мыслишь, дела уж не так плохи, отвергнув пред Богом страх.

Адаптация наша проходила спокойно. Было трудно всем. Язык знала только Нелли. Все лежало на ней. Ей было всех труднее. И у нее была радость и успокоение в Господе. Приглашала она и нас на собрание, но мы не ходили. Потом дочка решила сходить. Больше она не пропускала ни одного собрания. Стали они приглашать и сына. Он отказался. Один раз мы ему говорим: «Сходи, посмотри. Не понравится, заставлять не будем». Пошел. С тех пор не пропустил ни одного собрания. Покаялись наши дети. В один день приняли крещение. Я не ходил с ними на собрание. Отвезу их к дому молитвы, погуляю пару часов или померзну в машине и везу домой. Этот труд я исполнял честно. Мы получили квартиру. Дети и жена учились, я работал. Все было хорошо. Сын получил права, и мне не надо было уже возить их в церковь. Один раз, собираясь на собрание, дочка мне говорит: «Пойдем, папа, с нами». Я отказался, а у нее навернулись слезки на глазах. И она говорит: «Мне тебя жалко». Было желание быть с ними, но был и тот, кто не хотел, чтобы я был в церкви. На Новый год, 31 декабря, вся церковь собирается в 22 часа на богослужение. Я тоже хотел поехать. Заехали к родителям Нелли. Вышли, машина не заводится. В общем, был повод не ехать в церковь. Я же знал, что сатана хотел оставить меня своим рабом, чтобы погубить душу мою. Почти год еще я служил ему. Но по милости Бога живого, по молитвам церкви и по молитвам моей семьи, Бог дал мне понимание моего безнадежного, мертвого состояния. Так написано в Библии, которую я читал почти 10 лет, «И вас, мертвых, по преступлениям вашим». Да, у нас было все хорошо. Господь опять дал нам все – силу, здоровье, достаток. Лишнего не было, но и нужды острой ни в чем не было. Господь изменил моих домочадцев, изменился их внутренний мир. Дети выбросили из дома все непотребное, эту глупую мирскую музыку, никчемные картинки, побрякушки. Телевизор мы не покупали, и разговор о нем вообще не заходил. В общем, Бог такие изменения произвел в жене и детях. Что мне оставалось? Только радоваться. Ну, все хорошо, как в Библии. Покойся, ешь, пей, веселись. Однако, читая Библию, свидетельства, слушая проповеди на кассетах, я понял, что я – ничто. Иисус Христос приходил на эту землю спасти меня от вечной муки. Он пришел пострадать вместо меня. Сколько плохого я делал против жены, против детей, против родителей, против знакомых. Я говорил плохие слова, проклинал, я желал зла людям, тем людям, за которых Христос умирал на кресте. Я был грешен, а в Библии сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи наше». Видя любовь Бога, явленную нам в Его Сыне, мне было стыдно перед Ним, что я прохожу мимо Его страданий, в которых я был больше всех виновен. Прости меня, Иисус, прости. Это я причинил тебе столько боли. Ты вместо меня нес наказание за мои грехи. Где же я? Почему я не благодарю тебя? Почему же я не в церкви твоей? Почему я не служу тебе? Почему я трачу впустую жизнь, которая принадлежит тебе и которую я так бессовестно присвоил? У меня было все хорошо, потому что ты вел меня. Ты принимал на себя удары, которые я заслужил. Я не мог больше так жить. Я видел, как много дает Бог. А мир, в котором я жил, ничего не дает, хоть он вроде и красив внешне. Господь повел меня к себе, и я пошел, ничуть не сопротивляясь. Кто-то сказал:
что вовсе не глуп тот, кто меняет то, что нельзя сохранить, на то, что нельзя потерять. Как здорово это сказано! Это сказано о покаянии. И теперь я свободен. Я ничего не боюсь. Если Господь за нас, кто против нас? Римлянам 8:31. Бог продолжает вести нас Его путем. Сколько чудес Он совершает с нами, и сколько благословений мы получаем от Него. Обитель нам уготована на небесах. Бог открыл нам, что Он приготовил для нас. Мы уже здесь, на земле, это чувствуем и знаем. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Когда мы жили в мире, то были в страхе, так как кроме смерти нам ничего не предвиделось. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, подумайте, мои друзья, стоит ли так сильно держаться за свою смерть? Ведь не она вас держит, вы за нее держитесь. Вот так Бог когда-то спас Нелли от физической смерти, а потом спас меня от вечной смерти, потому что я жил с верующей женой. Ибо неверующий муж освящается женой верующая. 1 Коринфянам 7:14. Не бросайте своих неверующих супругов, не оставляйте их, молитесь о них больше, любите их, как Христос любит каждого. Плоды ваших молитв вы обязательно увидите, может, и не на земле, но без Бога, без правильного хождения перед Ним, без принадлежности к Церкви Христа, ваши молитвы будут бездейственны. Иисус сказал: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». А верить в Иисуса значит соблюдать Его заповеди. Об этом просит сам Иисус в Иоанна 14:15. Давайте примем Его заповеди, пойдем и исполним их, и будем мы угодно Богу, и Он будет вести нас. Господь меня привел к себе, когда у меня было все хорошо. Дорогие мои друзья, Он и вас всех ждет и зовет, когда у вас все хорошо. Не думайте, что в церковь надо идти тогда, когда постигнет вас горе, беда или болезни. Приходите сейчас не для решения своих проблем, а служить Богу. Приходите к Богу получать прощение грехов и жизнь вечную. Не проходите мимо благодати, не ждите, когда вас сатана обхитрит и обманет. Вы не вырветесь из его сетей. Просите сейчас защиту у Иисуса. Пока вы в силе и в своем разуме, пока вы видите, ходите, слышите, призывайте имя Его. Исполните заповедь Его. И заповедь эта, как написано во Второзаконии, не на небе, не за морем. Она не недоступна для тебя и недалека, она совсем рядом. Второзаконие 30:10-17. Бог дал каждому разум. Не пользуйтесь чьим-то, вникайте, размышляйте, исследуйте, не бойтесь и не ленитесь. Не смотрите на тех, кто назвал себя христианином, не зная Христа. Идите сами, стучите, просите. Иисус ждет вас ради вас. Он приходил на землю. Александр Макаренко.

Дорогие наши неписатели, о нас слагают страшные истории. Скоро будет год, как приходит в нашу семью эта газета. Читаем ее все – муж, я и дети. За это время она стала нам родной. Объединяет в одну семью многие судьбы людей. Заставляет задуматься, помолиться, поучаствовать в чьей-то скорби. Мне бы хотелось поблагодарить от всей нашей семьи дорогую сестру в Господе Эмму З. за годовую подписку на газету. Хотелось бы немного рассказать о нашей семье. Живем мы в данное время на Урале, в поселке Варшавка. По воле Божией приехали сюда в 2002 году из Казахстана. Даже еще не граждане России. Но главное, мы граждане у нашего Небесного Отца. До этого жили в Казахстане, в городе Алматы. Там же и услышали впервые благую весть от наших соседей, Виктора и Ларисы Кондратьевых. Мы очень благодарны этой семье. Они были нашими душепопечителями и многое сделали в нашем становлении на пути к Богу. Мы в 1992 году приняли вместе с мужем крещение в Церкви Утешения. В 1993 году по воле Божьей мы переехали в Восточный Казахстан. В селе Большая Речка прожили 8 лет, но дом молитвы от нас находился в 20 километрах. Автобусы рейсовые не ходят. Приходилось добираться на воскресное богослужение, полагаясь на милость Божью. И Господь всегда хранил в пути и посылал транспорт. Теперь, по милости Господней, мы проживаем здесь. Господни пути не наши пути. У нас трое детишек. Полагаемся только на нашего Спасителя Иисуса Христа. Он и здесь ведет нас своей любящей рукой. Мы здесь, в этом поселке, пока одни верующие. Бывает очень тяжело, особенно без общения с братьями и сестрами. Но мы думаем, и это Господь со временем усмотрит. Тяжело видеть, как люди, не задумываясь, идут в погибель. А о нас здесь слагают разные страшные истории, чтобы только люди не шли к нам на собрание и не услышали о Боге. Но это наш труд для Господа, на все Его святая воля. Хотим попросить братьев и сестер молиться за нашу домашнюю церковь, ибо многое может усиленная молитва праведного, чтобы и в этом поселке Варшавка умножилась церковь Христа, и чтобы наша семья возрастала духовно и была живым письмом для людей». Газета «Забытый алтарь» помогает свидетельствовать людям о Христе. Она проста в чтении и понимании для простых людей. Мы ее даем читать всем, кто желает узнать о Боге. Ко всем с любовью Христовой, вся наша домашняя церковь. И слава нашему Господу! Татьяна Решетникова, Россия.

Он очень слаб. Хотелось бы знать, кто выписал мне эти издания. Пусть Господь восполнит все ваши затраты и нужды. Через чтение сестры и забытого алтаря Господь укрепляет меня, утешает и обличает. Слава Ему! На богослужениях не могу теперь присутствовать. Болезнь прогрессирует. Может быть, по весне, когда потеплеет, то и даст Господь такую радость. А пока всегда дома, и Христос со мной рядом. Господь и сегодня совершает чудеса. Хочу поделиться с вами, друзья, свидетельством, которое произошло у нас в нашей семье. Мой отец в 1995 году обратился к Господу. В начале его христианской жизни он бодрствовал, но потом стал сильно хромать и упал, да так сильно, что оставил Господа, церковь. Мама, мы, трое его детей, верующие. Церковь очень скорбела, молилась о нем около 2 лет. Папа скатывался все ниже и ниже в пропасть. Потом он покаялся, начал ходить в церковь. Но истинного покаяния не было, так как об этом свидетельствовали его дела, как учит нас Слово Божие. В декабре месяце у папы случился приступ боли в области печени. Скорая помощь увезла его в больницу. Операция. Удаление желчного пузыря. После операции вначале все было нормально, а потом, буквально через 2 суток, начались осложнения. Перестал работать кишечник, желудок. Папе было очень тяжело. Стремительно все органы начали сдавать. Мы весь день и ночь молились о нем. В первую очередь о покаянии папы. И отец покаялся прямо там, в реанимации. Все, кто присутствовали там, к папе нас пускали ненадолго. Свидетельствовали о том, что его покаяние исходило из сердца. Через короткое время у отца 2-я операция и кишечная непроходимость. После операции его состояние критически тяжелое и улучшений не было. Наоборот, его жизнь угасала, сердце начало сдавать, почки начало падать давление. И уже 18 декабря врачи сказали нам о том, что они бессильны. «Только чудо может сотворить Бог». Это их слова. И Господь совершил чудо. 19 декабря отцу стало легче. Его состояние начало стабилизироваться. 21-го уже отцу сняли зонд из кишечника и разрешили пить и чуть-чуть кушать. Организм принял пищу. Через 5 дней папа смог уже встать на ноги с помощью других и немного пройтись по палате. А уже 27 декабря его перевели из реанимации в хирургию. Когда он находился в хирургии, мои братья и сестры круглосуточно дежурили у него. Он, случалось, снова грешил ропотом, но Господь уже спас его и не оставлял. Он работал не только над его телом, но и над сердцем папы. Слава ему! В начале января отца выписали. Дома его силы росли на глазах. Теперь он много читает Слово Божие, молится. Духовно он еще очень слаб, но мы продолжаем его поддерживать в молитвах. Физически папа окреп. Уже и по хозяйству помаленьку что-то делает. Аппетит хороший. Вот как чудесно Господь все совершает. Слава Ему и благодарение! Очень прошу вас всех, кто любит Господа, молиться о моем папе Василии Ульяновиче Тукач, о его духовном состоянии. Наше желание быть всегда с Господом. Теперь папе уже не под силу возить меня в собрание верующих.
Он возил меня с радостью и регулярно в инвалидном кресле-коляске. Сам же и поднимал меня из коляски. По дому я хожу сама. Господь дает такую милость. Но я не отчаиваюсь, ибо Господь не оставляет меня и не оставит. По Его милости навещают меня братья и сестры. Мы общаемся, молимся вместе. Господь так добр ко мне, ко всем нам. Он так сильно любит нас. Слава Ему! Да поможет Господь и нам любить Его так, как Он нас. В заключение письма хочу оставить стих из Библии. «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Псалом 30, 25. Роза Тукач,

Правило на каждый день. Благодарю Господа Иисуса Христа и вас всех, работники забытого алтаря. Пусть Господь приумножит вам сил в вашем нелегком труде, чтобы еще для многих алтарь стал незабытым. Мне хотелось посопереживать на рубрику «У нее умерла мама». Когда детей Божиих постигают утраты или скорби, то наш Иисус Христос всегда знает, когда нам больно, и Он плачет вместе с нами. Иисус прослезился. Иоанна 11:35. Я верю, что только Бог может восполнить в духовном отношении эту потерю. Недостаточно слов сожаления, чтобы выразить или возместить эту утрату. Да даст Господь сил и укрепит твою веру в Него, чтобы преодолеть эту скорбь. Все же стоять на христианском тернистом пути. Этот путь прошел Иисус Христос. Как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 2:18. Постарайся не терять контакта с Богом. Будет тот день, когда сам Господь отрет всякую слезу. Откровение 21:4. Блаженны все, уповающие на Него. Псалом 2:12. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Псалом 9:10-11. Позволь Иисусу Христу понести вместе с Тобой эту тяжесть. Только в Боге есть Твое успокоение. Знаешь, в Библии Богом записаны правила для ежедневного следования за Христом. В Божьем источнике сокрыты ответы на вопросы каждого верующего в Него человека. Но ни в одной библиотеке мира ты не найдешь того елея, который тебе сейчас необходим. В земной жизни можно найти множество кратковременных утешителей, которые не принесут будущность и надежду. Есть много путей, которые привлекают людей, и люди идут по ним, не зная истины. А те, которые познали этот истинный путь, ведущий в небо, они счастливы, не правда ли? И весьма хорошо, когда в юности ты встретилась со Христом. У тебя есть Богом данная жизнь. Проживи ее всю без остатка для Христа, потому что помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 123:8. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Псалом 118:1. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим. Псалом 93:12. В Библии много раз написано «блаженны», а среди всех блаженств есть и блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5:4. А ведь блаженны от того, что их будут не люди утешать, а сам Бог. Когда в моей жизни приходится решать нелегкие вопросы, я знаю, что есть уже на земле. Мои слезы вытирает Бог. И в твоей жизни я твердо верю, когда ты будешь читать Библию с молитвой,

твои слезы будут осушены Богом». Пророк Исаия записал в 51 главе: «Господь Саваоф, имя Его, и я вложу слова Мои в уста Твои, и тенью руки Моей покрою Тебя. Я сам утешитель ваш». Взрослым бывает трудно доверять все свои нужды и печали Богу по той лишь причине, что что-то они хотят сами перенести. А вот это трудное я с Богом разделю. Но ведь наш Создатель желает нести нас, а не только наши печали. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Матфея 18:3. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Иоанна 3:7. Согласись с тем, что нелегко быть Детем Божиим, которого воспитывает сам Бог, потому что Он нас всегда понимает, а мы Его не всегда. Поэтому трудным кажется путь христианский, когда сам Бог говорит: «Пройди здесь и так, а потом поймешь». «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, и что не во власти идущего давать направление стопам своим». Иеремия 10:23. «Дай, Господь, чтобы к тебе не пришло огорчение на Бога за то, что случилось в твоей жизни. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Исаия 46:4. Когда одного человека спросили, скольких человек на свете Бог знает имена, ответ был таков: «Всех, кто жил, живет и будет жить». И не только имена, но и адреса, происхождение и все нужды, горести и печали, и все, что происходит с каждым из нас на этой многомиллиардной планете. Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Псалом 8:5. Потому что ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7:14. «Прости, Господи, Боже мой, что я иногда не замечаю, как Ты уже давно борешься на моей стороне, чтобы мне победить мою скорбь. Прости меня, Господь, что мой язык огрубел, произнести достойные слова благодарности. А как хочется с псалмопевцем Давидом сказать: «Благословлю Господа во всякое время». Хвала Ему непрестанно в устах моих. Псалом 33:2. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Псалом 33:19. Татьяна Ликонина, Америка.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славославить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Евангельские истины». Тема этой программы – молитва. Вначале прозвучит песня.

Кто-то справедливо заметил, умение молиться – это особая привилегия для человека. Уже сам факт, что мы имеем возможность в любую минуту обратиться к всемогущему Создателю Вселенной, ожидая от Него совета, помощи и покровительства, является великим преимуществом для нас. Молиться – это дело несложное, даже дети могут молиться, но не каждая молитва бывает отвечена Богом. Библия учит нас, как мы должны молиться, чтобы получить ответ. С некоторыми правилами, которые необходимо иметь в виду при молитве, нас познакомит в своей беседе сотрудник нашего радиовещания Иван Петерс. Но перед этим послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, если вы имеете при себе Библию или Новый Завет, то откройте, пожалуйста, 6 главу Евангелия от Матфея. Эта глава является частью так называемой Нагорной проповеди Иисуса Христа. Начинается эта Нагорная проповедь уже в начале 5 главы. И там в стихах 1 и 2 мы читаем следующее. «Увидев народ, Он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря». Затем в главах 5, 6 и 7 евангелист Матфей передает нам главные мысли речи Христа на той горе. В ней мы находим очень много поучительного, и хорошо было бы выучить эти слова Иисуса наизусть, чтобы постоянно иметь их в памяти. Но хоть прочитайте сами внимательно эту речь, и я уверен, что вы найдете в ней много полезного и интересного. Так как и те люди, которые слушали тогда Христа, о их реакции мы читаем в конце 7 главы Евангелия от Матфея. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Конечно, мы сегодня не сможем говорить о всех темах этой речи Иисуса Христа, но я хочу остановиться только на одном Его выражении из 6 главы. Там, начиная с 5 стиха, Иисус говорит следующее. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». И немного дальше, в 8 стихе, «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Этими словами Иисус Христос Сам дает нам советы, как мы можем правильно молиться. Конечно, это только один из многих. Но если мы его внимательно обдумаем, то увидим в нем важные правила молитвы. Многие люди спрашивают, как нужно молиться. И вот на основании этих слов Христа я хочу вместе с вами найти некоторые ответы на именно этот вопрос. «Когда молишься, — говорит Иисус, — не будь как лицемеры». Кто же такой лицемер? Это личность, которая хочет быть чем-то особенным, но чем она в действительности не является. Лицемер только хочет, чтобы другие думали, что он таков. Поэтому он и предпринимает все, чтобы повлиять на мысли людей о нем. Такого человека можно назвать артистом, играющим определенную роль, а в повседневной жизни он совершенно другой человек. Молитва же в первую очередь должна быть общением человека с Богом. Это слово ведь употребляется только в этом смысле. Если мы, например, говорим с каким-либо другим человеком, то мы ведь не говорим, что молимся. Нет, здесь мы употребляем слова, как разговаривать, общаться, дискутировать, беседовать и многое другое. Только общение с Богом называется молитвой. Это говорит нам о том, что, обращаясь к Богу, человек просит что-либо. Молитва происходит ведь от слова «молить», «умолять кого-либо». И уже этот факт свидетельствует нам о том, что при молитве мы обращаемся к личности, которая много выше, сильнее и могущественнее нас самих. Ведь равных нам или тех, которые даже слабее нас, мы не умоляем. У таковых мы ничего не просим. От них мы скорее требуем что-то. Такова наша природа. Но по отношению к Богу, к Творцу Вселенной и Господу Господствующих,
мы не имеем никакого права предъявлять какие-либо требования. В этом именно заключается одна из самых больших проблем, почему люди не молятся. Прежде чем обратиться к Богу в молитве, прежде чем молиться Ему, нужно осознать, кто Он, которому мы хотим молиться. Без этого сознания молитва невозможна. Скажите, как можно говорить с кем-либо, если я не знаю, кто он, да и к тому еще и не вижу его? В этом нет никакого смысла. Молиться можно только личности, которая существует. К сожалению, многие люди, спрашивающие, как можно молиться, в действительности имеют в виду, как я могу получить то или иное. Мы думаем, что молитва должна быть своего рода тайным волшебным словом. И если мы произнесем это слово, то можем выразить свое желание и получим то, о чем мечтаем. Но, дорогие, такое случается только в сказках. Посмотрим, например, как сам Иисус Христос учил народ молиться. Он не только давал им советы, не только говорил, как не следует молиться, но дал им и пример одной молитвы. В этой же, 6 главе Евангелия от Луки, начиная с 9 стиха, он говорит народу: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вы замечаете, какими словами начинается эта молитва? Она направлена к Богу, сущему на небесах. Это следует иметь в виду, если мы желаем молиться. Мы в молитве обращаемся не к существу, готовому исполнять наши желания или повеления, а к Богу, который хочет говорить нам, как нам следует поступать и что нам следует делать. Он – Бог, сущий на небесах. И следующие слова начала этой молитвы тоже важны. Их следует внимательно обдумать. «Да святится имя Твое». Это значит, что молящийся ставит себя не на первое место. Целью молящегося человека должно быть прославление имени Божьего. То, что мы хотим произнести в молитве, должно послужить свидетельству о святости Божией. А то, что мы просим Бога в молитве, мы должны просить для того, чтобы Он прославился, если даст нам просимое. Конечно, мы можем просить Бога о всем, что угодно. Мы можем сказать Ему всякую нашу мысль. Он готов говорить с человеком о любых нуждах и проблемах. Иисус ведь говорит, как мы уже прочитали в 8 стихе 6 главы Евангелия от Матфея, «Отец ваш, то есть сам Бог, знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Но Он ведь, будучи Богом, и прекрасно знает причины нашего прошения. Он знает наши мысли, и поэтому пред Ним не скрыто ничего. И пред Ним нет смысла лицемерить. Никакими масками, никакой хитростью мы не сможем выманить у Бога то, что желаем. Потому именно Иисус и предупреждает людей, желающих молиться, не быть лицемерами. Лицемер ведь в действительности обманывает сам себя. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Синагоги и углы улиц были в то время местами, в которых можно было встретить наибольшее число людей. И в этих местах молились лицемеры, о которых говорит Иисус.
И молились они не потому, что хотели быть услышанными Богом, а потому, что хотели, чтобы люди видели их. Они хотят быть в центре внимания. И это, конечно, ясно противоречит истинному смыслу молитвы. Такое поведение скорее можно назвать хвастовством. Лицемер – это эгоист. Он думает только о самом себе. Люди того времени были очень религиозны. Священники и священнослужители очень почитались народом. И в этом нет ничего отрицательного. Если такие духовные вожди искренно и честно вели свое служение пред Богом за народ. Истинный священнослужитель, конечно, тоже молится и даже должен молиться и в местах, в которых собирается много людей. Он в присутствии людей молится Богу за народ. Перед едой он благодарит Господа за пищу. Это естественно. И никто из присутствующих при такой молитве не станет думать, что этот священник лицемер. Для него общение с Богом совсем естественно. Он видит в этом не только привилегию, но и ответственность. И истинный служитель Божий всегда будет стремиться отвлечь взоры людей от себя и направить их внимание на того, кому он служит и кому молится, на Бога, сущего на небесах, на Бога, имя которого должно прославиться среди людей. Если это является целью молитвы, то, конечно, она может произноситься не только наедине, но и в любом обществе. Такая молитва в присутствии других является свидетельством и требует смелости. Если верующие, например, идут в ресторан, чтобы покушать, то для нас должно быть совершенно нормально помолиться перед едой. И это мы делаем не потому, что хотим показаться пред людьми, а потому что мы всегда молимся перед едой. В этом случае нам все равно, что на это скажут люди, даже если они и назовут нас лицемерами. Молитва является нашей жизнью. Это дыхание души верующего человека. Ведь молитва не ограничивается только тем, что мы в ней о чем-либо просим Бога. Нет, это общение с нашим Господом и Спасителем. Молитва для верующего также необходима, как воздух. Если тело человека не снабжается кислородом посредством дыхания, то оно умирает. Так же и душа человека не способна жить без молитвы, без общения с источником всякой жизни. Молитва – это разговор сердца с Богом. И если вы, дорогой слушатель, тоже спрашиваете, как можно молиться, то я, во-первых, должен вас спросить, почему вы хотите молиться? Одно я с уверенностью могу вам сказать. Бог хочет иметь общение с вами. Но Он не лакей, которому вы можете диктовать ваши желания. Не это смысл молитвы. Бог требует от обращающегося к Нему покаяния и полной отдачи. Он имеет на это право, потому что только Он может и хочет спасти вас от вечной гибели, которая непременно ожидает всякого человека. Только в Боге можно найти спасение. Он Творец жизни, и поэтому только Он знает, что нам для жизни нужно. Приходящий к Богу должен полностью покориться Его воле. Это и только это должно быть первой молитвой человека. И если кто доверится Богу, то Бог будет руководить его жизнью так, что он будет доволен. И не только доволен, но полностью удовлетворен. Это удовлетворение не будет зависеть ни от обстоятельств, ни от благосостояния, ни от здоровья и ни от чувств, которые мы испытываем в настоящее время. Обратившийся к Богу человек знает,
что бы ни случилось в его жизни, Бог всегда за него. Он будет иметь последнее, решающее слово во всех областях жизни. И в конечном итоге доверившийся Богу будет жить в вечном блаженстве с тем, которому Он доверил свою жизнь. С любящим нас Богом.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы направляйте нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Третья брошюра по изучению личности Христа в Евангелии от Иоанна. «Свет во тьме светит». Б. Иисус – хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 1 до 71. 1. Насыщение 5000. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 1 по 13. Исцелив больного в субботу, Иисус явил себя в Иерусалиме как предвечный Бог. Это, в свою очередь, открыло бездну, лежащую между Божьей любовью и косностью религиозных вождей. Исполненные ненависти, они решили избавиться от Него. Дух Святой повел Иисуса на север Палестины, в Галилею. Там конфликт между Ним и Его противниками еще более обострился. Несмотря на это, толпы народа всюду следовали за Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 1 по 4. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский».
0: Упрекая Иисуса в нарушении закона, иерусалимские книжники продолжали преследовать его. Но час его смерти еще не настал, поэтому он ушел от суда Синедриона и вернулся назад в Галилею. В первых трех Евангелиях мы читаем, что Иисус совершил много знамений. Его приход в Галилею произвел большое движение среди ее жителей. Но Иисус не обращал на это внимания. Он хорошо знал, как быстро меняется народная молва. Враждебность, с которой его встретил Иерусалим, ожидала его и в деревнях Галилеи. Итак, он отправился в Галан, что на восток от Иордана, чтобы побыть там наедине с учениками. Но толпы, изголодавшиеся по Слову Божьему, следовали за ним, желая видеть чудеса. В тот год Иисус не пошел в Иерусалим на праздник Пасхи, потому что его час еще не пришел. Вместо того, чтобы праздновать Пасху в столице, он остался в другом месте со множеством народа вокруг него. В присутствии Спасителя они были словно на пиру, испытывая радость и чудесное изобилие, которое может даровать только Бог.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 5 по 13. Иисус, возвев очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000». Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
0: Когда Иисус увидел окружающие Его толпы людей, Он обратил свой взор к Небесному Отцу, воздавая Ему честь и славу и вручая Ему заботу о голодных. С этого момента начало происходить чудо. Отец дал Сыну поручение, которое впоследствии раскроет сердца этих людей. Сначала Иисус испытал учеников, чтобы увидеть, растет ли их вера, или они все еще привязаны к материальному и думают о земных вещах. Он спросил Филиппа, где им купить достаточно хлеба, чтобы накормить всех. Мы наверняка подумали бы о булочной или пекарне. Иисус же думал о своем отце. Мы подумали бы о деньгах, и Иисус же думал о духовном помощнике. Филипп думал о немалой сумме, которую предстоит потратить на такое множество людей, вместо того, чтобы обратить эту нужду в веру. Всякий, смотрящий на деньги, упускает из виду духовные возможности. Расчеты учеников имели свои причины. Нигде поблизости не было ни булочных, ни мельниц. Да и времени на выпечку хлеба не было. Вокруг сидело множество изголодавшихся после долгой проповеди людей. Вдруг Дух направил внимание Андрея на мальчика, сидевшего здесь же, у которого было 5 хлебов и 2 рыбки. Он крикнул мальчику: «Эй, дай нам свой хлеб и рыбу!» Одновременно Андрей засомневался в пользе своего намерения, поняв, что еды настолько мало, что вряд ли ею насытишь такое количество людей. Этой ситуации Иисус подвел учеников к признанию своей неспособности найти выход из создавшейся ситуации. Они не знали ни того, что делать, ни какова воля Бога, ни того, что предпримет Иисус. Иисус распорядился, чтобы присутствующих рассадили на траве рядами. Зеленая трава, покрывающая землю, была символом веры, растущей в толпе. 5000 мужчин, не считая женщин и детей, огромное число. Большинство из них раньше не видели ни Иисуса, ни Его дел. Но они повиновались Его слову и сели. Иисус спокойно взял в руки хлеб и показал свое творческое могущество в этой ситуации. Он принес Отцу 5 хлебов, возблагодарив Его за малое число. Он верил, что Бог благословит и умножит его, возвратив с избытком. Благодарение за малое и почитание Отца было секретом этого чуда. Всегда ли мы с радостью принимаем то малое, что дарует нам Бог? Или мы недовольны и ропщим? Делимся ли мы с другими тем, что имеем? В Иисусе действовала жертвенная любовь Бога. Он почитал своего Отца и щедро дарил Божие благословение людям. Это чудо описано во всех 4 Евангелиях. Сидящие рядом с Христом свидетельствовали, что когда Он раздавал хлеб, Его становилось все больше и больше. Казалось, Ему не будет конца. Каждый брал столько, сколько Ему нужно было, чтобы насытиться. Это поистине было благодатью. Бог предлагает прощение и духа без меры. Возьми и ты, только сколько тебе хочется. Поверь настолько, насколько сможешь. Делись благословениями с другими. Благословляй их, потому что тебя благословил Бог, чтобы ты стал источником благословений для других. В Кане Иисус превратил воду в вино. В Тивериаде Он превратил 5 хлебов в такое множество хлеба, что насытил ими 5000 человек. Ко всеобщему удивлению, в конце трапезы осталось больше хлеба, чем в начале. После того, как все насытились остатками, наполнили еще 12 корзин. Иисус распорядился, чтобы все остатки были взяты с собой. Как стыдно, что в наши дни люди выбрасывают хлеб в мусор. зная, что каждый час тысячи людей умирают от голода. Не выбрасывайте благословения, дарованные вам даром. Собирайте благословения по крохам. Вы получите больше, чем можете себе представить. Представьте себе реакцию мальчика, давшего свои 5 хлебов, на глазах у которого внезапно их стало бесчетное множество. Его глаза широко раскрылись от удивления. Он никогда не забудет увиденное. Молитва. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за Твое терпение и любовь. Прости нас, маловерных. Научи нас обращаться к Тебе в трудностях, не надеяться на наши возможности, но рассчитывать на Твои источники. Мы благодарим Тебя за духовные богатства, дарованные нам. Спасибо за самое малое материальное, что мы имеем. Благослови нас смирением тогда, когда Ты доверишь нам большее. Помоги нам не растерять приобретенное с Тобою. Вопрос 44. В чем был секрет насыщения 5000 человек?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Великий комбинатор или как мошенник стал служить Богу?
2: Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?
1: Притчи 6:27. Библия говорит, что грех скрыть нельзя. Как бы человек ни старался это сделать. Сергей Поварницын из поселка Новоильинский Пермской области, используя разные виды мошенничества, признал свое полное банкротство, когда встретился с тем, кто видит все тайное. Сергей был старшим из 8 детей в семье, поэтому после смерти отца решил взять ответственность на себя и позаботиться о младших сестрах и братьях. К тому времени он окончил 10 класс. Он понимал, что маме одной будет трудно поднимать всех детей. Она много работала, ради них шла на любые жертвы. Ему было очень жалко маму. Хотелось как-то помочь, чтобы она не так уставала. Их семья всегда жила очень скромно. Родители работали, но денег хватало лишь на то, чтобы свести концы с концами. Ничего лишнего они никогда себе не позволяли. Сергей не винил в этом родителей, зная, что они желали для них только лучшего. С детства он мечтал пойти по стопам отца, стать пограничником. Сергею нравилось, когда отец рассказывал интересные случаи, которые происходили с ним на границе. Он с нетерпением ждал того времени, когда подрастет, чтобы поехать учиться в военное училище в город Алма-Ату. Учителя в школе всегда отзывались о нем как о примерном ученике, подающем большие надежды как в учебе, так и в спорте. Но уже в то время в его голове начали созревать разные планы криминального характера. Сергей видел, что у родителей не хватало денег, чтобы купить всем детям необходимую одежду и обувь. Они одевались значительно беднее остальных ребят в школе. Единственное решение, которое он нашел – воровство. Украсть в первый раз было страшно и немного стыдно. До этого он никогда не брал чужого. Сергей убеждал себя в том, что крадет не у людей, а у государства, которое считал виновным в нищенском положении семьи. План Сергея был очень простым. Он заходил в магазин одежды и незаметно брал нужные ему вещи. Выбирал размеры одежды и обуви своих братьев и сестер, прятал все это в сумку и выходил. Дома он объяснял, что все это ему дали в спортивной секции в качестве денежного вознаграждения за победы в соревнованиях. Для всех Сергей оставался отличником и спортсменом, но в жизни, скрытый от посторонних глаз, он уже стал преступником. После смерти отца Сергей еще больше утвердился в решении идти преступным путем. К счастью, это продолжалось недолго. Вскоре пришло время поступать в пограничное училище. Но его попытка оказалась неудачной. Не хватило всего несколько баллов. После этого Сергей решил ехать в Пермь. Там он поступил в политехнический институт. Через

Новые знакомства открыли перед ним новые возможности. Он решил, что работать можно по-крупному, и вновь встал на преступный путь. Вокруг него образовалась банда из 4 человек. Они стали действовать, мотивируя все стремлением помочь своим семьям. Из награбленного как минимум 10% отдавались кровным родственникам. Семья Сергея и не подозревала, что деньги, которые он привозил, им зарабатывались таким способом. Они думали, что у него свой бизнес. Но в 1992 году Сергей попал в федеральный розыск. Вскоре всех его подельников арестовали и посадили в тюрьму. Сергей же начал разрабатывать различные идеи полукриминального характера, чтобы обходиться без краж и грабежей. Свою работу он построил на человеческих пороках. Он находил людей, которые из-за жадности легко попадались на его уловки и обман. Он легко входил к ним в доверие, разыгрывая различные роли, предъявляя фальшивые документы. Такого разного рода мошенничеством Сергей занимался до 1996 года, пока его арестовали. Находясь в колонии общего режима, Сергей впервые изменил свое отношение к государству. Для него оно всегда являлось источником бед и несчастий. Теперь же он увидел милость, которую судьи проявили к нему. Ему присудили минимальный срок наказания – всего 5 лет. Злость на государство, копившаяся в его сердце годами, исчезла. В то же время Сергей видел, что ситуация в семье мало изменилась. Положение было таким же бедственным, как и во время его учебы в училище. Все его деньги были растрачены впустую. Пропиты родственниками по-прежнему оставались долги. Ему становилось тяжело даже от одной мысли, что все его старания оказались напрасными. Он оказался в тюрьме, а семье так и не смог помочь. Однако Сергей решил не сдаваться и начал искать новые пути получения легких денег. В этом он по-прежнему видел свободу от рабства и нищеты, хотя в погоне за деньгами потерял личную свободу. Свою будущую жизнь он решил построить на своем умении общаться с людьми. Ему казалось, что он и дальше сможет с легкостью всех обманывать. Для расширения кругозора он стал читать различную литературу по психологии. А когда узнал, что в колонии есть верующие, решил через них пополнить свой багаж знаний религиозной информацией. У него возникла новая идея – изучить вопрос религии и использовать ее в своих корыстных целях. Ему казалось, что именно в этой сфере его методы мошенничества будут работать особенно хорошо. Он стал общаться с верующими, выдавая себя за христианина. К удивлению Сергея, чем больше он общался с верующими, тем сильнее в нем росло противоречие. Если все, о чем они учат, ложь, то он идет правильным путем. А если это истина, и Бог есть, то он ввязался в страшную борьбу. Однажды Сергей обратился к Богу. «Если ты есть, то помоги мне это понять». «Помоги поверить». Он не знал, как объяснить тот факт, что в жизни ребят, которые верили в Иисуса Христа, происходили удивительные перемены. Менялся их характер, отношение к другим людям. Желая разобраться в этом, Сергей с утра до вечера стал читать Библию и различную духовную литературу. Он решил, если смогу убедиться, что Бога нет, то стану великим мошенником. Если окажется, что он есть, я буду служить ему. Первое, на что Сергей обратил внимание, читая Библию, это на качество Бога видеть все тайное. От него не скрыть лукавство и обман. Его невозможно обмануть. Бог видит всю тайную, скрытую от глаз людей жизнь. Иисус Христос сказал, «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Матфея 10:26. Он был удивлен, узнав,

что для Бога не так важно, как ты выглядишь перед людьми, но ценно то, что внутри тебя, какой ты, когда останешься наедине с собой. Сергей осознал, что Господь допустил, чтобы он с лукавыми намерениями попал к христианам. Он понял, что Господь хотел дать ему возможность познать себя. Теперь вопрос веры в Бога был для Сергея решен. Он искренне начал познавать его. Сергей был досрочно освобожден в феврале 2000 года на 9 месяцев раньше срока. Его уже не пугали проблемы в семье, которые он вновь увидел. Теперь он был другим человеком, знающим Бога. Сергей понимал, что своими силами у него не получится решить эти проблемы. Он доверил все своему Спасителю. Моисей, о котором он прочитал в Библии, стал ему особенно близок. Моисей хотел помочь своим братьям освободиться из египетского гнета. Но без Бога он не смог придумать ничего лучшее, как совершить преступление, убить египтянина. Сейчас Сергей осознал, для того, чтобы пришло избавление, необходимо действовать Божьими методами. Своей маме он сказал, что теперь будет решать дела, уповая на Господа. Ближайшей к их поселку была церковь Новый Завет, куда они пришли вместе с мамой. Сергей удивился, увидев на собрании более сотни человек, которые молились и славили Господа. Такого количества верующих он еще не видел. Всю следующую неделю Сергей ждал воскресенья, чтобы вновь пойти на служение и встретиться с верующими. Ему очень хотелось быть похожим на них. Он знал, что церковь – единственное место, где его никто не осудит и где он может быть таким, какой есть. Летом 2000 года Сергей приехал в Пермь, чтобы в сентябре пойти учиться в библейскую школу. Все лето он работал дворником, соглашаясь на любую грязную работу. Вначале он чувствовал себя немного неловко, потому что не привык работать, считая это ниже своего достоинства. Постепенно, шаг за шагом, Бог работал над его характером, формируя из него сосуд, который он мог бы использовать. С того момента, когда Сергей впервые принял решение смириться перед Богом и доверить Ему абсолютно все, Господь многое сделал в его жизни. Постоянные проблемы с нехваткой денег в их семье закончились. Государство погасило им большой долг за электричество и коммунальные услуги. С разных сторон, откуда он даже не ожидал помощи, в их семью стали приходить финансы, нужды восполнялись. Практически все родственники Сергея уверовали в Бога, многие следуют за ним. Подельники Сергея пришли в церковь, чтобы своими глазами увидеть, что так повлияло на его жизнь, что он даже дворником согласен работать. Один из них, Дмитрий, примирился с Господом и сегодня принадлежит ему. В церкви Дима нашел свою вторую половину. В личной жизни Сергея также произошли перемены. В прошлом году он женился на девушке, которая занимается детским служением в церкви. На сегодняшний день Сергей является руководителем центра для бывших осужденных и бездомных, занимается социальной работой в церкви. Все это стало возможным благодаря Богу, в которого он решил поверить.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 6.
4: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
5: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?
4: И сказал им:
6: Сын человеческий есть Господин и субботы».
4: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
6: «Встань и выступи на середину».
4: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
6: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
4: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
6: «Протяни руку твою».
4: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
6: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
4: Сказал также им притчу.
6: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
3: Глава 7.
4: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
7: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
4: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
8: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
4: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
6: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
4: посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
9: «Не плачь».
4: И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал:
9: «Юноша, тебе говорю, встань».
4: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
10: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
4: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
11: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
4: Они, придя к Иисусу, сказали:
11: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
4: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
9: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
4: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
9: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его».
4: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
9: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее“».
4: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
12: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
4: Обратившись к нему, Иисус сказал:
9: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
4: Он говорит:
12: «Скажи, учитель».
4: Иисус сказал:
9: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
4: Симон отвечал:
13: «Думаю,
5: мною тот, которому более простил.
4: Он сказал ему:
9: «Правильно ты рассудил».
4: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
9: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
4: Ей же сказал:
9: «Прощаются тебе грехи».
4: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
13: «Кто это, что и грехи прощает?»
4: Он же сказал женщине:
9: «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
3: Глава 8.
4: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хуза, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
9: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
4: Сказав сие, возгласил:
9: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
4: Ученики же его спросили у него:
14: «Что бы значила притча сие?»
4: Он сказал:
9: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении».
4: Сказав это, он возгласил:
9: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
4: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
13: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
4: Он сказал им в ответ:
9: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
4: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
9: «Переправимся на ту сторону озера».
4: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
15: «Наставник! Наставник, погибаем!»
4: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
9: «Где вера ваша?
4: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
16: «Кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются ему?»
4: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
17: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
4: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
9: «Как тебе имя?»
4: Он сказал:
17: «Легион!»
4: Потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
9: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
4: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
9: «Кто прикоснулся ко мне?»
4: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
16: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
4: Но Иисус сказал:
9: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
4: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
9: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
4: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
18: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
4: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
9: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
4: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
9: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
4: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
9: «Девица, встань!»
4: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
3: Глава 9.
4: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
9: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имеете по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
4: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод Четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
19: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
4: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
20: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
4: Но он сказал им:
9: «Вы дайте им есть».
4: Они сказали:
21: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
4: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
9: «Рассадите их рядами по 50».
4: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
9: «За кого почитает меня народ?»
4: Они сказали в ответ:
22: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию».
21: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
4: Он же спросил их:
9: «А вы за кого почитаете меня?»
4: Отвечал Петр:
20: «За Христа Божия».
4: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
9: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Луки, но прежде чем перейти к лекции доктора Маги, прочтем письмо из Беларуси от нашей радиослушательницы Марии из Гродненской области. Она пишет, что посещает церковь, в которой происходит изучение Библии. Один раз подняли такой вопрос: «Можно ли потерять спасение?» «Я очень запуталась», — пишет Мария. «Я решила написать вам и задать этот же вопрос. Можно ли потерять спасение, будучи верующим?» Ну что ж, этот вопрос, конечно, не из тех, на которые можно ответить одним словом. И, конечно, мы не богословы, чтобы обсуждать возможность или невозможность потери спасения в рамках нашей передачи. И тем не менее, поскольку этот вопрос задают не только богословы, с помощью имеющихся у нас материалов попробуем порассуждать об этой проблеме. В четвертом номере христианской газеты «Мирт» за 1999 год приведены интересные высказывания на эту тему. Дело в том, что начиная с V века среди богословов ведутся споры в отношении того, можно ли потерять спасение. И, к сожалению, история знает примеры, когда споры эти приводили к печальным последствиям. Отголоски этих событий дают знать о себе и сейчас. К ним относится, например, противостояние между католиками и протестантами в Ольстере. Поэтому разумнее посмотреть на эту проблему с обеих точек зрения. Спор по вопросу о спасении условно представляется как спор между так называемыми кальвинистами и арминианами. В Библии имеются утверждения как «за», так и «против» той и другой позиции. С одной стороны, в послании к римлянам апостол Павел утверждает, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Это записано в конце 8 главы послания к римлянам. С другой стороны, в 6 главе послания к евреям говорится о невозможности отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. И таких библейских утверждений, говорящих как в пользу одной, так и другой точки зрения, можно привести достаточное количество. Доктор богословия Питер Пеннер пишет в заключение своей статьи: «Необходимо признать возможность диалектического ответа, который разрешает дилемму противопоставления различных мнений и более соответствует библейскому учению, содержащему как положительный ответ на поставленный вопрос, так и отрицательный». Чтобы лучше понять, что это означает, приведем слова магистра богословия, ректора Санкт-Петербургского христианского университета Виктора Авдеева. Он так иллюстрирует свою мысль. «Спасение, дарованное нам Христом, часто сравнивается с мостом. Находящийся на этом мосте, ведущим ко Христу, спасен. Но существует возможность упасть с моста, слишком склоняясь на правую или на левую сторону, то есть будучи слишком уверенным в спасении или будучи слишком озабоченным его потерей. Невозможно потерять спасение и возможно быть уверенным в спасении, лишь оставаясь на мосту и продолжая свой путь по направлению ко Христу, живя христианской жизнью. Крайние позиции приведут к потере правильного понимания Евангелия, а затем и спасения». Итак, главное, что мы должны усвоить в нашей христианской жизни, это стремление направить всю нашу жизнь к Иисусу Христу. А Он позаботится о том, чтобы сохранить нас в Своей руке. На этом давайте остановимся сегодня и предоставим слово доктору Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 7 главы Евангелия от Луки. Начиная с 36 стиха этой главы, мы читаем, как Иисус приходит в дом одного фарисея. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. В прошлой передаче мы говорили, что Иисус сурово осуждал фарисеев, сравнивая их с испорченными, избалованными детьми, которым невозможно угодить. Вот почему я думаю, что это приглашение вовсе не являлось дружественным актом. Этот фарисей пригласил Иисуса в свой дом для того, чтобы найти повод обвинить его в чем-то. И такой случай представился. Читаем стихи с 37 по 39. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». В те дни, когда у вас были гости, ваши соседи имели право зайти в ваш дом и молча наблюдать за происходящим. Эта женщина вошла и заняла место за спиной у Иисуса. И вдруг она подошла к Господу и стала омывать его ноги своими слезами, утирая их своими собственными волосами. Из ее глаз текли слезы, потому что она знала, что Бог простил ее грехи. Необходимо понимать, что это была уличная женщина. В нормальных обстоятельствах ни один фарисей не стал бы даже разговаривать с ней. Конечно, он мог воспользоваться ее услугами ночью, не рискуя быть уличенным. Но при свете дня честный фарисей не мог иметь с подобной женщиной ничего общего. Зная это, мы лучше понимаем происходящее. Когда хозяин увидел, как она, рыдая, целует ноги Господа, он подумал, что Иисус не может быть пророком. Ведь пророк непременно узнал бы, что это за женщина, и никогда не стал бы касаться ее. Но что делает Иисус? Читаем стихи с 40 по 48. Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи мне, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». Здесь Господь произносит одну замечательную притчу. По контексту этой притчи не остается никаких сомнений, к чему клонит Господь. И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла». Господь в первый раз обращает внимание на эту женщину. До этого он полностью игнорировал ее и ее поступок. И здесь, повернувшись к ней, он обращается к Симону со словами: «Видишь ли ты эту женщину?» Конечно, Симон видел ее, но здесь Господь хочет сказать другое. «Знаешь ли ты эту женщину на самом деле, Симон? Посмотри на нее. Ты думаешь, что знаешь о ней все, но на самом деле ты едва ли понимаешь, что происходит в ее сердце. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал: «Прощаются тебе грехи». Господь упрекает хозяина, что тот не оказал ему даже элементарных знаков гостеприимства. Вежливость требовала, чтобы хозяин поприветствовал гостя поцелуем, омыл ему ноги и намазал маслом его волосы. Но Симон не сделал ничего подобного. А далее Спаситель произнес слова, которые заставили замереть сердце фарисея. Эта бедная уличная женщина желала получить Божие прощение, не имея на то никакой надежды. Но Иисус сказал хозяину: «Правильно ты рассудил, Симон. «Тот, кому более прощено, сильнее возлюбит Бога». Эта женщина была великой грешницей, и ей было прощено многое, а тот, кто даже не думает о прощении, никогда не получит его. Теперь читаем 49 и 50 стихи. «И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Этот отрывок имеет важное значение и для нашего времени. Даже если вы являетесь членом церкви, но при этом никогда не просили Господа Иисуса о прощении, вам грозит погибель. Эта женщина не могла похвалиться добродетелью, но она поверила в Господа и доверилась Ему. И как мы видим, попросив у Иисуса прощения, она его получила. На этом заканчивается 7 глава, и мы переходим к изучению последующей главы этого Евангелия, стихи с 1 по 3. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Далее следует одна из наиболее известных притч Иисуса, притча о сеятеле, стихи с 4 по 15. «Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Сеятель в этой притче – это Иисус Христос. Семя – это Слово Бога. Птицы являются символом сатаны, а каменистая почва – это те, кто с радостью и готовностью принимают Слово, но вскоре гонения или различные жизненные трудности заглушают их интерес. Сначала такие люди сохраняют верность и проявляют интерес, но как только появляются какие-то неприятности – их недостаток веры становится очевиден. Лишь небольшая часть семян падает на добрую почву, принося полноценный урожай. Добрая земля – это те слушатели, которые по-настоящему обращены Божьим Словом. Сразу же после притчи о сеятеле Господь рассказывает другую притчу, стихи с 16 по 18. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Смысл этой притчи однозначен. Свет налагает на человека ответственность. Человек, который получает истину, обязан действовать. До того, как свет Евангелия достиг нас, мы с вами пребывали во тьме. Иногда мы думаем, что человек является грешником из-за своей слабости или неведения. Однако в первой главе послания к римлянам Павел совершенно однозначно говорит, что люди, познав Бога, не прославили Его. То есть человек – это сознательный грешник. Именно такими грешниками являемся все мы. Люди, живущие в этом мире, осуждены на погибель. И если мы не примем Христа, который является светом, нам суждено погибнуть. Степень возложенной на нас ответственности пропорциональна тому свету, который нам дан. Далее следует ситуация, помогающая нам понять одну очень важную истину. Здесь сформулирован принцип личных взаимоотношений верующих с другими людьми. Стихи с 19 по 21. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: „Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя“. Он сказал им в ответ: „Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его“». В этом отрывке Христос провозглашает новые взаимоотношения, которые будут существовать в этом мире. Причем Он вовсе не отвергает свою семью. Здесь Господь говорит лишь об узах, которые оказываются прочнее кровного родства. Это те узы, которые связывают Иисуса со всеми верующими в этом мире. Далее мы читаем описание чуда укрощения бури, стихи с 22 по 24. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: „Переправимся на ту сторону озера“, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: „Наставник, наставник, погибаем“. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина.

Часто Господь позволяет нам в нашей жизни проходить через бури и штормы. И нужно понять, что это делается для того, чтобы мы могли приблизиться к Нему, чтобы мы могли по-настоящему осознать, кто Он такой на самом деле. Далее мы читаем, как Господь с учениками прибывает в Гадару, где они встречают одержимого бесами человека. Будучи врачом, Лука уделяет этой истории больше внимания, нежели другие евангелисты. Читаем стихи с 25 по 27. «Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Некоторые люди не верят в существование бесов, относя их к разряду мифов или сказок. Одержимость бесами – это реальность, которая существует в мире наряду с другими бедами нашего века. Очевидно, что случай этого несчастного являлся наихудшим вариантом одержимости. Этот человек не мог находиться вместе с нормальными людьми, вот почему он и жил среди могил. Личность этого несчастного была полностью подавлена и разрушена. Он не управлял собой, полностью находясь во власти злых сил. Прочтем 28 и 29 стихи. «Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебя до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Мы не можем однозначно утверждать, откуда взялись бесы, но они, тем не менее, существуют. В нашем мире есть вещи, которых мы увидеть не в состоянии, например, отдельные атомы. Однако атомы существуют и являются неотъемлемой частью физического мира. Точно так же и в духовном мире есть вещи, которых мы с вами увидеть не можем. Ангелы существуют, хотя увидеть их мы с вами не в силах. Существуют два класса ангелов. Те, которые пребывают с Богом и служат Ему, а также те, которые пали вместе с сатаной в самом начале. Надо сказать, что все существующие в этом мире религии признают существование бесовских сил. Именно бесы управляют некоторыми людьми, заставляя их совершать ужасающие, чудовищные преступления. Это нечистые духи заставляют матерей убивать своих детей, мужей издеваться над своими женами, а детей поднимать руку на своих родителей. Нередко люди совершают совершенно бессмысленные поступки и при этом даже не могут объяснить, почему они так поступают. Все это происходит в наши дни. Однако человечество предпочитает придумывать всевозможные иные объяснения, кроме самого простого – признания существования темных сил. Читаем стихи с 30 по 33. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Мы читаем, что в этом человеке жил не один бес, а целый легион. Римский легион включал от 3 до 6 тысяч людей. То есть в этом человеке жило множество бесов. Как мы видим,
эти беды.

0: сердце не желали идти в бездну. Под бездной здесь подразумевается то место, куда отправлены все падшие ангелы. В 6 стихе послания Иуды сказано: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». В этом стихе Иуда и говорит о вечном прибежище темных сил. Мы знаем, что бесы стремятся поселиться в людях. Если нечистый дух оказывается вне человека, он бродит вокруг, а затем вновь возвращается в этого человека. И если это ему не удастся, он находит себе другое пристанище. Почему-то бесы не желают оставаться вне тела. Когда Господь изгнал бесов из этого человека, они пожелали войти в свиней, пасшихся поблизости на склоне горы. И обратите внимание, что свиньи предпочли смерть жизни вместе с бесами. Стихи с 34 по 36. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли увидеть происшедшее. И, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесноватый. Как мы видим, с этим несчастным произошло чудесное преображение. Лишь Христос может избавить человека от власти сатаны. А в наши дни мы видим возрождение бесовства. Одержимость нечистыми духами – это ужасное, чудовищное зло. Но мы можем обратиться к Богу в поисках помощи. Стихи с 37 по 40. «И просил его весь народ Гадаринский окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его». Поразительно! В этом отрывке жители этого селения пришли к Иисусу, прося его уйти из их мест. То есть они предпочитали своих свиней Господу. И это очень интересная особенность нашего времени. Дело в том, что и в наши дни некоторые люди предпочитают иметь не Христа, а всевозможные блага этого мира, которые порой ничуть не лучше свиней. Это печальная правда нашего времени, друзья мои. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.
1: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Программа «По страницам Библии». Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне и в это же время. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и храни вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Нашу программу слушают разные люди. И те, кто находится в местах лишения свободы, и те люди, которые сопереживают, сочувствуют им, кому не безразлична их судьба. Также люди убежденные, которые находятся сейчас в церквях. И также люди ищущие себя, ищущие Бога, еще не определившиеся. Ведущая программы Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях Ирина Елокова из Московской церкви «Парадигма». У Ирины очень много интересов. Она бывший медик, она очень любит детей, она любит молодежь, любит много времени проводить с молодежью в лагерях, в христианских. Сегодня я повторюсь, она гость нашей программы, и она поделится своей судьбой.
5: Добрый день, меня зовут Ирина. Я сама из Кабардино-Балкарии, из красочного города Нальчика. Это Северный Кавказ. Мне кажется, самая миролюбивая республика. Сказать о республике, в принципе, там большая часть людей мусульмане. Я из такой вот обычной среднестатистической семьи мусульман. Если рассказать о себе, то с самого детства я выросла в семье, где мама всегда поклонялась Аллаху, читала Коран, делала намаз. В то время, когда мама пыталась что-либо узнать из Корана, делать переводы, был единственный Коран, который находился в библиотеке имени Крупского. И она туда по выходным дням приходила, делала переводы. И таким образом узнавала. То есть она всегда искала Бога, хотела Его как-то больше узнавать и больше Ему поклоняться.
4: То есть мама не соглашалась с тем, что то, что она видит вокруг, в чем она живет, это вот единственное все. Она искала чего-то духовного.
5: То есть она
4: духовного.
5: Всегда она задавала вопрос, для чего мы это делаем, зачем мы делаем намаз. То есть я, в принципе, сколько себя помню, например, с маленького возраста, мы вместе с мамой могли делать намаз. То есть это, я не знаю, может, кто знает или нет, это когда ты колено преклонённо 5 раз в день в сторону Мекки молишься Всевышнему Богу. И, естественно, я и мой братик младший, часто хотя бы она знала, что почему-то такое есть понимание, что Бог слышит больше детей, и она всегда хотела, чтобы мы вместе с ней заканчивали молитву словом «Аминь». То есть я как-то вот в этом вот и выросла. Гордилась тем, что я мусульманка, тем, что я кабардинка. Такая семья миролюбивая. У нас, кстати, не было отца, а так мама сделала все в нашей жизни, чтобы мы все имели необходимое. Но, видимо, у меня от мамы перешло вот это вот тоже понятие того, для чего я живу, зачем нужно молиться, зачем нужно вести такую жизнь, чуть-чуть не такую, как у всех остальных. Потому что моя мама с 22 лет, как стала вдовой, она как-то особенно стала больше читать Коран и делать намаз. И для всех было очень странно, что такая молодая женщина, ну, пытается как-то больше думать о Боге, естественно, одеваться по-другому, там, например, в длинных рукавах, чтобы там никто этого не видел, там, да, то есть одежда другая, там, не пить, не ходить туда, где ходят все друзья ее подруги были. И в какой-то степени мою маму даже не понимали, что может с женщиной такое произойти, что с 22 лет, такой красивой, оставшейся с 2 детьми, в принципе, не думая о своей жизни, искать Бога. Но я как бы выросла вот в этом понимании страха. ну, такого почитания Бога.
4: В любом случае, находясь в религиозной среде, ты уже задумывалась, что то, что мы видим вокруг, это не единственное.
5: Конечно, конечно. И почему-то, я не знаю, я очень часто задавала вопрос, многие люди вообще не задумываются, был ли Бог или нет. Я всегда знала точно, что Он есть. Я также понимала, что мы от Адама и Евы, как мама рассказывала, имеем грехи. Я всегда задавала вопрос, если мы имеем грехи, то что с ними делать? Но я не сразу могла получить на эти вопросы ответ. Ну, естественно, росла, как и все, обычный подросток, шустрая такая в школе была, можно сказать, неформальный лидер. И закончив школу, я поняла, что как-то такое разочарование почему-то у меня было. Я видела, что, в принципе, большая часть людей ведут себя как-то... Вот один сказал там «на север», значит, все на север, даже если не хотят. Стадно. Это вот принцип стадности. И мне как-то печально от этого было. Поступив в медучилище, я поняла, что и там, в принципе, то же самое. Хотя мы стали взрослее, более свободнее, да. И я помню первый свой день разочарования, когда недалеко от медучилища есть парк. Я ушла туда на одной из больших перемен. Это ближе к медфаку, получается. И сидела на скамейке так. Почему-то мне так было печально, хотелось плакать, было так плохо на душе. И я помню женщину, которую встретила. Она как-то так тактично ко мне подошла и говорит: девушка, говорит, если, говорит, вам плохо, то, говорит, я вам рекомендую читать, говорит, Библию или Коран. Мне так это удивило. В принципе, русская женщина мне советует читать Коран или Библию. Ну, я тогда спросила, а что, если я буду читать, мне это как-либо успокоит или поможет? Она говорит, конечно, потому что там вы многое можете узнать о Боге. Я так взяла для себя на заметку, но она такую сказала фразу, которая потом, в принципе, я, по-моему, заложила в своё сердце и долгое время жила этим. Она говорит, когда тебе будет очень плохо, вспомни о том, что есть Иисус, который говорит, готов помочь тебе. И в самую трудную минуту, когда у тебя ничего уже не поможет, призывай его. Я тогда так удивилась, думаю, как она может мне говорить об Иисусе? И я говорю, а что, говорит, Иисус примет меня? Ведь я же кабардинка, говорю, мусульманка. Но она тогда сказала, что он Бог не только русских, но Бог всех. Мне почему-то было очень интересно, вот моя душа прям, ну, ликовала, или, видимо, что-то такое вот нашло свое родное. Но, естественно, мой разум, воспитанный в религиозной мусульманской семье, я в какой-то момент пришла домой, маме рассказала, говорю, очень интересная женщина, хотела бы с ней вернуться, поговорить. Она сказала, что она очень часто сидит на том месте. Но так и не получилось мне больше с ней встретиться. И, скажем так, после очередных исканий, трудностей в нашей семье, я периодически вспоминала вот эти слова, но я, как говорится, не применяла это на практике, ничего такого не делала. И помню момент такой тяжелый в нашей жизни, когда произошел, с двумя моментами очень связан. Первый, в принципе, я с 4 класса болею астмой. И болела тяжело. Часто было так, что 3 недели в больнице, 2 недели дома. Опять 3 недели в больнице, 2 недели дома. То есть мне была на всё аллергия. От всего задыхалась. Смеешься, задыхаешься. Ходишь, задыхаешься. Нервничаешь, задыхаешься. И вот это вот чувство страха, то, что можешь умереть, в принципе. И часто попадала через реанимацию. Были моменты ремиссии, то есть когда там 3 года там более-менее так сносно жила. А тут такой период, ближе к 22 годам уже, я опять тяжело заболела. И, в принципе, вот это вот мое заболевание вот, тяжелое длилось более 1.5 года. И я за короткий промежуток времени, это был период, когда 2 недели вообще не могла спать ночью. Если спала, то на очень высоких подушках, в полусидячем положении. В принципе, я почти пол своей жизни прожила так, спала в полусидячем положении. Мне не помогали уже гормональные препараты. Я сильно похудела, больше полно на 22 или 20 килограмм. И такой был момент, когда меня просто выписали домой. То есть мне уже ничего не помогали, говорят, пускай хотя бы дома будет.
4: Это как ещё бы, школьное время?
5: Ну, это где-то уже 22, вот период, когда я после медучилища уже работала медсестрой в патологии новорожденных. И тут в очередной раз лежу дома, так хочется спокойно дышать, а ты не можешь. Хочется спать. А ты боишься. Каждый вечер для меня был такой момент страха, потому что я понимала, что обычно одышка или вот все такие моменты у меня ухудшались к ночи. И я помню, до того, как выписали меня, встречу с женщиной в больнице, она оказалась свидетелем Иеговы. И она тоже как-то сказала: «Ты знаешь, Бог Иегова, он, ведь он Бог любовь. Так помолись ему». Я говорю: «Как я могу ему помолиться?» Я очень сильно долго спорила с ней и доказывала ей, что мусульмане все знают, что всемогущего Бога 99 имен, а сотая, по-моему, знает верблюд, да, там, поэтому такой он гордый. А тут она мне утверждает, что Богу только одно имя. Но как-то меня зацепило вот это вот понимание того, что Бог есть любовь. И я помню, когда меня выписали, мы даже с мамой помолились. Я говорю: «Мама, она мне сказала, что можно молиться Аллаху и Иегова, помоги». И я попыталась помолиться, ничего такого, в принципе, не получила. Ни лучше мне стало, ни хуже. Я такая думаю: «А, очередная там ошибка, чушь». Успокоилась, и где-то была мысль. Жила, как обычные люди. А, ничего такого вот, как сказать, не воровала, не врала. Там жила достаточно такой вот послушную жизнь, богопослушную. Мне вот это послушание Богу, оно было всегда привито. И поэтому я не оказалась тех людей, которые, например, шли таким очень тяжелым путем, там, болезней, там, не знаю, каких раковых или еще чего-то. И я не была там ярой наркоманкой, обычная девушка. Но я поняла, что чего-то мне не хватает в жизни. И какое-то такое понятие было: вот я живу так, вот стремлюсь быть послушной Богу, уважать своих родителей, быть примером в жизни как личность просто. Но что мне это дает? В какой-то момент я сказала: если я в ближайшее время не получу что-то, что я сама не знаю, то я буду жить так, как вот тут, то, что я не пробовала в своей жизни, все перепробую. От самого нельзя до самого хочу.
4: Тысячи людей, я думаю, озадачиваются этим вопросом. И сейчас, с твоего позволения, мы ненадолго прервемся, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Наша гостья Ирина Елокова из Московской церкви «Парадигма». Ирина, ты несколько раз оговорилась, несколько людей тебе сказали о живом Боге, и ты говоришь, ну как я могу помолиться? Что тебя смущало? Что значит «как помолиться»?
1: Ну, хороший вопрос вы задали. Дело в том, что
0: Вопрос в том, кому помолиться просто? Ты
1: вот, у меня был вопрос именно, как я могу молиться Богу Иисусу, зная, например, у меня почему-то всегда было впечатление, что Иисус – Бог только русских. И я поэтому думаю, что за кощунство. Мало того, был такой период, когда, видимо, вот я так стала гордиться тем, что я мусульманка. И я всегда это давала всем понять, что я такой вот религиозной, почитаемой семьи и уважаемой. И тут вдруг мне предлагают обратиться к Богу русских. Мне это просто даже в какой-то степени появлялось чувство гнева. И я могу вспомнить такой яркий момент, когда мои подруги, с кем я училась в школе, с кем мы учились в медучилище и стали работать даже на одной работе, моя подруга вместе с остальными своими подружками решили пойти даже к свидетелям Иеговы на собрание. Когда я это узнала, я помню своей подруге, говорю, «Май, да как ты можешь? Ты мусульманка, тебе не стыдно?» И я ей сказала тогда, «Ты знаешь, говорю, я тебя изобью, и ты мне еще потом спасибо скажешь, как ты можешь поменять веру?» Она, честно говоря, напугалась, на следующее утро я к ней прихожу, она дома, я говорю, «Странно, воскресенье ты дома, ты же сказал, что ты пойдешь». Она говорит, «Ты же сказал, что ты побьешь». Я поняла, что лучше не ходить. Другие девчонки пошли, ну и так скажем, я еще гордилась тем, что я человека с опасного пути спасла. Вот, и тут такой момент, когда я сама вдруг стала думать, а все-таки почему-то женщина мне сказала, что он Бог не только русских. Но я не знала, как вот именно помолиться. У меня было чувство страха, потому что когда даже по телевизору видела, что люди крестятся, крестное знамение делают, я отходила в сторону от экрана, чтобы это крестное знамение меня никак не коснулось, потому что мне казалось это кощунством. И тут помолиться, как...
0: У тебя не было элементарного понятия, как познакомиться с ним.
1: Я боялась, что Аллах меня за это даже накажет, что это какое-то время предательство. И тут еще такой момент, когда я, скажем, лежу дома с одышкой, мне ничего не помогает. Все молитвы, которые меня научила мама арабские, кульхоля там, аталькуси, я все молюсь, и вот нет чувства освобождения. И я помню, лежу и говорю, мам, ты знаешь, помнишь, я тебе рассказывала про женщину, которая вот сказала, что он Бог русских. Я говорю, она мне тогда сказала, что будет, когда очень тяжело, ничего не будет помогать. Попробуй ему помолиться. И вы представляете, мама так на меня смотрит и говорит, ну, попробуй. И я дома при маме молюсь и говорю примерно такие слова. Аллах, ты прости меня сейчас за то, что я сделала, но я хочу помолиться вот так. И я говорю... Я не знаю, почему я так начала молиться, мне никто этому не учил, но я сказала, Господь Бог Иисус, если ты являешься Богом не только русских, но и моим Богом, то я прошу тебя, дай мне сейчас возможность спокойно дышать и поспать. Мама говорит, ты не успела сказать амин, это то есть уже ее дальше слова. Ты, говорит, просто глубоко вздохнула и заснула. Я стою утром, иду так смело на кухню, легко двигаюсь, а тут лишний раз боишься шевельнуться, потому что от всего одышка. И вдруг я начинаю понимать, что я дышу, хожу спокойно, и у меня нет чувства страха. Мама с братом на меня смотрят, такие удивленные. Я такая, совпадение или ответ? Я как бы не очень могла конкретно дать на это ответ, но мне понравилось то, что, помолившись, со мной Аллах, во-первых, ничего не сделал, меня не наказал, во-вторых, я дышу. И, естественно, у меня были такие остаточные вот моменты еще. Но у меня не было вот этой скованности и не было чувства страха. Следующую ночь я неплохо сплю. То есть я стала постепенно восстанавливаться. И я дала себе такую вот как бы задачу, которую я бы даже маме не сказала, потому что она очень так осторожно относилась к любой другой религии, кроме мусульманства. Но я себе дала задачу больше узнать, кто такой Бог Иисус. А так интересно получилось в нашей жизни. Моя мама, она... Вот это время, когда нигде не платили зарплату. В этот период времени мама вязала и, естественно, вывозила вот так. То в Карелию, то еще куда-то там колготки, носки. Таким образом зарабатывала. Или дома же вязала кофты и сдавала оптово. Так, был момент, что она должна была с одной женщиной поехать заниматься бизнесом. И оказалось, в конечном итоге эта женщина аферистка. Мы взяли деньги с процентами, проценты идут. Женщину не могут найти во всей республике. Мало того, оказалось, что все ее ищут, никто не может найти. Ту расписку, которую она написала маме, настолько она была хитрая, что она даже умудрилась на глазах у милиции порвать и сказать: «Все, я вам никому ничего не должна», и ушла. И мы остаемся, проценты крутятся, каждый день приходят не к ней, а к нам. Стали мою маму пугать тем, что мы уже вас все заберем, мы вашу дочь отдадим там рэкетерам или еще кому-то. И то есть такое вот напряжение, вроде бы только вздохнули, я не болею, да, там уже легче себя чувствую. Тут мы не знаем, что сделать с деньгами, такое трудное положение. И мама говорит: у меня на работе, там, где она работала, она была на 5 работах, работала, и поваром, и сторожем, и вязала, где-то была техничка, чтобы как-то же надо было выжить этот период. Двое детей, да. Ну, хотя мы уже были взрослые все равно, не маленькие дети, но все равно тяжело было. Ну, и я работала, в принципе, но я помню момент, когда мы немного помогали маме там, где она работала сторожем, вахтером. Она говорит: «Ирина, сегодня, пожалуйста, посиди там, а я пойду там, где она работала поваром на смену». И мы стали обращать внимание, что периодически приходят туда люди. То есть вот они всегда там были, но в какой-то момент мы обратили на них внимание. Оказалось, что это были христиане. И они приходили туда собираться группой, они молились, общались, заходили такие всегда радостные. Там, конечно, было больше русских, осетины были. Ну, конечно, кабардинцев не было или мусульман. У меня мама такая была очень строгих правил. Ну и любой кабардинец, который захотел заходить к ним, заходил. Моя мама всех стращала, пугала. Она говорит: вы бессовестные, вы совесть потеряли. Вы, мусульмане, пытаетесь прийти к ним, к христианам. Так делать нельзя. Когда мама моя дежурила, никто это туда, в принципе, не приходил. Но тут такой был момент, когда мама говорит: ты знаешь, я помню, что будто бы ей мама рассказывала, моей маме рассказывала бабушка, то есть мамина мама, о том, что почему-то, говорит, Бог слышит лучше христиан, чем мусульман. А мама, читая Коран, не до конца его дочитала. Есть такое понятие: если ты начал читать Коран, то ты должен в своей жизни его обязательно дочитать. И вот это вот чувство переживания того, что она как раньше не может делать постоянно намаз, это как бы долг. Постоянно. Я помню, что, например, если она работала, она ночью приходила и ночью делала намаз, восстанавливала все, что она в течение дня не успела. Она говорит: пойдем, говорит, к ним, я попрошу их только об одном, чтобы они просто помолились за нас, говорит, и чтобы я стала заново молиться Богу. Ну, мы почему-то выбрали одну женщину, которая как-то по сердцу была ближе. Она как-то и общалась с нами, не боялась маминых вот таких вот моментов. Непонятно даже, как это объяснить.
0: Ну, ортодоксально.
1: Ну, да. И она подошла к ней и говорит: пожалуйста, говорит, я бы хотела, чтобы вы за меня помолились. Она сказала: хорошо, я сегодня как помолюсь Всевышнему. Она так очень мудро говорила. Моя мама поэтому так спокойно к ней относилась. Но я, говорит, вам рекомендую. Давайте, говорит, пойдем завтра к тем людям, которые такие же кабардинцы, как и вы. И которые знают Бога, который их слышит. Они за вас могут помолиться. И вот. На следующий день, так за компанию брат, мама и я, мы пошли втроем, приходим в христианский центр, и там очень много видим кабардинцев, верующих в Христа. Мама, у нее, естественно, было много вопросов. Ну и у нас дискуссия вместо часа или двух, мы, наверное, часа 4-5, если не 6, пробыли там. Пили чай, общались. И я не очень помню все разговоры, но я помню определенные, которые уже касались лично меня. Один из мужчин там, или, скажем, сейчас уже я могу сказать братьев, да, моих, они задали маме вопрос: считаете ли вы себя грешной? Моя мама так быстро ответила: нет. Они спрашивают: почему? А есть такое понимание, когда невинно человека часто клевещут на него или обижают, то как бы тот человек забирает грех. То обидчик забирает на себя грех, и ты, в принципе, не виноват. И мама говорит: мне, говорит, столько раз делали несправедливо, больно, обижали. Мне не осталось грехов. Опять брат задает вопрос мне уже: ты считаешь себя грешной? Я говорю: да. И самое интересное, я действительно себя ощущала грешной. И когда я такой маме говорила, мама на меня иногда смотрела, она потом уже признавалась. Я говорю: думала, может быть, ты что-то тайно натворила, а признаться не хочешь. А все было как обычно – Но я такая говорю, да. И тогда вот этот брат, он сказал такие вот чудесные слова, на мой взгляд, которые потом очень сильно дала мне такое, как бы изменила мою жизнь, я еще более увереннее понимать стала, что я все-таки хочу знать того Бога, о котором рассказывают люди, которого называют Иисусом. И он сказал, что как раньше, во времена с Авраамом, Бог заключал завет, принося, например, вместо сына потом была дана возможность приносить жертву ягненка, то сейчас Бог заключает с человеком новый завет. И ну как это? Он говорит, и он заключается в том, что стал совершенной жертвой для человека Иса, Иса Масих. Он говорит, безгрешный, умер за грешных людей, сын Бога. Я не очень понимала всех вот этих деталей, но моя вот эта ищущая душа, она как бы схватила за очень такой важный нюанс. Брат этот сказал, он говорит, тот Бог, который прощает грехи, он их больше никогда не напоминает. Он выкидывает их за хребет. И я такая говорю, подождите, говорю, то есть если я попрошу у Бога прощения, он мне, говорю, об этом никогда не напомнит? Он говорит, нет. Почему-то мне этого было достаточно, что я точно поняла, что я иду, и то, что мои поиски, они на верном пути, и я свое найду.
0: На этой возвышенной ноте мы снова ненадолго прервемся, и снова прозвучит для наших слушателей песня.

0: В эфире Русское христианское радио и программа «Выбор». Елокова Ирина из Московской церкви «Парадигма». Ирина, а что, в мусульманской традиции грехи как-то, они постоянно носятся за человеком? Вот ты сейчас оговорила, что для тебя было чудом, что единожды Бог прощает. А в мусульманской традиции как?
1: Ну, я не могу говорить за всех мусульман разных направлений, ну, вот национальности, но вот так как я была воспитана, я могу рассказать такой вот момент. Мама мне всегда говорила о том, что у нас первое. В нас присутствует грех, переданный нам от Адама и Евы.
0: Первородный.
1: Первородный грех сейчас, как говорят. Плюс то, что человек сам делает в своей жизни. Непослушанием, ложь, воровство или еще что-то.
0: И что с ним полагается делать вам?
1: И полагается каждому мусульманину, например, во-первых, быть богобоязненным, во-вторых, каждый год приносить жертву Богу за целый год проведенных в своей жизни, там, грехов и всего, быть в Мекке, быть благочестивым, приносить милостыню. То есть моя мама, например, меня всегда приучила, очень часто она, особенно в момент уразы, поста мусульманского, да, Рамадан, она готовила еду и носила это в дом престарелых, кормила их. То есть я видела, что нужно быть, давать милостыню, помогать бедным, но я всегда задавала вопрос, каждый год режут курман, но вот ты только зарезал, год прошел. Значит, наступает следующий. И где-то у меня такой был вот момент. Вот если я где-то так посередине умру.
0: Ты ощущала, что цикл какой-то просто, как зациклен этот грех, очистился и снова начался.
1: Да, но я понимала, что как бы нету гарантии, что до следующего раза я могу умереть, тем более, будучи болезнью,
0: не принеся чего-нибудь.
1: Да, как я буду, предстану пред Богом. И вот это вот все меня пугало очень. А тут мне говорят, что верующие в Иисуса... Благодаря Новому Завету, который он заключил с человеком, Бог не вспоминает эти грехи и больше не напоминает. Мне это просто стало такой вот зацепкой и поддержкой. И мой брат так за компанию просто тоже спрашивал, он, в принципе, не смог ответить, он так не понял, грешный он или нет, но ему понравилось тоже его вот как-то душе. То есть мы очень душевно хорошо поговорили, распрощались. А после, я думаю, где-то около 5 часов точно мы провели вместе в общении, да, 5-6. Уходим домой, по пути мы решили пойти пешком, все трое, так вот, и рассказываем по пути свои впечатления. Душой я поняла, что вот я нашла свое, но мой разум еще вот плюс воспитание, мое мировоззрение.
0: Ну, естественно, напитанное, сопротивляться.
1: Да, я стала сопротивляться, мне появилось чувство страха. А если это там обман, самовнушение? Плюс почему-то такой момент, когда я стала критиковать всех, начиная от внешности. Каждому дала определенную кличку тем, кто там присутствовал. Мы так посмеялись и ушли.
0: Но у тебя была возможность еще испытывать Бога?
1: О, конечно.
0: Вот кроме того приступа.
1: Да. И такой яркий момент, естественно, я-то не договорила, именно момент того, что нам нужно было-то отдавать деньги. А моя мама-то поэтому вспомнила вообще о христианах, чтобы хотя бы так помолились.
0: Долг, она, вот да, этот ваш нечестной женщине.
1: Накручивается, деньги-то крутятся, и мама уже когда поняла, что это еще могут меня выкрасть, то есть ее как-то это напугало. И в тот день, когда вот мы как раз были в общении с верующими, они помолились за нас. Проходит несколько дней, как ответ от Бога, такое, приходит эта женщина вместе со своей сестрой. Мою сестру очень хорошо тоже знали. Она причем была, если скажем, как хорошо. Она вообще по себе была такой вот, типа, мусульманский лекарь. Там молитвами, там колдовством людям помогала. И мы очень хорошо с ней сотрудничали в какой-то момент. Времени обращались за ее помощью. И вот они вдвоем приходят. И эта женщина приносит деньги. И даже сверху больше. И мы с мамой друг на друга смотрим. И понимаем, и она так говорит, интересно, Хашат, извини, я была не права, я даю деньги. То есть без всякой милиции, без всего приносят их. Мы реально трое, мама, я и брат, поняли.
0: Что что-то необычное.
1: Что что-то необычное, что Бог сделал так, что повлиял на ее совесть, она приносит деньги. Естественно, мы смогли вернуть деньги, покрыть проценты. И это стало моментом, когда сказала мама, все. Я буду ходить и больше узнавать. Не хочется быть там. Естественно, когда была мамина дежурство, и я с большой охотой ходила вместо нее дежурить, потому что была возможность присутствовать на их собрании, на их общении.
0: На христианском собрании.
1: Да, на христианском общении, вот этом собрании. И я заходила туда, вот знаете, такое ощущение, что там даже освещение было другое, хотя обычная комната. А моя мама говорит, наверное, там гипноз какой-то делают, как бы она так боялась очень сильно, она мне запрещала туда приходить, но я все равно старалась присутствовать там и быть там. Честно сказать, после двух встреч я поняла, что я точно хочу позвать Бога в свое сердце.
0: Ты хочешь так исповедовать? Таким путем ты поняла?
1: Ну, я
0: поняла. Живому обращаться.
1: Да, я хочу, чтобы Бог меня слышал, как в данном случае я увидела реальный ответ. И я пригласила нескольких людей к нам домой. Одного брата, одну сестру верующую. И они пришли, навестили нашу маму. И дома мама, брат, я, мой родной брат, я имею в виду, верующий вот этот брат, и это верующая сестра. Я при них говорю, я хочу сейчас помолиться. Вот я просто понимала, что я уже не могу идти, потому что вот чувство греха почему-то, с каждым разом я его понимала, что оно еще тяжелее.
0: Ты хотела приблизить вот этот момент, о котором ты знала, когда Иисус единожды и навсегда прощает грех.
1: Да, я хотела, чтобы он просто освободился от этой тяжести. Ну и я начала примерно так молиться. Господь Бог Иисус, я прошу Тебя, прости меня за мои грехи. И вот я молилась, закончила примерно такими словами. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Мама с братом на меня смотрит, вот она, откуда ты знаешь, что так надо молиться? Я не знаю, я просто вот стала молиться, так? Закончила молитву. Вы не поверите, у меня такое ощущение было, что я носила все это время на спине свой пятиэтажный дом. И я реально понимаю, что я чувствую чувство свободы, у меня появилась радость и твердое убеждение, что я хочу теперь с Иисусом, которого позвала в свое сердце, жить дальше и идти дальше с Ним. В принципе, я помню, брат рассказывал, он говорит, я в тот момент точно так же хотел помолиться. Но, говорит, я мамины глаза увидел, говорит, это как бы меня отрезвило. И я уже такая счастливая, стала каждую среду ходить в группу. А моя мама, в принципе, не очень пока обратилась, потому что она думала, что я просто интересуюсь. И тут она один раз имела такую возможность, подход к одной из верующих сестер, говорит, скажите, а как у вас считается человек христианином, с какого периода? Я стою рядом, я примерно ей моргаю, говорю, не объясняй ничего.
0: Ты уже знаешь, что ты им стала?
1: Да, я уже знаю, что я им стала, но я просто не говорю об этом маме. И она тут говорит, а вы знаете, в тот момент, когда человек попросил у Бога прощения, попросил сердце свое, чтобы жил Бог, он, в принципе, называется христианином.
0: Но обратился.
1: Да, обратился.
0: К Богу.
1: Да. Моя мама так, что? Говорит, моя дочь христианка? А сестра, бедная, напугалась, понимая, что, может быть, это мне будет во вред. Она говорит, ну, она в любое время может отказаться.
0: И... Но это действительно так.
1: В принципе, да.
0: В любое время человек может отказаться от общения с Богом.
1: Я понимаю и согласна с этим. Да, может. Ну, и моя мама стала... У нее была, видимо, появилась такая программа «Вернуть меня в ислам». Она очень долгое время меня пугала адом, тем, что Аллах меня накажет. Потом пугала всяким способом, родными, близкими. Я столкнулась с таким понятием, что действительно мне уже на работе стали говорить, да кто тебя замуж-то возьмет? Там, ты же теперь христианка, ни один нормальный мусульманин, себя уважающий, тебя не возьмет замуж. Тебя похоронят не как всех. Твою маму с братом там похоронят, а тебя в другом месте. Но меня, честно сказать, это уже не пугало. Потому что я реально видела Бога, как Он участвует в моей жизни. Он очень сильно изменил меня. Я на работе не всем рассказывала, но они говорят, Ира, что-то в тебе изменилось. Я говорю, что именно? Мы не можем понять, но ты смотришь по-другому, улыбаешься по-другому, что-то в тебе внутренне сияет.
0: А ты освободилась?
1: Да. Я могу сказать, что я с тех пор ни разу не лежала в больнице, например, чтобы доходило до реанимации. То есть у меня уже... В принципе, я никогда так... Я раньше, если руку протянула под подушку, и там нет аэрозоля, мне начиналась сразу же одышка от страха. Тут у меня нет чувства страха. Я пользуюсь аэрозолем очень-очень редко. То есть не тяжело болею, как раньше. Я точно знаю Бога и знаю, как Он участвует в моей жизни. То есть Он мне столько раз выручал, мне столько могу рассказать об этом.
0: Ты расскажи еще нам, что с семьей в дальнейшем.
1: Что с семьей? Как бы к тому веду, что на работе стали тоже спрашивать, они видят, что я сижу с Библией, и стали подкалывать, а христианка ты или нет? Мне, честно сказать, было не очень я готова рассказывать всем. В тот момент я боялась, потому что я помню, как я очень агрессивно относилась к тем, кто ходит, к свидетелям Иеговы или еще кому-то. И тут я понимаю, что я человек, в принципе, как гонитель, сама окажусь на другой стороне. И я помню, когда рассказала этой подруге, которую я напугала, она говорит, ну ты даешь, Ира. Ты мне запрещала, сказала, что меня побьешь, а сама же уверовала. Я говорю, Майя, ты не понимаешь, это совсем другое. И потом постепенно, по чуть-чуть я стала рассказывать всем, в кого я уверовала. Они увидели, что я уже не задыхаюсь, как раньше. Рассказывала друзьям, на работе, везде. В принципе, могу сказать такой момент, меня с работы, с одной из работ уволили только за то, что узнали, что я христианка. Ну, такие вот моменты гонения были, я не знаю, как сказать это, гонения или нет. Но самое сложное было, когда эти гонения были, такое противостояние со стороны моих родных. Но мой брат, он такой мягкий человек, терпимый, он ничего такого со мной, как говорится, не отверг меня. Но моя мама в один момент мне поставила ультиматум. Или, говорит, ты выбираешь меня, то есть маму, или ты выбираешь Христа, но уходишь из дома. Сказать честно, я больше всего этого боялась. Потому что я очень люблю свою маму, и любила, и люблю. Но я понимала, что я нашла такое драгоценное, и я точно не хотела это терять. Я сказала, мам, дай мне подумать. Я ушла на кухню и просто стала молиться. И говорила так, Бог, если мне нужно уйти сейчас из дома, я уйду. Не знаю куда. Никто из родственников не примет в тот момент, если мама даже выгнала. Но если ты хочешь, чтобы я осталась дома, Иисус, я прошу сейчас, дай мне сказать те слова, чтобы мама, услышав их, не выгнала меня из дома и приняла. Я прихожу и говорю, мам, можно я тебе задам несколько вопросов? Я говорю, скажи, ты осознаешь, что ты пред Богом грешна? Да. Ты понимаешь, что у меня тоже, в принципе, как у человека, первородный грех есть? Да, мама говорит. Я говорю, мам, ты бы хотел, чтобы я попала в рай? Она такая, ну, конечно. А если мы будем стоять в судный день, а я всегда об этом знала, мне мама об этом рассказывала, мы будем стоять в судный день пред Богом, и Бог захочет меня отправить, например, в ад, ты как мама любящая скажешь Всевышний, можно я за себя и за нее пострадаю? Ты хотела бы так сказать? Она говорит, да. Я говорю, мам, но ты не сможешь этого сделать, потому что ты будешь отвечать за свои грехи. А я хочу попасть в рай к Богу, который любит нас и очень много сделал для нас. Поэтому я сейчас забочусь о своей душе. И если, говорю, ты этого не понимаешь и не хочешь принять, я уйду из дома. Моя мама так молчит, подумала. Она ничего не сказала, она не поругалась. Но она говорит, ты тогда, говорит, меня заставила думать. И так еще интересно, после этого разговора, в принципе, она больше так не давила на меня. И так получилось, что приходит соседка к маме и приносит книжку, выпущенную «Иман Ислам», это мусульманским центром. И там написаны примерно такие слова, что в какое-то время вернется и сам Асих, и все люди поклонятся ему, и он победит Даджаль. Даджаль – это по-другому сатану. И моя мама читает, и те люди, которые читали Коран, так как он спустился с неба, он на небо поднимется. И моя мама говорит, если он поднимется на небо, все, кто его читали, забудут, что тогда останется? Это стало таким моментом, когда она стала переворот читать не только Коран, но и Библию. Мало того, она увидела в Коране, где написано об Иисусе Христе. Мессия, Сын Марии, да, там, Иисус, Сын Марии, там, когда она увидела, что он в колыбели там мог разговаривать. Она, то есть она увидела Коран по-другому даже, что о нем говорит.
0: Не на слово твое сдалась, а просто стала сама уже исследовать.
1: Да, то есть как бы таким толчком вот эта книжка маленькая, которую принесла соседка. И, в принципе, где-то после года, после моего покаяния, или месяцев 7, наверное, прошло, пришла к Богу и приняла Христа в свое сердце моя мама. Где-то еще месяцев там, через 3-4, пришел мой брат.
0: Но... Ирина, а скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь вот о таком мнении, расхожем мнении, что человек, который одержим очень серьезными грехами, он нуждается в Боге, а человек, у которого нет серьезных грехов, но ему не обязательно обращение или прощение.
1: О, какое это, честно говоря, заблуждение людей. Например, я могу рассказать о себе. Я не воровала, ничего такого не делала. Но у нас есть такое понятие совесть. Если ты сам самому себе где-то осуждаешь себя, вот здесь я был неправ, здесь приврал, здесь промолчал, когда надо было сказать, или еще что-то, ты уже совершаешь над собой суд. Извините, если ты сам себя можешь осуждать, то Бог тоже может. Тем более мы пред Ним никогда не оправдаемся.
0: То есть больших и малых грехов не бывает.
1: И вот поэтому, понимая это, я поняла, что мне нужен Бог, который дает мне свободу и любовь.
0: А что бы ты сейчас сказала людям, которые просто ходят на работу, которые просто выполняют свой долг перед мужьями, женами, детьми, не делают ничего криминального? Что бы ты могла сейчас сказать им, тем людям, которые еще не нашли Бога или не искали?
1: Что бы я хотела сказать? Я могу сказать, что вечером, мне так кажется, каждый человек перед сном обязательно делает какой-нибудь вывод. Он о чем-нибудь задумывается. По крайней мере, у меня так было. И понимает, что вроде бы и деньги имеются, вроде бы его любят, но такой момент, что плохо, пусто,
0: я
1: чего-то не хватает.
0: В самой Библии написано: «Утишитесь на ложе своем и рассудите».
1: Вот эту пустоту, которую заполнил меня Бог, может заполнить Иисус Христос и Сам Осих своей любовью. Он принимает просто так. Ни за богатство, ни в красоте. Если все отвергают, Он принимает. Ему не нужно ничего, Ему нужно отдать свое сердце, и Он будет вести, менять, как это было в моей жизни. С тех пор, как я уверовала, моя жизнь кардинально изменилась. Начиная

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иаиля. Глава вторая. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Пред ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своею стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Пред ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам, и пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное». И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.

Глава третья. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их совеям, народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь туда. Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилие переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона, и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситтим. Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.

Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из пастухов фикольских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии царя Иудейского и во дни Иеровоама сына Иоасова царя Израильского за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Эденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их дому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Вассора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Глава вторая. Так говорит Господь: за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике,
и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет пред ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю». И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4. Слушайте слово сие, телицы васанские, которые на горе Самарийской.
вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: «Подавай, и мы будем пить». Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите в Галгал, и умножайте преступление. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них. Ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. Исходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской. Убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру. И вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтоб Он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион,
и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь — имя Ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, и если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которые вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Бог Саваоф, имя Ему. Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Эмав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов из тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф.
гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останутся 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня, ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: не своею ли силой мы приобрели себе могущество? Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Эмав до потока в пустыне». Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков? Он очень мал». И пожалел Господь о том. «Не будет сего», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и Он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли, и сказал я: «Господи Боже, останови! Как устоит Иаков? Он очень мал». И пожалел Господь о том, и этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл Он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес, и сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму царю Израильскому сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей».

Глава восьмая. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина с спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину с спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля? Не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Версавию!» Они падут и уже не встанут. Глава девятая. Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись, хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их, обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь — имя ему. Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Каира?
Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израиля по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: «Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 34 и 35. На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
0: Иисус пробудил в своих слушателях голод по Божьему хлебу и освободил их от обязанности совершения особых дел для получения этого хлеба. Он даровал им желание ко спасению, готовя их принять Божий дар и объясняя им необходимость веры в Него. Собравшиеся откликнулись на сказанное Иисусом следующими словами: «Ты податель божественного хлеба, давай нам этот уникальный дар всегда, чтобы избавить нас от труда. Мы полагаемся на Тебя, наполни нас вечной жизнью, дай нам от Твоей силы». Они все еще думали о земном хлебе, но, по крайней мере, узнали, что Божий дар уникален. Иисус не отвергает приходящих к Нему. Он объяснил, что от начала был Божьим хлебом для всего мира, а не просто тем, кто греет и питает нас. В своей личности Он предоставил избранным вечную жизнь. Он сказал: «Без Меня не можете найти вечную жизнь. Я есть дар от Бога. Без Меня вы обречены на смерть. Как хлеб дает вам силу для жизни, так и Я желаю прийти к вам, возродить ваш дух, чтобы вам жить по духу. Без Меня не можете делать ничего. Я нужен вам каждый день. Я даю вам себя, ничего не требуя взамен. Вам не нужно что-то платить за этот дар. Просто позвольте мне войти в ваше сердце. Брат, и тебе нужен Иисус. Просто читать Его слова и постигать Его мысли недостаточно. Тебе нужен Иисус сам. Он необходим тебе так же, как и ежедневная пища и питье. Примешь ли ты его или отвергнешь, это зависит только от тебя. Ты спросишь, как же он может войти в твое естество? Он отвечает: позволь твоему сердцу возжаждать меня, приблизиться ко мне и с благодарностью принять меня, поверить в меня. Принятие Иисуса в сердце осуществляется верой. Возблагодари Иисуса за то, что Он Божий дар. Причем дар совершенно бесплатный, и радостно прославь Его, потому что Он готов пребывать в тебе. Он придет, если ты попросишь Его об этом. Попроси Его, чтобы Он остался в тебе навеки. Тогда за то, что ты принял Его, Он будет жить в тебе и утолит твой голод к жизни. Не занимайся больше изучением мировых религий и философий, чтобы выявить, какая из них лучше. Не обращайся к каждой луже, чтобы пить из нее. «Я наполню твою жизнь силой, смыслом и миром», — говорит Христос.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 36 по 40. «Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне

0: собственной власти. Но это не привело их к вере в Него. Они все еще сомневались. Они шли к Иисусу как к господину хлеба, но не доверяли Ему как личности, потому что не приняли Его. Иисус открыл им разницу между собой и ими, как сделал это в Иерусалиме. Почему же многие все еще не доверяли Ему? Но, как ни странно, Иисус не упрекнул их, говоря: «Это ваша вина». Он просто указал им на Отца и на то, что вера является даянием Бога. Иисус не хочет подчинить себе кого-то либо обманом или вескими аргументами. Бог приводит к Нему грешников, потому что знает правду о каждом человеке и видит его готовность к покаянию. Только водимые Духом тянутся к Иисусу. Христа не отвращали обманщики, прелюбодеи и другие грешники, ведь они шли к Нему каяться. Он не отверг никого, кто приблизился к Нему, даже своих врагов. Он проявлял милость к ним и дарил им свое спасение. Христос жил не для себя. Он не планировал свою жизнь по собственному желанию, а пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца. Любовь Иисуса сочеталась с Его целью спасти жаждущих спасения и сохранить доверяющихся Ему. Его щедрость и спасительная сила велики. Ни смерть, ни сатана, ни грех не вырвут из Его рук тех, кто с Ним. По милости Своей в день суда Он воскресит Своих последователей для вечной жизни. Знаешь ли ты волю Божью о себе? Бог хочет, чтобы ты взглянул на Его Сына, познал Его и доверился Ему. Иисус, рожденный от Духа Святого, полон благодати и истины. Он хочет, чтобы ты следовал за Ним, своим Спасителем, вместе со всеми верующими в Него и находящимися в нерушимой связи с Ним. Тогда исполнится Божий замысел относительно тебя. Верующий получает вечную жизнь через Духа Святого, который входит в его смертное тело. Твоя вера в Иисуса подтверждает эту вечную жизнь в тебе, жизнь, исполненную любви, радости, мира и кротости. Жизнь Божья не имеет границ, она бесконечна. Его труд над тобой закончится тогда, когда Иисус воскресит тебя из мертвых. В этом великая надежда всех верующих в Сына Божьего. По воскресении они воссияют в Нем, как солнце, и увидят Его, как Он есть. Молитва. Мы славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Ты недалек от нас. Ты пришел к нам, когда толпы теснили Тебя. Ты просветил нас, чтобы мы увидели и приняли Тебя как истинный хлеб. Благодарение Тебе за то, что Ты не отверг нас. Ты насытил наши изголодавшиеся души, и Ты воскресишь нас для вечного блаженства и радости. Вопрос 47. Что означает хлеб жизни?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 41 и 42 стихи. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: «Я сошел с небес»?»
0: Евангелист Иоанн называл галилеян иудеями, несмотря на то, что они не были ими. Они отвергли Дух Христа и были не лучше, чем иудеи и те, кто жил на юге страны. Книжники не принимали Иисуса из-за своего чрезмерного законничества и, веря в свою собственную праведность, противоречили любви Иисуса. Галилеян соблазняло простое происхождение Иисуса. Они знали его семью, его отца Иосифа, который был плотником, а не пророком, его мать Мария тоже особо ничем не отличалась от других женщин, за исключением того, что позже она овдовела, что было для них знаком Божьего гнева. Поэтому галилеяне не верили в то, что Иисус был небесным хлебом.

0: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 43 по 46. Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «И будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне». Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца».
1: Иисус не пытался объяснить чудо своего рождения тем, кто отверг его. Они все равно бы не поверили. Так и мы не можем сами по себе постичь божественность Иисуса, как только через Духа Святого. Лишь приходящий ко Христу через веру увидит и познает великую истину о Нем. Иисус запретил толпам роптать против Божьих откровений. Противящийся Богу дух ничего не воспринимает о Божьем Царстве, но тот, кто внимает Ему и ощущает нужду в этом, испытывает Божию любовь. Бог в своей любви приблизил людей к Иисусу, Спасителю, желая их просвещения и уча каждого, как мы читаем в Иеремии 31:3. В Новом Завете речь идет не о человеческом желании или мысли, которые приводят к вере, а о Духе Святом, который освящает нас и созидает в нас духовную жизнь, чтобы мы, наконец, осознали, что всемогущий Бог поистине есть наш Бог и Отец. Он учит своих детей и сам говорит с ними. Он творит веру в наших сердцах и влечет нас к себе Духом Святым. Ощутил ли ты действие этого Духа в своей жизни? Открыт ли ты для Божьей любви?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие наши братья и сестры, а также дорогие наши радиослушатели. Приветствуем вас с радостью на нашей христианской радиостудии «Волна надежды». В эфире наш очередной выпуск под названием «Притчи». Мы встречаемся с вами еженедельно по четвергам в 9 часов утра и в 19 часов вечера по германскому местному времени.

Хорошая притча, как мелодия, которую, услышав однажды, уже невозможно забыть. Она остается в памяти надолго, а, быть может, даже навсегда. Такое сильное влияние имеют на человеческий разум эти творения фольклора или авторской мудрости. Особенность притч состоит в том, что они мало кого оставляют равнодушным. Притчи полезны и интересны людям разных возрастов, потому что они хранят в себе и передают мудрость тысячелетий. А сейчас послушайте, пожалуйста, первую притчу на сегодня под названием «Цените тех, кто рядом». В одном городе жил фонарщик. Вечером он зажигал фонари, утром гасил. Его самого мало кто видел, так как свою работу он делал ночью. Потому его мало кто в городе знал. Много-много лет он скромно делал свою работу. И работа его как бы тоже была незаметна, потому что была обыденной. Но вот в один день фонарщика не стало. И тогда весь город почувствовал, что его не хватает. И работа его стала заметной.

0: Порой мы не ценим тех, кто рядом с нами. И не замечаем всех тех дел, которые для нас делаются изо дня в день. И нам кажется, что все, что мы получаем ежедневно, не имеет никакой ценности, что мы можем без этого обойтись. А начинаем это ценить только тогда, когда тех потребностей, к которым мы привыкли, нам начинает не хватать. И только тогда понимаем, что не ценили тех людей, которые нам создавали этот комфорт и благополучие, когда этого человека уже, к сожалению, рядом нет. Будем же благодарить Бога за тех людей, которые встречаются на нашем жизненном пути. И будем ценить всех приближенных людей, которые делают для нас добрые дела. В Евангелии от Марка, 12 глава, стихи 31-33, мы читаем:
1: «Возлюби ближнего своего, как самого себя. Иной, больше сих, заповеди нет. И любить его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью. И любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».

был один курс для супружеских пар на коммуникацию между супругами. К следующей пятнице выпишите на лист бумаги 5 дефектов, которые ваш муж или жена должны исправить в первую очередь и в срочном порядке. Дал задание слушателям курса руководитель. После получения задания все пары разъехались. По дороге домой один из супругов, слушателей, остановил машину, вышел, купил 5 роз, вернулся и преподнес их своей жене с запиской. «Мне не приходит в голову ничего, что тебе нужно исправлять. Я люблю тебя такой, какая ты есть». Женщина расчувствовалась, расплакалась, нежно обняла своего мужа. Пришла пятница. Женщина сохранила подаренные мужем розы в таком же состоянии и принесла их на занятия с той запиской, которую ей написал муж. И когда подошла ее очередь зачитывать список дефектов, объяснила, что произошло. Остальные супруги натянуто улыбались, пока она говорила. Им было стыдно, ведь они принесли с собой не по одному, а по нескольку листов, заполненных жалобами и перечислениями неприятных дефектов, нуждающихся в исправлении, приправленными колкими замечаниями, не оставившимися безответными с противоположной стороны. Но урок запомнили все, особенно женщина, получившая 5 алых роз, которая наверняка имела свои изъяны, но получила очень красивый стимул для того, чтобы каждый день справляться с ними и устранить.

0: ради любви муж не стал выставлять недостатки жены, а жена, понимая ситуацию со своей стороны, стала их просто исправлять. Это по-христиански. Иисус учит нас любить наших супругов как самих себя. В данной ситуации муж поступил именно так, как сказано в послании к Ефесянам 5 глава 28 и 29 стих.
1: Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь.

0: Жил на свете один человек, как говорят, на все руки мастер. Он старался быть для всех людей добрым человеком и поэтому старался всем помочь. И крышу перекрыть, и электрическую проводку провести, и камин сделать, и забор поставить. Кому скамейку, кому стол, кому шкафчик какой сделать. Но в доме у себя ничего не доделывал. Вот как-то раз заболел он очень тяжелой болезнью. И очень-очень надолго. Лежит он в своей кровати и просит свою жену, чтобы она вентилятор для него включила. На улице лето, жара неимоверная. А жена ему в ответ говорит: «Невозможно. В доме проводка и розетки неисправны». Пришла осень. Лежит человек в постели и чувствует, что по дому ветер гуляет. Просит он жену, чтобы она хотя бы камин затопила. А она отвечает, что печь-то не доделана. Трубу-то он так и не закончил делать. Вон она, рядом возле камина стоит. А потом лежит он и смотрит на стену, которую не доделал, через которую холод в дом заходит. И понял тогда человек, что не туда он свои труды и время тратил. У соседей и тепло, и свет в доме, и порядок, и уют. А у него в доме нет света, в доме холодно, а по огороду скот соседский гуляет, потому что и забор тоже не доделан. Какие выводы мы можем сделать в таком случае? Возможно, каждый может после этой притчи проанализировать свои действия по отношению к своей семье и своим близким. Не бывает ли и у вас такие жизненные ситуации, когда вы, дорогие мои друзья, радиослушатели, тратите свое личное время и силы на чужих людей, не задумываясь о том, что ваши близкие тоже очень сильно нуждаются в вас? И особенно ваша родная семья. В тот момент, когда вы благоустраиваете чужую жизнь, тем самым вы можете навредить своей семье. И может так случиться, что и ваша семья, да и вы сами сможете попасть в очень неприятную ситуацию, наподобие той, о которой рассказано в этой притче. А Библия нас предупреждает в книге Исаия, 65 глава, 21 и 22 стих. Там мы читаем.
1: «Они будут строить дома и жить в них, сажать виноградники и есть их плоды. Не будут они больше строить дома, чтобы жил в них другой. Не будут более сажать, чтобы другой ел, потому что дни моего народа сравняются с днями дерева. Избранные мои будут наслаждаться плодами своего труда».

На этом наша программа подошла к концу. Желаем вам всем прекрасного настроения, не унывать, позитивно и здраво думать, а также рассуждать. Если кто-то не смог прослушать наши притчи до конца, то мы надеемся, что у вас это получится в другой раз, и мы снова встретимся с вами в указанное время для нашей программы. Если вы желаете прослушать наши предыдущие записи, то это вы сможете сделать по адресу в интернете hoffnungswelle.org. У микрофона была Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Гам. Музыкальным фоновым оформлением у нас является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении группы «Исход» Валерия Шибитова и Аллы Чепиковой. Оставайтесь, пожалуйста, возле ваших радиоприемников и слушайте дальнейшие наши программы. А мы прощаемся с вами. Божьих вам благословений и до новых встреч в эфире на радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Так ушел в вечность пастух общины Заровце, который на земле мало трудился для Господа, потому что жил во мраке. И все ж пастор был доволен, что ему дано было спасти человека, ему, которого люди поставили своим душепопечителем. Земляки вручили ему пастырский посох, чтобы он повел свое стадо в страну, верный путь, который ему был неизвестен. На вопрос, ожидает ли их там вечная жизнь, он тоже не мог дать точного ответа. Юноша был научен исполнять свою должность. Незаметно для него произошла перемена. Жизнь с Богом была заменена на образование. Его послали работать, нести людям свет, прежде чем Иисус Христос стал его светом в жизни. После утомительных бессонных ночей, жестокой борьбы с гордым сердцем, в которой должен был умереть самонадеянный богослов, чтобы родился слуга Христа, Бог заставил его услышать свидетельство и увидеть смерть наименьшего из своих детей, чтобы сказать ему: «Да будет свет!» И стал свет. Пастор Моргач поверил, что все Слово Божье – истина, и что Бог, милостиво принявший старого Бенека благодаря голгофской жертве сына своего, примет в свое время и его. Склонившись у тела старого пастуха на колени, в то время как бабушка сопровождала молитвами отошедшую душу, он в вере обрел милость, прощение, новую жизнь и свет. Пастор Моргач оставил дом пастуха новым человеком. Ушедший из этой хижины был теперь на небе, в покое, красоте и славе. Пастор же, обновленный, с большой радостью в душе, пошел навстречу борьбе и страданиям. А на земле оба они были пастырями. Таких похорон люди в Заровце еще не видели. Вся община провожала своего пастуха в последний путь. Три отряда с горящими факелами оказывали ему честь. Если бы он был католиком, то ему пели бы «Вечный свет досветит ему». Он ему действительно светил. Может быть, поэтому и солнце так ярко светило. Но самым примечательным была надгробная речь пастора. Никогда еще люди в Заровце такой не слыхали. Когда пастор стал описывать жизнь старика, о которой услышал от него самого, у всех появились слезы на глазах. Он сказал, что, к сожалению, никто не заботился о его душе, что, по признанию пастуха, он в этой христианской среде жил без Бога и без Христа, что он ничего не понимал из того, что говорилось в церкви. Он жил среди нас, он нам верно служил, но если бы Бог не послал к нам своих слуг, то мы все проводили бы его в вечную тьму, без Христа, без света. Никто из нас не служил ему в духовном отношении, меньше всех я. Пастор передохнул, продолжил. Зато он своим последним вздохом послужил мне. У его смертного одра я узнал, что он в свой последний час верой обрел Спасителя, и что я, который все о нем знал, который поставлен на это место по вашему желанию, чтобы вести вас к Богу, его не имел. Умом из книг я о нем знал, но в моем сердце его не было. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Эти слова я хорошо знал, как и то, что Бога Сына тогда я еще не принял. Но так как в Слове Божьем сказано «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Юрий Бенек стал счастливым сыном и наследником раньше, чем я, ваш пастор. Это справедливо, так как перед Богом все равны. Видя кончину этого оправданного человека, наблюдая за тем, как он уходил домой, я, наконец, открыл сердце стучавшемуся в него Спасителю. Он меня помиловал, и я принял его. До того времени он жил только в моем уме, в книгах, а сердцем я его не видел. Сегодня он живет в моем сердце, так что я могу воскликнуть словами песни. Да, я спасен, спасен я от блужданий пытливого и гордого ума. В самом деле, таких похорон в Саровце еще не было, и такой надгробной речи еще никто не слышал. Никто из участников не остался равнодушным, ведь неслыханное дело. Пастор перед членами своей общины делает такое признание. Понявшие его ликовали в душе. Другие, которым его высказывание было непонятным, почувствовали все же глубокое уважение к нему. Он словно приблизился к ним. До сих пор с ними говорил пастор. Сегодня это был человек, говоривший с народом, как брат с братьями. Уходя с кладбища, даже самые равнодушные с уважением прощались с ним. Так жители Заровце похоронили своего пастуха. На третий день после похорон на собрании общины решили перестроить пастушью хижину и использовать ее для ночлега странствующих подмастерьев. Так община хотела сохранить память о Бинеке. Глава 15. Наступил вечер. Сенины после дневного труда, поужинав, сидели вместе, размышляя о божественных истинах. Они прочитали Псалом 50. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои». «Думая о своих злодеяниях, — сказал Сенин печально, — я не могу от всего сердца благодарить Господа за то, что Вы, матушка моя, и Циля меня простили, как и Господь меня простил из любви своей великой, и Спаситель меня кровью своей омыл навсегда». «Это, сынок, были не только твои грехи», — сказала мать его, схватив сына за руку. «Верно», — подтвердила Циля, — «это были и наши грехи, и Бог нам всем их простил». Она встала, чтобы убрать со стола. Положив руку свою на плечо мужа, она с любовью посмотрела ему в глаза, и он с благодарностью ответил ей тем же. «Посиди еще, Циля, вымоешь посуду после. Я вам что-то хочу сказать». Немного позже молодая женщина, вытерев стол и по просьбе матери достав для работы мешок с перьями, села возле своего мужа. Они сидели рядом так мирно, что их недавняя прошлая жизнь казалась нереальной. С выздоровлением Цили снова расцвела и ее красота. Сенин все еще был статным мужчиной с приятной наружностью, хотя уже немного посидевшим. Как благодатно сказались на них обоих милость Божья и человеческая любовь. «Мартыновы мне пишут, — начал сапожник, — что они имение, наконец, записали на свое имя. До Рождества они еще не знали точно, будет ли оно им принадлежать, и поэтому не могли туда ни переехать, ни привести там что-нибудь в порядок. В имении достаточно строений, но все очень запущены. Они также пишут, что ищут умелых старательных работников и обещают хороший заработок. Работа по сравнению с нашей здешней – детская игра. Работникам разрешается держать для себя птицу и свинью. Если экономить, можно немного накопить денег и со временем купить что-нибудь существенное для своего хозяйства. Так как я перестал пить, то они предлагают и нам поработать у них. Моя мать помогла бы нам в нашем доме. Зимой в плохую погоду я мог бы сапожничать. Я думаю, не от Бога ли это возможность приобрести обратно то, что я растратил? Мы бы не всегда, а только на несколько лет нанялись к ним в работники. Земли мы бы там покупать не стали, а берегли бы каждый грош, чтобы вложить его в наше здешнее имение и поправить его к нашему возвращению. Дом и поля можно выгодно сдать в аренду, чтобы уплатить налоги, а заработанное у Мартыновых нам бы оставалось. Так вот, слово за вами. Делай, что считаешь нужным, сынок. Я пойду с тобой и помогу, сколько смогу. сказала мать дрожащим голосом со слезами на глазах. Жена склонила голову на сложенные на столе руки и молчала.
2: «Циля, почему ты молчишь?» – спросил ее муж.
1: «Потому что я боюсь».
2: «Ты боишься?» – воскликнули муж с матерью. «Чего же?»
1: «Вы, мама, разве не знаете чего?» Лицо Цили побледнело. Сжимая лоб руками, она оглядывалась в комнате, как человек, который должен расстаться со всем, что ему дорого.
2: «Циля, ты боишься, что я снова вернусь к своему старому греху?» – догадался ее муж.
1: «А ты уверен, что этого не случится? Мы жили без Бога, без Христа, без Его Слова. Мы оба не послушались ни Бога, ни родителей. Да, мы служили сатане в аду. Сбежав то утро от тебя, окровавленная и израненная, будто собаки меня рвали, я бежала из этого ада. Днем и ночью я видела перед собой ту страшную разруху и опустошение, дрожала при мысли, что мне снова придется вступить в этот ад. И когда вы меня привели в этот чистый обновленный дом, с любовью приготовленный для нас людьми, мне показалось, что я вхожу в рай. Ты был уже не тем диким зверем, но и не тем, ради которого я согрешила, переступив пятую заповедь, а стал новым добрым человеком. Я боялась, что это лишь сон и что я снова очнусь в аду. Каждый день и каждую ночь, прожитые мной в этом раю, я начинала и заканчивала на коленях перед Господом Иисусом Христом. И теперь мне уходить из этого рая? И зачем? Чтобы купить земли? Вы слышали, что рассказывала госпожа Гарак, когда она гостила здесь у своих родителей? Хотя она и хвалилась, рассказывая, сколько у них земли, она говорила, что живут они, как в цыганской будке, где нет ни праздника, ни воскресенья. Во всей округе нет церкви, зато есть пивная. И когда бабушка Ужерова посоветовала им каждое утро петь, читать Библию и молиться, Гарак, всплеснув руками, возразила, что на это нет времени, что у них все не так, как здесь у нас. Работники их забастовали бы, если бы хозяева не работали вместе с ними. А сколько им приходится платить? Там нужно рано вставать, чтобы работа не накопилась. И ты хочешь идти в такое рабство? Без праздника, без воскресенья? Наши здесь будут собираться вокруг Слова Божьего, а мы будем там, в чужой стороне, когда мы в вере еще не окрепли. Ни я, ни вы ручаться не можем, что останемся верными Господу. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Если хотите, идите, я вам запретить не могу, но добровольно я в этот ад не пойду. Мне точно известно, что Господь нас туда не посылает, ибо Его воля такова, чтобы мы прежде искали Царство Божьего. Там мы его вряд ли найдем. Если бы здесь был голод или еще какая нужда, другое дело. А так, зачем нам уходить отсюда? Бог мне здесь каждый день дает работу, которая меня кормит. А земля? Сколько мне понадобится в конце земного пути? Люди дадут.
0: Молодая женщина говорила сначала с горечью, а затем в ее голосе зазвучала решимость души, которая ни за какие блага не хотела ступить на скользкий путь.
2: «Ах, Циля, неужели ты думаешь, что я без тебя пойду?» – вскрикнул Сеня. «Как ты себе это представляешь? Ведь я не к богатству стремлюсь, а к тому, чтобы тебе и матери вернуть то, что я растратил, чтобы совесть меня не мучила».
1: «Мне не жаль того, что пропало. У меня теперь большее сокровище, чем все потерянное, ведь я вижу тебя спасенным. Я тебя никогда не укоряла за прошлое. Если бы ты оставил свои грехи там, куда Бог их бросил, они бы тебя больше не угнетали. Но одно тебе скажу. Ради тебя я оставила моего доброго отца, потому что тебя я полюбила больше, чем его». Но если ты меня хочешь увести куда-нибудь, где я могу потерять Иисуса Христа, я с тобой не пойду, потому что теперь Его я люблю больше, чем тебя, и не хочу повредить своей душе.
2: «Но, Циля!» — смело вмешалась свекровь. «Зачем нам жить без слова Божьего? Кто нам мешает день и ночь начинать с ним?
3: Работа нам помешала бы, и работники. Если они там живут не лучше, чем здесь цыгане, тогда в каких помещениях обитают работники? Может быть, все семьи ютятся в одной комнате? Мы еще никогда не жили вместе с другими людьми, которые не хотят знать Бога. Может быть, они утром и вечером будут ругаться, ссориться, а нам в той же комнате петь, читать и молиться? Вот если бы это были дядя Янковский или бабушка Симонова, они, может быть, и таких людей привели бы к Господу, но мы еще не такие христиане, как они».
1: В комнате наступила тишина. Сенин сидел с опущенной головой. По природе своей он был упрямым человеком. Задуманное он всегда хотел осуществить. Если он даже советовался с другим, то в конце концов поступал по своей воле. Циля хорошо знала своего мужа, поэтому она и не пыталась его отговорить от поездки на новое место. Увидев, что мать уже согласна с ним, она, как тяжело ей это ни было, решительно заявила, что не поедет с ними. Такого он не ожидал от своей жены. Ведь она теперь, как никогда раньше, искренне любила его, и в последнее время они, по ее словам, жили как в раю. Сенин вдруг встал и молча вышел. Через несколько минут он уже был у Янковского и сказал ему, что хочет посоветоваться с ним по одному делу. Они вошли в комнату. Сенин сообщил соседу о своих планах и намерениях, ничего не утаив также и сказанного Циле. Он хорошо запомнил ее слова, но пока он говорил, их значение выросло перед ним по всей своей истине до громадных размеров.
3: «Скажите, пожалуйста, кто прав, я или она? Я для нее и для матери моей лучшего хочу. Здесь мы никогда не поднимемся, не станем хозяевами, всегда будем только поденщиками».
1: «Я думаю, Сенин, что вы стремитесь к доброму. Но дорога в ад, как известно, нередко бывает вымощена благими намерениями. Решение вашей жены не менять слово Божье на наживу мне кажется более правильным. Петр тоже дерзал заверить Христа, что останется ему верным, и против его воли последовал за ним во двор Каиафы. Но когда сатана там начал просеивать его через свое сито, Петр не устоял. Циля права, она хочет избежать этого просеивания, чтобы не отпасть от Господа. Вы, спасенный милостью Божьей пьяница и злодей, в силах ли вы устоять при ежедневном общении с такими же людьми? Нет, наверное. А что вы, собственно, хотите? У вас здесь свой домик, ваша жена и мать прилежно трудятся, вы свободный гражданин и сам себе хозяин. Вы, кроме как во время обучения ремеслу и на военной службе, никогда еще не служили другим. А на новом месте вы станете слугой, а ваша жена – прислугой. Сможете ли вы оставаться смиренными даже тогда, когда увидите всякие глупости со стороны наемных работников? Циля ваша снова такой красавицей стала. Здесь, в деревне, никто не осмелился бы обращаться с нею недостойным образом. Жена работника никогда не пользуется таким уважением. А вы знаете, что в мире много распущенных мужчин. Вы же не удержались бы не ударить такого, если бы он только пошутил с ней. Недавно я получил письмо от товарища по военной службе. Мы в России в плену вместе нашли Христа. Он словак и тоже хотел купить земли здесь, в республике. Желая получше узнать жизнь земледельцев, он пошел по колониям навестить своих земляков, которые там принадлежали к христианским общинам и проповедовали о Царстве Божьем. Он надеялся, что увидит в них идеал, свет и соль, но, к сожалению, нашел соль, лишенную силы. А свет, если не потухшим, то поставленным под сосудом, и не встретил ни одной души, приобретенной для Христа. У этих собственников,
3: в самом деле много земли. Они подняли свои хозяйства, но какая польза от этого, если они для дела Божьего мертвы? Так и с вами будет, сосед, если вы предложение Мартыновых назовете волей Божьей. На самом деле оно не что иное, как искушение.
2: «Нет, господин Янковский, этого со мной не случится», — ответил сапожник.
3: «Я понял, что вы с целей правы.

деньгами. И вдруг, совсем неожиданно для Сенина, Янковский спросил его, не хочет ли он приобрести по нынешней цене поле, которое когда-то принадлежало родителям Цили и было куплено матерью Матьяса. Он хотел дать Сенину возможность отработать за эту дорогую для соседа землю. «Поле засеяно, так как я думаю, что оно будет вашим. Я отдаю его вам уже в этом году. Семена возвратите мне осенью». Вот уж радости было в этот вечер в доме Сениных. Циля прибежала к соседям поблагодарить их, и, не застав хозяина, она осыпала своими благодарностями и благословениями Аннушку, которая сердечно порадовалась за соседей. «И вы бы ушли теперь, когда Господь Иисус Христос обратил нашего пастора, и мы в Доме Божьем будем слушать одни Божьи истины? Мой отец сказал, что мы, верующие, теперь стеной должны стоять вокруг нашего пастора, как нашими молитвами, так и жизнью, потому что враг не дремлет». «И чего только не придумает этот Янковский!» – удивлялись люди в Заровце. «Огородить поля! Лес для ограды он давно уже закупил, но сколько проволоки и труда еще понадобится! И тот лук он купил лишь для того, чтобы огородить свое имение!» – осуждали его одни. «Что удивительного! Вернувшись из Америки, Матьяс свой лук под склоном горы засадил фруктовыми деревьями. Теперь это уже настоящий сад. Но плодов от него он еще не ел. Их собирает молодежь, поэтому сучья на многих деревьях обломаны. Вот он и строит ограду. И скирды сена сохранятся, и на полях по травы не будет». Брали его под защиту другие. «Да это так, но во что это обойдется?» продолжали сомневающиеся. «Нам-то что за забота? Кто с Богом дружит, тому и святые помогают!» Благословляли Матьяса те, кто сочувствовал ему. Не успели люди оглянуться, как прошла Масленица, и желавшим пожениться пришлось поспешить, так как наступал Великий пост. В Заровце люди привыкли в это время, как и в предрождественские недели, ежедневно ходить в церковь. Может быть, они тем самым хотели наверстать упущенное? Нередко прежде в это время в церкви сидели только несколько нищих, старух и мальчиков-хористов. Но теперь все было иначе. Такого количества людей в церкви, как в этом году, еще не бывало. Все говорили, что в Доме Божьем теперь совсем не так, как в минувшем году. Казалось, что с тех пор, как похоронили старого Бинека, пастор будто переродился, его было не узнать. Особенно это сказалось на его отношении к своим пасторским обязанностям. А службы по воскресеньям, в предпасхальные дни и занятия перед конфирмацией он проводил с особым усердием. А еще по воскресеньям после обеда он, словно у него было мало работы, ходил в небольшие деревушки и проводил там богослужение, перенеся второе богослужение в Заровце на вечер. Среди недели, когда люди собирались у Янковского, он появлялся и там, но только как слушатель. «Я у вас отдыхаю», — говорил он, и лишь по особой просьбе молился в конце собрания. Пастор попросил учителя разучить с детьми любимые словацкие песни и петь их по воскресеньям на вечерних богослужениях. Как это дивно звучало в Доме Божьем! Так прошел Великий пост. Уже был конец марта, и подходила Страстная пятница. Наступила весна, и молодежь в Заровце запела новые песни. Вокруг Аннушки и Степана Ужерова собрался довольно большой кружок. Песни звучали на полях во время работы, особенно там, где виднелись белые быки Ильи Ужерова. Пели женщины, стирая белье на берегу Вага, и эхо вторило им. «Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина». В тихое утро Страстной пятницы

0: Виктор возвращался со своей утренней прогулки. Звучавшая песня была ему знакома, но сейчас, в этот тихий утренний час, словно весь мир вокруг пел ее. Сначала он шел вдоль бурного Вага, потом свернул на тропу вдоль притока реки, которая протекала между полями в низине и была окружена проволочной оградой. «Это та самая ольховая низина, которую недавно купил Янковский», – подумал пастор. Часть низины заросла акацией и шиповником. Воду окружали высокая ольха и цветущие ивы, в которых жужжали пчелы. Ограда еще не была закончена. Пастор любил эту сухую тропинку, ведущую через поля Янковского. Нередко он отдыхал на каменной скамье под ольхой с книгой в руке. И, возвращаясь домой, всегда останавливался побеседовать с работниками, которые попадались ему навстречу. Обычно они его провожали домой. В этот день ему встретились Сенин и Звара, которые уже давно не пропускали ни одного богослужения, и ему было удивительно приятно поговорить с ним. Сегодня молодой пастор хотел погулять подольше, так как он до 9 часов был свободен. Поднявшись по вытоптанным ступеням на небольшую скалу, он прислонился к старой цветущей вербе, высоко поднявшейся над своими подругами, и жадно обежал глазами чудесный весенний мир. Видны были части Вага, поля, луга, лесистые склоны в прозрачном тумане, который быстро таял на солнце. На лугу у его ног благоухали нежные фиалки, над головой заливисто пел жаворонок. Все пела песнь воскресения, ветры на крыльях своих несли весну.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, послушайте рассказ «Золотоискатель и волчица».
1: Человек вышел из густого хвойного леса на опушку. Он, как и многие другие, отправился на Клондайк в поисках золота. Это был период золотой лихорадки. Сейчас он возвращался домой с небольшим мешочком золота. Много дней ему пришлось идти лесом. Наконец лес кончился. Он вышел на опушку и остановился в испуге. Перед ним стоял крупный черный волк и смотрел прямо на него. Человек не знал, что делать. Он стоял, не двигаясь. Оба они смотрели друг на друга. И тут человек заметил, что одна нога волка попала в капкан. Всмотревшись внимательнее, человек увидел, что это была волчица, кормящая волчица.

Трое маленьких волчат появились из-за кустов и побежали к матери. Они были очень голодны, но молока у матери не было. Очевидно, волчица находилась в капкане уже несколько дней. Волчата отошли от матери и принялись играть, в то время как мать с тоской смотрела на них. Человек хотел повернуться и уйти, но внезапное чувство жалости охватило его. Ей нужна была помощь. Он знал, что ей самой не освободиться из капкана, что ей и волчатам грозит голодная смерть.

как помочь ей? Единственный способ — это подойти и открыть капкан. Но она могла не понять его доброго намерения и напасть на него. Надо приручить ее, показать ей, что он не хочет ей зла. Человек повернулся и ушел назад вглубь леса. Он долго ходил, пока ему удалось найти и убить оленя. Он отрезал кусок мяса, остальное спрятал и вернулся на опушку леса. Медленно он стал подходить к волчице. Рыча, она настороженно следила за каждым его движением. Он бросил ей мясо. Волчица жадно набросилась на еду. Так человек поступал несколько раз в день. И волчица с каждым днем подпускала его все ближе и ближе. Она привыкла к его ежедневному приходу с куском мяса для нее. И вот наступил день, когда человек решил подойти к волчице и стать рядом с ней. Она не проявляла враждебности, только внимательно смотрела на него. Он медленно протянул руку и осторожно дотронулся до ее лапы, которая была зажата в капкан. Волчица вздрогнула, но не шевельнулась. Очевидно, она поняла добрые намерения человека. Человек взял капкан, медленно и осторожно стал раскрывать его. Волчица терпеливо стояла и ждала, следя за его движениями. Последнее усилие, и она свободна. И тут случилось невероятное. Волчица лизнула руку человека, как бы в знак благодарности. Медленно она стала перебирать лапами, как будто пробовала свои силы. И, хромая на раненую ногу, волчица направилась к лесу. Волчата побежали за ней следом.

Прежде чем скрыться в чаще, она остановилась, оглянулась, как бы прощаясь с человеком, потом повернулась и скрылась в лесу.

0: как ловушка захватила волчицу и крепко держала ее. Так грехи захватывают человека и крепко держат его. И так же, как волчица не могла сама освободиться, а нужен был кто-то, кто освободил бы ее, так и человек не может сам освободиться от своих грехов. Нужен некто сильный и могущественный, кто способен освободить его.
1: Такой личностью, дорогие друзья, является Иисус Христос, совершивший искупление грехов всего человечества. Как волчица позволила человеку дотронуться до нее и снять капкан, так же и каждый грешник должен позволить Иисусу прикоснуться к его сердцу и снять с него греховное бремя.

0: Во Второзаконии, в 26 главе, в 6 стихе, сказано:
1: «Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем».
0: Друзья, благословения закона не отменены. Иисус подтвердил обетование, когда подверг себя наказанию. Если мы соблюдаем заповеди нашего Господа, тогда мы по праву можем усвоить себе это обетование.
1: Нам еще много необходимо сделать в собственной душе, если на нас должно покоиться благословение Божие, благословение Господа Иисуса Христа, который обещал пребывать с нами.
0: Мы должны защищать веру и бороться со злом. О, если бы уже сегодня покоилось благословение Божие на нашем выхождении!
1: Господи, войди Ты и к нам, и будь нашим гостем. И если Ты выйдешь, то только вместе с нами. И пусть сердце наше горит, когда Ты будешь говорить с нами в пути.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачу по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели тему «Дух рабства» и доводы апостола Павла, в которых он указывает нам на кратчайший путь к христианской жизни. Отдайте себе отчет, что вы приняли Духа Святого, а не Духа рабства. Затем приступайте к практическому воплощению того, что поняли. Откажитесь от духа рабства, и ваш Отец соблюдет и сохранит вас. Он не даст вашей душе пропасть. Он внимательно наблюдает за вами, и позвольте мне прибегнуть к языку Священного Писания, он ревнив, потому что вы принадлежите Ему, вы принадлежите Христу, вы Его брат или сестра. Святой Дух обитает в самом вашем теле, и вы обязательно придете к славе.

Тема нашей передачи сегодня – ложное учение. Текст из Библии. «Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Послание к Галатам, 4 глава, 15 стих. Галаты были обычными язычниками, и они услышали, как Павел проповедует Евангелие. Они жили вне Бога, они не имели абсолютно никакого понятия ни о Боге, ни о Его Сыне, ни о христианском спасении. Но к ним пришел апостол Павел, и они с великой радостью приняли его благовествование. И Павел очень ярко описывает их радость. Он страдал от глазной болезни, и если бы это могло помочь ему, каждый из них готов был отдать свой собственный глаз. Создается впечатление, что глаза у него воспалились настолько сильно, что на них было неприятно смотреть. Павел упоминает в своем письме к Коринфянам о том, что в Галатии он был немощен. Он не обладал, как это называется сегодня, властной внешностью. Внешне он был совершенно обыкновенный человек, к тому же страдающий глазной болезнью, которая, вероятно, обезобразила его. Но это нисколько не оттолкнуло их. Как он говорит, «Вы не презрели искушения моего во плоти моей». В самом деле, они приняли его, как ангела Божия, как Христа Иисуса. И они радовались дивному спасению. Но затем радость прошла, и их охватила тоска и недовольство всем, в том числе и Павлом. Поэтому он напоминает им, «Как вы были блаженны! Где же теперь их радость?» Они были настолько угнетены, что, разговаривая с ними, апостол прибегает к такому языку. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Что послужило причиной этой перемены? Ответ прост. Они поверили лжеучению. Вот и вся причина. Вряд ли можно найти послание, в котором этот вопрос так или иначе не затрагивается. Эти церкви, по сути, еще младенцы, страдали от вторжения известного типа учителей, которые приходили вслед за Павлом. Во многих отношениях они подражали его проповеди и повторяли ее, однако при этом добавляли что-то от себя. Тем самым они не только вносили сумятицу в церкви и смуту в умы, но еще и вводили многих верующих в подавленное и несчастное состояние. Разумеется, все это было делом рук дьявола. Апостол утверждает это без малейших колебаний. Он напоминает нам, что сатана может даже принять вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Дьявол нападает на христиан и насаждает в их умах разнообразные ложные представления. В результате он может временно повредить их способность к христианскому свидетельству и украсть у них счастье. Лжеучения могут принимать самые разнообразные формы. Иногда лжеучение принимает форму откровенного и неприкрытого отрицания основополагающих истин веры. В других случаях оно может преподносить себя как христианское, но на самом деле содержать в себе тонкий яд отрицания библейской вести. И тогда были и есть сейчас учения, которые называют себя христианскими, но при этом отрицают даже божественность Господа и основные библейские доктрины. Вторая, более тонкая форма, еще опаснее первой, откровенной и неприкрытой. Об этом здесь и идет речь, поскольку именно эта опасность пришла в галатийские церкви. Это не отрицание веры как таковой. Скорее, это учение, утверждающее, что сказанного недостаточно, что к тому, что они поверили, надо добавить кое-что еще. Учителя этого типа, по сути, говорили, «Все сказанное Павлом – чистая правда». Однако это не вся правда. Он не упомянул одну совершенно необходимую и жизненно важную вещь – обрезание. «Держитесь всего, во что поверили, но если вы хотите быть истинными христианами, то в дополнение к вере вам надо обрезаться». В этом состояла суть их учения. Совсем нетрудно понять, откуда взялось это учение. Ведь первыми христианами были иудеи,
Они знали, что их прежняя религия была дана Богом, и что эта религия истинна. Сложность состояла в том, чтобы понять новое учение в свете старого и традиционного. Они знали, что заповедь об обрезании Авраам получил от Бога. С тех самых пор они соблюдали эту заповедь. Теперь Павел возвестил им новое учение, согласно которому обрезание больше не считалось существенным, и прежнее различие между иудеями и язычниками полностью упразднялось. Обрезание вкупе со всеми ритуальными предписаниями отслужило свое, исполнило предназначенную ему роль и перестало быть необходимостью для людей Божьих. И у многих это вызвало непонимание и неудовольствие. Нет, они были совсем не против язычников как таковых, вступающих в лоно церкви. Хотя сначала притыкались и на этом. Помните, даже для апостола Петра это было нелегко. Только тогда, когда Бог послал ему небесное видение, он оказался готовым к принятию в церковь Корнилия и других язычников. Но у них по-прежнему не укладывалось в голове, как язычник может стать христианином, не став при этом иудеем. Они понимали, что христианство логически вытекает из их старой религии, но они не могли постигнуть, как человек может вступить в лоно церкви, минуя обрезание. Поэтому они шли к христианам, бывшими язычниками, и внушали им, что если они хотят стать настоящими христианами, то должны также пройти обрезание. Они должны поставить себя под закон. Эту тему и рассматривает Павел в своем послании к Галатам. Он пишет страстно. Он настолько обеспокоен, что пропускает характерное для него приветствие и сразу переходит к сути дела. Почему это так взволновало его? Потому что он сознавал под угрозой сама христианская жизнь этих людей, само их христианство. И если они не увидят истину, то неизвестно, что станет с их верой. Нет другого письма, в котором Павел говорил бы с таким жаром и с такой силой. Прислушайтесь. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». И он повторяет это еще раз. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Так он заставляет умолкнуть любых лжеучителей, утверждающих что-то вроде «по существу не столь важно, если даже эти люди смотрят на вещи по-иному, не так, как я. В конце концов, все вместе мы христиане». Для Павла такая позиция абсолютно неприемлема. Он нетерпим к ней, потому что на самом деле здесь раскачиваются сами основы христианства. Я привлекаю ваше внимание к этой проблеме, потому что она имеет самое прямое отношение к нам. Какая славная книга Библия! Это не академический труд. Большая часть ее сохраняет свою полнейшую актуальность и для нас. Нет ни одной ереси, описанной в Новом Завете, с которой вы в той или иной форме не встретились бы в современной церкви. Все это по-прежнему с нами. Есть много христиан, которые были воодушевлены, когда впервые услышали о христианской истине. Они приняли ее с радостью, они испытали поразительное блаженство. Но вот проходит некоторое время, и они узнают о каком-то другом учении. Может быть, они читают о нем, или слышат проповедь, или кто-то из друзей советует им прислушаться к нему. И мгновенно это учение становится для них привлекательным. Оно кажется им таким духовным. Оно обещает такие необычные благословения. Стоит только поверить ему и начать действовать соответственно. Что они и делают. Но вскоре обнаруживают, что счастье ушло, уступило место смятению. Бывает, что человек не принимает нового учения окончательно, но оно все равно вносит смятение в его душу, и он начинает чувствовать себя несчастным. Почему новое учение способно так растревожить людей? Потому что они не могут опровергнуть их. Они оказываются в растерянности и теряют радость. В обоих случаях первоначальное, обретенное при обращении, счастье утрачивается.
слушаете передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Ложное учение». Я должен хотя бы упомянуть о некоторых конкретных учениях в качестве иллюстрации к нашему разговору, без углубления в детали. Есть примеры вполне очевидные. Я говорю о свидетелях Иеговы и адвентистах седьмого дня. Однако то же самое можно увидеть и в римском католицизме с его упором на послушание и соблюдение правил, о которых в Священном Писании ничего не говорится. Тот же оттенок имеет учение о том, что спасен может быть только взрослый человек, крестившийся через погружение. Другой пример – утверждение об абсолютной необходимости говорения на языках, которое служит как бы точным признаком, что вы приняли Святого Духа. Иногда это учение встречается с довеском в виде физических исцелений. При этом подразумевается, что христиане никогда не должны болеть. Есть масса других учений, с которыми порой приходится сталкиваться, и я надеюсь, мне удастся убедительно доказать, что все они имеют тот же самый характер, что и ересь, которую мы рассматриваем сейчас. В этом послании апостол с предельной точностью раз и навсегда изложил один великий принцип. Если мы хотим обезопасить себя против опасности ереси, то никогда не должны забывать об этом принципе. Мы должны удостовериться, что стоим в свободе, которую даровал нам Христос, а не подвергаемся опять игу рабства. Когда Павел писал эти слова, им двигала любовь к попавшим в беду людям. Он испытывал к ним те же чувства, какие испытывает отец к своему ребенку. Апостол столь суров и решителен не из-за своей нетерпимости или эгоцентризма. Напротив, его единственной заботой были духовная жизнь и благополучие этих людей. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» Для них он как мать. Только так мы должны подходить к этой проблеме. Мы живем в эпоху, когда девизом времени стало «какая разница?». Такое умонастроение распространено не только в среде людей, находящихся вне церкви. В самой церкви происходит то же самое. Я затрагиваю эту тему только потому, что знаю, если я не объясню истинное учение Божьего Слова, каковы бы ни были новомодние веяния, то предам свой долг. А это Бог призвал меня к христианскому служению. Давайте вникнем в контекст. В первых двух главах Павел касается важнейшего вопроса, актуальнейшего в сложившейся ситуации. Что считать истиной в последней инстанции? Решение этой проблемы не имеет никакого отношения к чувствам или личному духовному опыту. Лжеучения могут сделать людей очень счастливыми, но это еще не основание для суждения о них. Давайте четко поставим вопрос. Если вы будете оценивать те или иные учения по переживаниям и ощущениям, которые они вызывают, то обнаружите, что практически все когда-либо существовавшие культуры или ереси оправдывают себя. Личная позиция Павла также оказалась затронутой. Именно поэтому ему приходится так много говорить о самом себе. Он бросает вызов тем, кто решается проповедовать любое другое благовествование, кроме того, которое проповедует он. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Почему? На каком основании Павел утверждает это? Вот его основание. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Его миссия была возложена на него самим Господом Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Путь апостольского служения начался для него совершенно уникальным образом. Он говорит о себе, что Господь явился ему после всех, как некоему изверку.
Тем не менее, Павел утверждает, что принятое им Евангелие ничем не отличается от того, которое приняли остальные апостолы, бывшие с Господом во время его земного служения. В Иерусалиме он убедился, что проповедуют то же самое Евангелие, что и они. Согласно Павлу, благая весть одна, и не может один человек говорить одно, а другой другое. Проверка на истинность – апостоличность. Соответствует ли какое-то утверждение апостольской вести? Только этим критерием можно руководствоваться. Евангелие Иисуса Христа, которое провозглашает и которому учит Новый Завет, пришло к нам по воле самого Господа. Он дал его своим ученикам. Они, в свою очередь, проповедовали его и способствовали его записыванию. Это Евангелие было и остается единственным критерием. Следовательно, любую точку зрения мы должны оценивать исключительно в свете его учения. И поступая так, мы неизменно обнаруживаем, что лжеучения всегда заблуждаются одним из двух возможных способов. Первая опасность. Лжеучения могут содержать в себе меньше, чем апостольская весть. Существует такое понятие, как апостольская весть. Это позитивная истина, относительно которой все апостолы единодушны и которую все они проповедуют. Нечто откровенно ложное можно выявить практически мгновенно. Однако, если что-то только опускается, то иной раз это не сразу бросается в глаза. Например, учение может быть урезано в той его области, которая касается личности самого Господа. Тут могут быть варианты отрицания его воплощения или двух природ его личности. Он Бог и он человек. Отрицание непорочного зачатия, отрицание чудес в его жизни или буквального физического воскресения. То есть учение называет себя христианским, тем не менее дает неполную истину и, следовательно, является ложным. Или оно может в той или иной форме отрицать искупительный смысл подвига Христа, не признавая, что на Него, не знавшего греха, Бог возложил наши грехи, чтобы мы могли стать праведными и оправданными в Нем. Лжеучение может рассматривать смерть Христа лишь как удивительное проявление любви и тем самым отрицать, что Бог наказал наши грехи, когда Он вознес их на древо. Или, например, доктрина о рождении свыше. Слишком часто о рождении свыше либо вообще не упоминается, либо абсолютная необходимость его не подчеркивается должным образом. Такой же искаженный подход иногда обнаруживается и во взгляде на поведение и поступки человека, хотя Новый Завет постоянно подчеркивает важность правильного поведения. А эти люди говорят, что если вы верите в Христа, то можете делать что угодно, вы все равно уже спасены. Это ужасная ошибка. Новый Завет учит, что благодатью вы спасены через веру, и что вера без дел мертва. Исключить какую-либо из этих важных истин значит исказить апостольскую весть. Вторая опасность. Прямо противоположная. Это прибавление к истине. В послании к Галатам мы имеем дело именно с таким случаем. Вспомните наш кардинальный принцип. Любое учение.

нравственном аспекте. То же самое Павлу пришлось доказывать даже Петру в Антиохии. Петру было послано видение в связи с обращением Корнилия. Деяния 10 глава. После которого он все очень хорошо понял. Однако вскоре он попал под влияние иудеев, и ему стало казаться, что он больше не может есть с язычниками. Павел же основывается в своем доказательстве на Священном Писании. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Его миссия была возложена на него самим Господом Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Путь апостольского служения начался для него совершенно уникальным образом. Он говорит о себе, что Господь явился ему после всех, как некоему извергу.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Всему свое время» и песню, исполняемую Андреем Бекишевым «Года прошли».

0: Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. Я желаю поделиться с вами сегодня Словом Господним из книги Екклесиаста. Буду читать 1 и 2 стихи. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться, и время умирать, время насаждать, и время вырывать посаженное». Если бы мы прочли с вами все 8 стихов, говорящих о времени, то мы это слово встретили бы 30 раз. 30 раз сказано «время, время, время». Екклесиаст, мудрейший из всех людей земли, говорит, что всему свое время и время всякой вещи под небом. И действительно, он не лгал. Он знал, что говорим. В связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание на 4 мысли. Во-первых, это то, что время есть предел обитания на земле, и время определено Богом для всякой вещи под небом. Во-вторых, то, что время духовной жизни начинается на земле и продолжается после физической смерти человека в вечности, с Богом или без Бога. В-третьих, то, что время жизни человека должно быть отдано на служение Христу. И последнее, время верующих во Христа не имеет пределов. Оно называется вечностью. Итак, первая мысль. Время есть предел обитания на земле. Время определено Богом для каждой вещи, для каждой живой твари. Время всякой вещи под небом, и всякому делу есть свой предел. Исчезает вода, гаснет огонь, разрушается крепкий камень в песок, утихает буря, ржавеет железо, разрушается во прах всякое строение, всякое творение. Жизнь тоже имеет начало, имеет свой конец. Ученые говорят, что бабочка живет всего 3, 4 или 5 дней. Комнатная муха проживает всего 75 дней. Муравей живет 7 лет. Ну а такие, как вороны, черепахи, крокодилы, живут по 300 лет. Мы знаем, Слово Божие учит нас, что человек есть венец творения. И человеку было определено долгое время жизни на земле. Книга Бытия говорит нам о многих людях, которые прожили 900 или более лет. Мафусал, как вы знаете, прожил 969 лет. Это самый великий долгожитель земли. Но уже после потопа Господь определил человеку 120 лет. Конечно, кто-то из них жил больше, кто-то жил меньше. Но Слово Божие остается сильным. И вот уже во времена Моисея были написаны такие строки этим великим человеком. «Дней жизни нашей 70, и при большей крепости 80 лет». В Соединенных Штатах Америки проживает более 50 тысяч человек, которые уже отпраздновали свое столетие. Многие в Америке отпраздновали и свое 120-летие. Однако же, каждому человеку, как и всякой вещи под небом, положен Господом предел. Всему свое время мы прочли. Время рождаться и время умирать. Никто не вечен на этой земле. Бог определил время обитания человеку на земле. В книге Евреям, 9 главе, 27 стихом, мы читаем: «Человекам положено однажды умереть». Человекам положено однажды умереть для того, чтобы предстать перед Господом. Человек умирает физически, так как грех вошел в жизнь человека еще через Адама, а вместе с грехом к человеку пришла и смерть. Но вот что мы читаем в Евангелии Иоанна, в 3 главе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь
1: вечную.
0: В упомянутой нами 9 главе Евреям мы прочли с вами. Человеком положено однажды умереть. И дальше? А потом суд. А что говорит Господь в 17 и ниже стихах 3 главы? Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. И Бог знал это. Бог знал, что человек более склонен ко злу, нежели к добру. Почему? Потому что грех вошел в жизнь человека. Но Господь для того и послал Сына Своего Единородного, чтобы избавить человека от этого зла. Он отдал на страдание возлюбленного Единородного Сына Своего Иисуса Христа, дабы мир был спасен через Него, чтобы мир не был осужден. Однако не все люди в мире приняли жертву Иисуса Христа, и потому не все люди мира будут освобождены от суда. Освобожденный от суда и наказания будет только тот, который принял Иисуса Христа в сердце свое как личного Спасителя. Один человек сказал так: «Я не буду осужден, потому что я верю, что есть Бог. Если Бог есть, то я бессмертен». Люди жалуются, что их дней так немного, а между тем ведут себя так, как если бы не было конца этим дням. Однако мы прочли с вами: всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать. Жизни человека положен предел, а мертвые живут вечно. Мертвые физически, но живые духовно, продолжают свою жизнь в вечности со Христом. А что же неверующие? Неверующие тоже будут жить вечно, но они будут жить вечно и об этом сожалевать вечно, потому что местом их обитания будет страшный ад вместе с дьяволом, с сатаной. Как, наверное, люди будут сожалевать, находясь в аду, что они не верили в бессмертие души? Они никогда не думали о смерти настолько серьезно, чтобы это побудило их искать жизнь вечную. Один человек сказал так: «Не верит в бессмертие только тот, кто никогда серьезно не думал о смерти». Это правда, потому что без личного бессмертия духа жизнь – это страшный призрак. Сознание бессмертия души дает бесстрашие перед всеми бедствиями любому верующему человеку. Поэтому мы не боимся, что время придет и для нас, время конца нашей жизни. Мы умрем физически, но будем жить вечно. И это определение Бога для каждого верующего в Него. Всему свое время. Вторая мысль. Время духовной жизни начинается на земле и продолжается после его физической смерти в вечности с Богом. Люди задают вопрос: что такое смерть? Мы знаем, что смерть – это та сила, которая пугает все живое на земле. Смерть внушает ужас живым существам, и тем более неверующим людям. Друзья мои, я когда говорил эти слова, к микрофону подлетела муха и стала жужжать. Я подумал, что ее жужжание будет слышно на кассете, и остановил запись. Когда я пытался поймать ее, она прибавила скорость и металась по комнате, спасая свою жизнь. Даже мухе страшна смерть. Но как же смерть страшна грешнику? Люди спрашивают друг друга: что такое смерть? Почему смерть внушает такой ужас всякому живому существу? Почему великий завоеватель Чингисхан просил китайца-мудреца сделать ему напиток бессмертия? Почему американская миллиардерша за 5 минут жизни отдавала все свои деньги? Почему? Никто не хочет умирать. тем более не зная будущности. Легко умирать тому, кто знает будущее свое. Я вспоминаю тот случай, когда встретился с одним большим ученым. Это было на кладбище. Он пришел на могилу своего брата. В то время я был рядом с ним и обратил внимание на его фигуру. Высокий, грузный, пожилой человек. Рядом на проезжей части между могилами стояла «Волга». За стеклом у заднего сиденья лежало несколько книг и одна и та же фамилия – Каплан, Каплан, Каплан. Я подумал, что это писатель. Оказался, это академик медицинских наук. И вот этот знаменитый врач, не смогший спасти жизнь своего родного брата, стоял перед могилой и думал. Посмотрев на меня, он сказал: «Все умирают. Здесь царство мертвых». Я сказал: «Да, вы правы. В моей книге написано, человеку положено однажды умереть». Он покачал головой и сказал: «Да, я в своей жизни много видел смертей». Мне захотелось поговорить с ним. Я сказал, что книга, которую я читаю, это Библия. И там написано, что человеком, то есть всем людям, положено однажды умереть, а потом суд. Пока я говорил о смерти, он был согласен, но когда я сказал о суде, он сказал: «Как это?» А так? Очень просто. Слово Божие говорит нам о том, что каждый человек после смерти должен предстать перед Богом на суд. Надо было видеть его возмущение. Он посмотрел на меня, как на ненормального, и сказал: «Что вы говорите? О каком суде может идти речь? Человек умер, и все». Я спросил его: «Вы верите в живую душу человека, имеющую бессмертие?» «Не верю. Я знаю точно, что никакой души у человека нет. Я оперировал тысячи людей. Это было во время войны. И ни в ногах, ни в голове, ни в сердце, ни в легких я не обнаружил душу человека». Другими словами, у человека нет души. А раз нет души, значит, нет и вашего бессмертия, о котором вы говорите. Ну а вы сами-то боитесь смерти? Он задумался и сказал: «Я не хотел бы умирать». Это было причиной тому, что я задал вопрос следующий: «Почему вы не хотите умирать? Вы боитесь смерти?» Он честно признался: «Да, боюсь». Я сказал: «Спасибо за откровенность, вы говорите правду, потому что грешнику смерть страшна». «Какому грешнику? Я прожил достойно всю свою жизнь и много делал добра людям. О чем вы говорите?» Я сказал ему: «Независимо от того, делает человек добро или делает зло, ему положено будет однажды умереть, а потом предстать пред Господом на суд. Так говорит сам Господь Бог». Что в нем случилось, я не знаю. Но он стал плакать, как ребенок. Он говорил: «Я боюсь смерти. Я не хочу умирать. Наверное, и во мне есть живая душа». Вспоминая этот случай, происшедший со мной много лет назад, я приношу благодарность Богу, что Он в свое время сделал меня своим дитем и дал мне убеждение, что душа моя бессмертна. Один поэт сказал такие слова: «И сладко мне в часы страдания припоминать порой в тиши загробное существование неумирающей души». Верующий человек, знающий, что у него неумирающая душа сокрыта в его бренном теле, доволен всем. Кто-то выразился так: «Если Бог есть, то и я бессмертен». Человек, сказавший такие слова, хорошо знал, что есть Бог, и потому покой в душе его, что он бессмертен. Жизни человека положен предел, а мертвые – мертвые живут вечно. И это тоже правда. Только одни живут с Господом, а другие живут с дьяволом. Одни блаженствуют, а другие вечно мучаются. Христианин, испытавший любовь к Христову, приобщается к бессмертию, и он это бессмертие чувствует всей своей душой. Всему свое время. И это время, отданное Богом человеку для того, чтобы в жизни своей человек доказал целесообразность его пребывания на земле. О, если бы жизнь человека говорила так громко, чтобы не слышно было его слов! В 57 главе книги пророка Исаии мы читаем удивительные слова. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Такое утешение Господь дает праведному человеку. Господь учит нас, чтобы мы в жизни своей поступали так, самым достойным образом, дабы потом не стыдно было Богу слышать нашу характеристику из уст самого Господа Иисуса Христа на судилище Христовом. Потому что на судилище Христовом обнаружится всякое деяние человека, доброе или худое. А что говорит апостол Павел о смерти? Да и вообще, называет ли он смерть смертью? Отнюдь нет. Посмотрите, что он говорит о себе. Во втором послании Тимофею, 4 главе, мы читаем: «Время отшествия моего настало». О смерти физической он говорит, как о разрушении земной хижины. 2 Коринфянам 5:1. Он говорит, что настанет момент, когда он выйдет из тела и водворится у Господа. В этой же главе мы читаем. Павел апостол говорит и о времени успокоения в Иисусе Христе, после того, как закроются его физические глаза. Павел апостол искренне верил в свое бессмертие. Всему свое время, но бессмертие есть то, что живет в вечности, на него не распространяется ограничение времени. Великий проповедник Муди говорил так о своей кончине: «Когда вы услышите, что Муди умер, не верьте, я буду в лучшем мире еще более живой, чем сейчас». Всему свое время. Время жизни человека должно быть отдано на служение Христу. Это третья мысль. Недавно мы хоронили одного святого человека. Всю свою сознательную жизнь он положил на алтарь служения Господу. Он ушел к Господу в полном покое, с великой радостью, с глубокой надеждой. Потому что он понимал так, что жизнь со Христом – это бесконечная надежда. Но жизнь без Христа – безнадежный конец. Жизнь его была как безмолвная проповедь. У него была глубокая вера, беспредельная надежда, искренняя любовь. Это были плоды настоящей христианской жизни брата. Он жил глубоко смиренной жизнью. Ничем не выделялся, но старался всегда трудиться для своих ближних. Одежду, обувь и питание он собирал в коробки и отправлял в далекую Россию. Он предпочитал жить так, как говорит индийская пословица: «Лучше быть маленькой ступенькой в храме, чем высокой крышей в шалаше». Он был маленьким ростом, но у него было большое сердце. Он понимал, что для того, чтобы что-то на небе получить, нужно на земле что-то оставить. Его бескорыстное служение ближним не осталось незамеченными ни людьми, ни Богом. Всю свою сознательную жизнь он провел в Новосибирске. Там же он был осужден на 10 лет лагерей. Отсидев 8 лет, после жил 2 года в Караганде на ссылке. И вот когда продавали документы новосибирского КГБ, продавали, как говорят, с молотка, то купившие эти документы обнаружили запись одного шпиона. На собрании на Инской улице люди пели: «Куда скажешь, пойдем, что прикажешь, сметем». Вместо «снесем» там написано было «сметем». И они, эти атеисты, кагабисты, думали, что верующие так и поступают, сметают все на своем пути. И поэтому сами сметали верующих и также в свое время замели и Ивана Алексеевича. Всему свое время. Время, отданное на служение Христу, это лучшее время жизни для каждого человека. Всему свое время. И время всякой вещи под небом, говорит Экклесиаст. Время верующих во Христа не имеет пределов. Оно называется вечностью. Это четвертая и последняя мысль. Дорогие друзья, как прекрасно жить со Христом и во Христе, зная, что мы трудимся для самого великого, самого прекрасного, для Царя царей, для Творца неба и земли. Глубоко верующий человек Николай Коперник, великий ученый своего времени, пожелал, чтобы на его могиле было написано следующее. «Не той благодати, которую ты даровал Павлу, не той благосклонности, с которой ты простил Петра, но той милости, которую ты даровал разбойнику на кресте, этой милости я прошу у тебя». Безусловно, эту великую милость от Господа получил Николай Коперник. Он оживет в свое время, в день восхищения церкви, он предстанет перед Богом. Потому что Слово Божие говорит нам так, верующий в Меня, это слова Христа, верующий в Меня, если и умрет, оживет. Оживет – это греческое имя, которое произносится так, анастазис, то есть подъем, то есть возвышение, то есть общее восстание мертвых в новом теле. Когда это случится? А это случится очень и очень скоро. Я уже сказал, что время верующих во Христа не имеет предела, потому что оно называется вечным пребыванием с Богом. Верующий в Сына Божия, однажды, в день воскресения, открыв глаза, увидит Иисуса таким, каким Он есть. Все те, которые ожидают восхищения церкви, увидят своими глазами Господа таким, как Он есть, еще будучи живыми на земле. Вечная жизнь – это вечная радость пребывания во Христе, в Его вечном Царстве для всех верующих в Него. Сегодня хотел бы я задать вопрос тем, кто слушает нашу радиопередачу. Хотите ли вы увидеть Иисуса? Хотите ли вы встретиться с Иисусом? Боитесь ли вы смерти или нет? Возрождена ваша душа? Имеете ли вы уверенность в спасении? Бессмертие – не пустой ли это звук для вас? Вот вопросы, которые я хотел бы задать для каждого, кто слушает сегодняшнюю нашу радиопередачу. Дорогие друзья, особенно те, кто не познал Иисуса Христа, подумайте о том, что сказано в Словом Божьем. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время рождаться для вас пришло. Может быть, 20, может быть, 30, 50 или более лет. Но время умирать не за горами. Время умирать может настать так внезапно, что вы даже и не будете к этому готовы. Позаботьтесь о своем спасении не только тщательно, но и заблаговременно. И пусть Господь благословит каждого из вас познать Христа, прийти к Нему и получить жизнь вечную, и Он даст вам уверенность в спасении, ваше бессмертие. Богу нашему, давшему нам такое обетование, вознесем славу и благодарность в молитвах наших и в жизни нашей. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Каратаевы сегодня получили срочную телеграмму, в которой сообщалось о смерти родственницы Ирины Сергеевны. И теперь она собирается ехать в деревню на похороны. Дети останутся дома под присмотром дедушки с бабушкой и Хельми Ивановной Пелтонен.
2: Что там не говори, а я все-таки волнуюсь за вас. Как вы тут без меня обойдетесь?
3: Ну, мам.
2: Папы нет, а теперь меня целую неделю не будет.
4: Ну, чего ты так беспокоишься?
2: Ну, как же, Вадим?
4: Ну, ты что, нам не доверяешь, да? Мы ведь уже не грудные дети все-таки.
3: Да, вот именно.
2: Ну, конечно, вы не грудные дети уже, но все-таки за вами еще глаз да глаз нужен.
5: Мамулечка, ну чего ты всегда так волнуешься?
2: Ну как же, Верочка?
5: Поезжай совсем спокойно. Вот увидишь, все будет хорошо.
3: Конечно, все будет хорошо.
6: Да, и детям пора уже привыкать к самостоятельности во всем. И я со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы все было нормально. Мы сообща хорошо справимся, не правда ли?
4: Да.
3: Так что можешь не волноваться.
5: Только мы будем каждый день очень-очень скучать без тебя.
2: Ох, ты моя маленькая.
5: И сильно-сильно ждать.
2: Ну, я тоже без вас буду скучать. Но ничего, время летит быстро. Не успейте оглянуться, как я уже приеду обратно.
6: Правда, время быстро идет.
2: Ой, да что же я сижу? Надо собираться. Сейчас проверю, все ли я уложила.
6: Может, поможешь тебе, Ирина?
2: Да нет, Хельми, спасибо. Я тут уж все уже и собрала. Только вот теперь подарки немножко еще тут разложить. Бутерброды вот в дорогу взяла, да.
6: Да,
2: тапочки тоже надо прихватить с собой. Библию почитать.
5: Мама, знаешь что?
2: Что ты мне хорошего скажешь на дорогу, Вера?
5: Передай привет нашему бывшему милому дому, хорошо?
6: Ну да.
2: Вот оно что. По деревенскому дому соскучилась. Ладно. Зайду и передам привет дому от скучающих бывших жильцов.
6: Да.
3: Вера всегда что-нибудь странное придумывает. Смешно дому привет.
2: Ну.
5: Совсем не смешно.
2: Ну вот. Не хватает только поссориться перед дорогой. Смотрите, вы уж, милые мои, постарайтесь не ссориться без меня. Обещаете?
4: Есть не ссориться, товарищ начальник.
2: Во всяком случае, Вадим, постарайтесь. Также не забудьте все, о чем я вас спросила. Запомнили мои распоряжения?
4: Угу.
3: Запомнили.
2: Тогда скоро пора и на вокзал ехать.
3: А мы такси возьмем?
2: Нет, почему такси?
3: Вон сколько у тебя вещей набралось.
2: Нет-нет, Сереженька, не стоит такси брать, очень дорого. Ведь вы с Вадимом пойдете меня провожать.
4: Конечно, пойдем.
2: Ну вот, тогда для троих у меня не так уж и много вещей.
3: Жалко, а такси интереснее.
2: Как-нибудь в следующий раз, Сережа. Ну вот, все готово.
6: Давайте помолимся на дорожку и поезжайте, чтобы не торопиться потом.
2: Да, лучше вовремя поехать. Я не люблю спешки. Люблю минут за 15 до отправления приходить к поезду.
6: Да, и лучше так.
2: Да. А где Люда? Люда! Люда! Иди сюда.
7: Иду, мама.
2: Давайте помолимся все вместе, и надо уже ехать.

0: как просто без мамы.
1: Ну вот мама только кто уехала, и ты раскисла.
0: И не раскисла, просто мне грустно.
2: Ничего, Верочка, не грусти. Ты не заметишь, как быстро пролетит время.
3: Конечно, время-то быстро пролетит. Ну хорошо, я пошел. Мне еще чертеж надо завтра доделать.
2: Правильно, иди, Вадим.
3: Ого, смотрите, что здесь написано на дверях.
0: Что? Что?
3: Наша мама просто чудо.
2: Ну, что там?
3: Так, Вадим, не забывай заводить будильник и ежедневно менять носки. Сережа, собирай портфель с вечера. Не вытирай нос рукавом.
1: Ну, мама.
3: Бери чистый носовой платок в школу. Вот это да.
1: Наша мама должна на расстоянии руководить.
3: Да.
4: Смотрите. Нам с Верой тоже написано.
2: Вот видите, как мама вас любит. О каждом позаботилась.
0: Да я почитаю. Людочка, не забывай поливать цветы. Много не читай по вечерам.
3: Люда, запомни.
0: Верочка, одевайся потеплее. И не забывай свои рукавицы.
2: Ну вот.
1: Наша мама прямо как бог.
3: Ну скажешь тоже, как бог.
1: А что? Она ведь дала нам устные указания, а теперь еще и письменные.
2: Что поделаешь, если у человека иногда бывает такая короткая память, что ему приходится напоминать. А вы, между прочим, заметили, что мама указала каждому из вас только на ваши слабые места.
3: Ну, да.
2: Она знает слабую сторону каждого и хочет, чтобы вы исправились. Потому что она вас любит.
1: Конечно, любит. Но иногда ведь надо дать людям самостоятельно пожить. Без всяких приказаний. А то не делай, то не забудь это. Туда не ходи, сюда не ходи. Надоело уже?
0: А я очень рада, что мама так написала.
4: Я тоже.
0: Ее нет, а она как будто здесь дома. Ведь это она своей рукой написала.
2: Да.
0: Я буду каждый день читать и как бы слышать ее голос.
2: И Людочка тоже, да?
4: Да.
2: Когда есть любовь, то есть когда кого-то любишь, тогда совсем не трудно повиноваться ему. И наоборот, даже радостно. И Господь нам так говорит в своем слове. Помните, что Он сказал?
4: Помним.
1: А я что-то не помню. Что вы имеете в виду?
3: Вот тебе и доказательство того, что у человека бывает очень короткая память. Только что недавно читали 14 главу от Иоанна, где сказано, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И не любящий меня не соблюдает слов моих.
1: А, это?
0: Значит, ты, Сережа, и не любишь маму, раз тебе не хочется выполнять все, что она сказала.
1: Я не люблю маму! Да я, может, больше всех вас люблю ее.
0: Говорить-то все умеют. А вот ты возьми и докажи делом, что ты ее любишь.
1: Ну и докажу. Посмотрим еще, кто без мамы лучше обойдется.
3: Ну хватит спорить.
2: Я вижу, что эта неделя может стать для вас своего рода экзаменом.
3: Ну да, это уж точно.
2: У каждого из вас есть возможность показать свою самостоятельность и доказать на деле свою любовь к маме.
3: Да, у нас Люда, по-моему, самая быстрая в этом отношении. Смотрите, она уже на кухне хозяйничает.
4: Смотрите, мама даже на банке написала нам. Вот.
0: Ну-ка. Дай. Не спеши и думай, что делаешь.
3: Да, сколько мы раз резали себе руки, открывая консервы.
0: Наша милая мамочка все-все помнит.
2: Да, мамы есть мамы. Ну ладно, я пойду приготовлю ужин. Людочка там уже начала, наверное, его готовить.
4: Да.
2: А вы проверьте все и приготовьте к школе, хорошо?
3: Угу. Хорошо.
2: Потом покушаем, и если хотите, то почитаем вместе. У меня для вас припасена очень интересная книга.
0: Как здорово!
1: А про что книга?
2: Про одно интересное путешествие.
1: Тогда быстрее. Давайте все сделаем и будем читать.

Мама сделала как Бог. Такое сравнение сделал сегодня Сережа, обнаружив, что перед тем, как поехать на похороны родственницы, мама, кроме устных указаний, оставила им еще и письменные. Мама знала, что если она не напишет детям на бумаге, что и когда нужно сделать, они все забудут. Материнская любовь все предусматривает и учитывает. И эта любовь проявляет себя иногда даже в форме указаний, как отметила Хельми Ивановна. 2000 лет назад вечный Бог, наш Небесный Отец, обращался к человеку устно, в лице своего Сына Иисуса Христа. Сегодня Бог общается с человеком посредством своего написанного слова — Библии. Библия — единственная в мире книга, которая дает ответы на все вопросы, возникающие у человека в течение его жизни. Без этого слова Божия — Библии — человек не знал бы, как жить правильно и как умирать. Без освящения и указаний Библии поведение и стремления человека эгоистические, алчные, и в его жизни много горечи и отчаяния. Когда же человек принимает в свою жизнь Слово Божие, его жизнь получает свет и направление. Повеление и наставление Слова Божия приносит с собой мир, радость и удовлетворение неудовлетворенной и беспокойной душе. Послушайте, что говорит апостол Павел в своем послании к Титу. «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас». Не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости. Без знания библейских указаний человек возлагает свое упование и веру на неправильные объекты, на беспомощных идолов, будь они живыми или мертвыми. Идолы молодежи сегодня в большинстве своем – живые идолы, звезды рок-музыки, олимпийские спортсмены, артисты и так далее. Идолы взрослых в основном неживые. Это мертвые идеологии, или уже давно умершие личности, или материальное богатство, деньги, дачи, дома, машины. То, что занимает первое место в нашей жизни, чему мы уделяем больше всего внимания, это наш идол, наш Бог. Библия требует от своего читателя полного послушания и повиновения. Когда Бог обратился к Иисусу Навину, Он сказал ему, «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Что вы скажете о только что прочитанном? Довольно большое требование, не так ли? Что это за книга, которая требует такого безусловного и полного послушания от человека и так много обещает в награду? Прежде чем начать осуществлять такие большие требования, надо убедиться в достоверности того, о чем говорит эта книга, скажете вы. И вы правы. Однажды, отвечая своим критикам в Иерусалиме, Иисус сказал, «Кто хочет творить волю Его, то есть Бога, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Безусловно, самый верный и надежный метод определения истинности Слова Божия – это начать самому исполнять и испытывать его, то есть приобрести личный опыт. Однако существуют и другие аргументы и доказательства истинности Библии. Археология – один из наиболее громких свидетелей,
достоверности Библии. Люди, народы, места и события, описанные в Библии, соответствуют открытиям современной археологии. Никакое археологическое открытие до сих пор не опровергло библейских справок, говорит археолог Нелсон Глуэк. Одна из археологических находок была сделана итальянскими учеными около селения Элба в северной части Сирии. Международный журнал «Тайм» так охарактеризовал это открытие. Эта находка снабжает нас документальным материалом, доказывающим существование малоизвестного царства 2400 лет до нашей эры. Эта находка также лучшая из всех бывших до этого доказательств о том, что описанные в Библии в Ветхом Завете лица существовали. Второй фактор, который подтверждает достоверность Библии, это ее целостность, логичность. Библия писалась в течение 1500 лет 40 авторами, жившими на трех разных континентах. Она писалась на трех разных языках – еврейском, греческом, арамейском. И она состоит из 66 отдельных книг. И несмотря на это, каждая книга говорит одно и то же о самых спорных аспектах человеческой жизни. Учтите еще разные жизненные фоны авторов. Моисей был образованным политическим руководителем. Иисус Навин был военным человеком. Соломон – царем. Даниил, говоря на современном языке, премьер-министром. Неемия – виночерпием. Амос – пастухом. Петр – рыбаком. Матфей – сборщиком пошлин. Павел – раввином и так далее. Каким образом эти люди написали бы одни и те же мысли, если бы один и тот же Бог не вдохновил их написать безошибочно каждое слово? Люди не так уж и просто приходят к единомыслию. Попробуйте сравнить хотя бы медицинские учебники или справочники, написанные в течение 1500 лет. Вы найдете хаос в рецептуре лечения разных болезней. В тех учебниках химии, из которых я черпал знания 20 лет назад, изложены некоторые такие научные факты, которые сегодня лишены всякого фундамента. Выбери два человека, работающих вместе и хорошо знающих друг друга, и попроси их написать об одном и том же предмете, и ты обнаружишь целый ряд расхождений в их точках зрения. Откуда же эта гармония в Библии тогда? Апостол Павел отвечает, «Изрекли ее святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, исполнившие все библейские пророчества, также веское доказательство достоверности Библии. В Ветхом или Старом Завете написаны десятки пророчеств о том, что произойдет с определенными народностями, городами, людьми. Многие из этих пророчеств уже исполнились, многие исполняются в наше время, и остальные исполнятся в будущем. Вавилон, Персия, Греция, Рим – все эти царства поднялись и разрушились точно так, как о них было и предсказано в книге Даниила. Город Тир был разрушен согласно 26 главе книги Езекииля. В книге «Бытие» дано обещание потомкам Авраама, согласно которому они никогда не будут уничтожены. Сегодня евреи и арабы, потомки Исаака и Измаиля, первых двух сынов Авраама, все еще живы как народности. И наоборот, вавилонян уже нет, медьян, персов, амореян, хананеян нет. Бог обещал Аврааму, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Даже самый поверхностный взгляд на страницы истории подтвердит,
что проклинающие и преследующие еврейский народ сами были стерты с лица земли, согласно Божьему обещанию. Начиная с древних ассирийцев и кончая Третьей империей Адольфа Гитлера, еврейский же народ живет и здравствует. Ну а в отношении состава библейских книг, как можно быть уверенным, что он правильный? Может быть, церковные отцы выбрали его по своему усмотрению и вкусу? Кто так говорит, им следовало бы помнить, что не церковные отцы или церковные советы решали, какие книги будут включены в Библию, а сам Бог. Церковные отцы только заметили те книги, которые производили влияние на жизнь человека, которыми Бог пользовался в течение столетий. Эти книги были избраны в состав Библии, которой мы и сегодня пользуемся. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, возьмем следующий пример. Предположим, что мы подразделили все книги Библии на отдельные тома и разложили их на разные полки в разные отделы книжного магазина. Далее предположим, что нам удалось стереть с памяти людей, что эти книги когда-то были собраны вместе и написаны под воздействием Духа Святого. Спустя 20 лет большая часть книг из магазина исчезла бы совсем. На их месте появились бы новые книги. Но издания этих 66 библейских книг были бы и впредь на полках. И книжное издательство и впредь выпускали бы их, потому что они все еще пользовались бы спросом. И причина, почему люди все еще покупали бы их, в том, что Бог именно через эти книги влияет на жизнь человека.

на этот вопрос простой. Слова и предложения можно вырвать из своего контекста и применить их согласно своим личным мнениям. И доклад или выступление будет выглядеть веским. Атеисты, можно сказать, в этом отношении большие специалисты. Таким образом, можно злоупотреблять любой книгой. Если бы, например, авторитет произведений Толстого или Достоевского возрос бы до авторитета Библии, то, несомненно, многие организации и группы людей начали бы пользоваться изложенными в этих трудах мыслями для подтверждения своих собственных идей. Библия – живое Слово Божие, воистину достойна не только нашего серьезного внимания, но и нашего полного послушания. Иисус Христос сказал: «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут». Как я уже и сказал, самая лучшая возможность убедиться в достоверности Библии – это личный опыт. Твой личный опыт, мой друг, начнется от личного принятия Иисуса Христа в свою жизнь как Бога и властелина. Я советую тебе найти христианскую церковь в своей области и одолжить у верующих Библию. Или напиши нам. Мы постараемся выслать ее тебе. Начни читать эту книгу книг. Читай ее с молитвой. Проси Бога, чтобы Он открыл твое разумение, понять написанное. Помни, что эта книга содержит неисчерпаемые глубины. В ней ответ на все твои вопросы. Да благословит тебя Бог, который и сегодня еще говорит нам, людям, через свое святое слово.

Вот книга заветов Божьих. Но где ее купишь в России? Где добрые те книгоноши, что Библию в сумках носили? Греха суховеи дуют, без Библии души вянут. Я просьбу помню такую, дайте мне в Библию глянуть. Студентке из храма науки такая возможность впервые я дал. Она вытерла руки, открыла страницы святые. Стремилась душа ее к свету сквозь дебри превратных понятий. И книгу, увидев эту, сказала: «Какой вы богатый!» Безбожье успело во многом, причислила Библию к мифу. Но девушка молвится вздохом: «О, где же достать эту книгу?» «Да!» Библия много значит, чтоб люди в грехах не гибли и стали духовно богаче. Дайте им больше Библии.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из его книги «12 проповедей о прославлении» на текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». В первой части этой проповеди Спирджин призывает детей Божьих петь Богу самые прекрасные песни, на которые только способны наши немощные уста. Он предлагает стихи из Евангелия от Луки взять как образец хвалы, которую мы можем вознести Господу. Церковь в наши дни многое теряет, когда не благодарит Бога за то малое, что у нее есть. У нас много молитвенных собраний, но слишком мало собраний прославления. Получается так, словно у церкви есть силы возвышать голос, когда ей что-то нужно, но ее поражает немота, когда надо прославлять Господа. Обратите внимание, что не множество, а все множество учеников радостно хвалило Господа. Никто не молчал, не было никого, кто бы не пел. Но я уверен, что жизненные проблемы тех учеников были не проще наших. Давайте попросим Господа настроить наши арфы. Не оставайтесь в молчании, не молчите, благословляйте Его имя. Если вы не можете возблагодарить Его за приходящее, воздайте Ему хвалу за духовное. А если ваша духовная жизнь не очень насыщена, тогда прославляйте Его за то, кто Он есть, за кровавый пот на Его челе, за пронзенные руки и сердце. Хвала должна быть единодушной. Ни одна нота не должна звучать фальшиво, чтобы не испортить всю мелодию. Однако, когда Христа прославляло все множество учеников, фарисеи не прославляли Его, они роптали. Истинная хвала может звучать только из чистых сердец. О, если бы вы стали Его учениками! Далее мы обращаем внимание на то, что люди радостно славили Христа. Все множество учеников начало в радости славить Бога. Кроме того, прославление Христа было эмоциональным. Ученики славили Его своими голосами велигласно. Несмотря на то, что прославление было эмоциональным, оно было не беспричинным, так как указана причина, по которой люди славили Господа, за все чудеса, какие видели они. Я думаю, у нас есть похожие причины для прославления. Следует заметить, что у учеников Христа были и личные причины для радости. Самая прекрасная хвала звучит из уст того человека, который вкусил, как благ Господь. Он извлек нас из страшного рва и из тенистого болота и поставил наши ноги на камень. Пусть сегодня исполнится слова: «Все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они». Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Мы переходим ко второй части беседы. Хвала была выражена своевременно в хвалебной песне. «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Песня была своевременной, потому что в ней говорилось о Христе. излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Ни одна песня не звучит так сладостно из уст верующих, как песня о возлюбившем нас и предавшем себя за нас. В песне учеников говорилось о Христе как о царе. Именно поэтому она была своевременной. Она была предназначена для дня коронации. «Венчайте Его! Венчайте Господа всей вселенной!» Припевом в этой песне были слова «Благословен Царь!» А в куплетах говорилось о том, что Он был послан Всевышним. «Грядущий во имя Господне». Христос облечен божественной властью. Он пришел к людям от имени нашего Бога Отца, поведал о виденном на небесах, и при этом Он не без поручения Бога взялся за это дело. Он был послан Отцом в соответствии с Его замыслами. «О, благословите Господа, святые, вспоминая о том, что ваш Спаситель помазанный Господом». Христос воцарился на Его престоле. Сущий Бог, которому было угодно поразить Его, сказал о Нем: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Ваш Спаситель божественен. Тот, кого вы почитаете, Сын Марии, есть Сын Божий. Ехавший на осле восседает на херувимах и проносится над мраком бездны. Люди постилали свои одежды и резали ветви деревьев, слишком просто для царя, но вскоре ангелы устилали его путь своими песнями поклонения. От блистания перед ним бежали облака его, град и угли огненные. Благословен царь! О, прославьте его в этот день! Прославьте царя, ибо он божественен и послан Отцом. Ученики радовались, что Христос был рядом с ними. Именно от того, что Он был рядом, их радость умножалась. Источником и центром их веселья был царь на молодом осле, царь-победитель. Они не могли не радоваться, когда увидели Его. «Возлюбленные, наш царь с нами. Он въехал в Иерусалим, въехал торжественно. Пробудите все струны своей души для горячей хвалы, и пусть песни вашего сердца будут о Христе». Хвалебная песнь была своевременной также потому, что она была предназначена Богу. Когда люди пели эту песню, они превозносили Бога, Бога во Христе. Они пели «Мир на небесах и слава в вышних». Когда мы воспеваем Христа, мы желаем благословить божественное величие, даровавшее Его нам. Да будет хвала Отцу за Его неизреченный дар. О, вечный Бог, мы Твое творение, желаем искренно прославить Тебя, живя в этом ничтожном мире, за Твое великое решение избрать нас предметом Твоей величественной любви. Мы благословляем Тебя за то, что Ты еще прежде того, как простер звездное небо, дал нам благодать во Христе, Твоем Сыне. Мы прославляем Тебя, о Боже, и возвеличиваем Твое имя, спрашивая самих себя, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его. Как Ты, обладавший бесконечной славой, смог снизойти до того, чтобы стать человеком, страдать, истекать кровью и умереть за нас? Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. О, если бы мое место занял вдохновленный Богом певец или древний пророк, который со святым красноречием превознес бы перед вами того, кто был убит, но теперь жив, который прославил бы Бога, пославшего Сына в этот мир, чтобы Он искупил себе народ, возвещающий Его совершенство. Эта песня была бы своевременна еще по одной причине. Она охватывала весь мир. Хвала тех людей не была ограничена стенами, как наша сегодня. Множество учеников пело под открытым небом. Вместо стен у них был горизонт, а вместо крыши — свод небес, которые ни на что не опирались. Их песня, родившаяся на небесах, не имела границ. Она охватила собой весь мир. Мир на небесах и слава в вышних. Эта песня так же необычна, как песня ангелов, воспевших в ночь Рождества. Но она отличается от нее, ибо в ту ночь ангелы пели «На земле мир», а у ворот Иерусалима звучали другие слова «Мир на небесах». Суть любой песни — ее распространение. Священная радость началась на небесах и достигла земли, поэтому ангелы пели «На земле мир». Но теперь песня началась на земле и полетела в небеса. Мир на небесах и слава в вышних. Разве не удивительно, что такие несчастные существа, как мы, могут, находясь на земле, прикоснуться к небесам? Благодарность, наполняющая наши сердца, проникает на небо. Слава Божья не может быть увеличена творением, ибо она бесконечна, но творение может отражать ее. Благодарность человека на земле, в чьем сердце горит огонь любви, согревает сами небеса. Множество людей пели о мире на небесах, словно Спаситель даровал ангелам полный покой, словно война Бога против греха закончилась, благодаря тому, что пришел Царь-победитель. О, давайте петь такие песни, которые подойдут для высшего мира. Я желал бы вместе со звуками музыки вознести свою душу к небесам. О, если бы какие-нибудь небесные слова могли поднять мои чувства до неба! Песня учеников была своевременной, потому что она охватывала весь мир. Кроме того, она была своевременной, потому что люди пели ее в духе благодарности. Они громко восклицали: «Благословен! Благословен Царь!» Мы не можем благословить Бога, и все же благословляем Его. «Благословен Господь!» Братья мои, не возникало ли у вас желания сделать Иисуса счастливее? Не хочется ли вам возвеличить Его? Да будет Он превознесен, да воссядет Он в вышних. Я почти допускаю эгоистичное желание, чтобы Он не был так превознесен, чтобы у меня была возможность превознести Его еще больше. О, если уничтожение моего тела, души и духа могло прибавить Ему хотя бы чуточку славы, я бы не только согласился на жертву, но благословил бы Его имя за то, что Он удостоил меня такой чести. Все, что мы делаем, не добавляет к Его славе. И все же, братья, я желаю, чтобы люди воздавали Ему должное, если бы Он, как победитель, проехал по нашей стране. О, если бы Царь Иисус был так же хорошо известен в наше время, как во времена пуритан! О, если бы Иисус был велик в глазах всех людей! Мы молимся об этом, мы стремимся к этому. Среди величайших радостей, самая великая радость, которую нам приносит знание того, что Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено.
2: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословлен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“.
3: В-третьих, очень коротко, ибо я не намерен уделять много внимания подобным людям. Мы поговорим о несвоевременном вмешательстве. «Учитель, запрети ученикам твоим». Нам знаком этот голос, неизменное ворчание фарисеев. Ничего другого они сказать не могли. Таковы эти люди, и таковы их речи. Они осмеливаются говорить: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», и вместе с тем не желают присоединиться к хвале других людей. Чем были недовольны фарисеи? Первая причина заключается в том, что они боялись, что люди перестанут прославлять их самих. Если бы люди говорили: «Благословенный фарисеи! О, прекрасные фарисеи! Как широки их филактерии! Как красива их одежда! Как аккуратно они отдают десятину с аниса и мяты! Какое чудо, что Бог позволил нам, несчастным созданиям, взирать на это величественное воплощение добродетели!» Я уверен, что среди фарисеев не нашлось бы ни одного, кто бы сказал: «Учитель, запрети ученикам твоим». Гордое сердце никогда не прославляет Бога, потому что оно тайно желает хвалы себе. Далее, они завидовали людям. Сами они не испытывали такой радости, как ученики, и для них было невыносимо зрелище чужого счастья. Они, подобно старшему брату из притчи о блудном сыне, думали про себя: «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Неужели это причина, чтобы другие не могли веселиться? Воистину, это скверная причина не давать другим радоваться. Если мы сами не можем радоваться, мы не должны мешать другим. Если в нашем сердце не звучит музыка, то пусть в нем, по крайней мере, не будет желания остановить музыку в других сердцах. Но я думаю, главная причина их требования заключалась в зависти к самому Иисусу. Они не могли видеть Его в венце величия. В этом суть человеческого сердца. Оно не желает видеть Христа прославленным. Проповедуйте нравственность, сухое богословие или обряды, и большинство будет довольно. Но начните проповедовать Иисуса Христа, и послышатся возгласы: «Учитель, запрети ученикам твоим». Один опытный проповедник дал отличный совет начинающему, сказав: «Не уничижай ничего, кроме греха, и не превозноси никого, кроме Христа». Братья, давайте не будем воспевать никого другого, кроме Христа. Ничего не говорите о своей церкви, о своей деноминации, молчите о своем проповеднике, но прославляйте Христа, и вы увидите, как это не понравится фарисеям. Но это лишь еще одна причина для нас больше славить Христа. Пусть сатана получит побольше того, чему ему не по нраву. Проповедь Христа — это бичевание сатаны. Это гром, который заставляет ад трястись. Давайте же не будем молчать. Мы сомнем нашего врага, если будем просто превозносить Господа Иисуса Христа. «Учитель, запрети ученикам твоим». К сожалению, Господь вряд ли услышит подобные слова, высказанные в адрес современной христианской церкви. Редко, очень редко мы слышим о том, что в миру принято называть фанатизмом. Было время, когда ремесленник отправлялся проповедовать Христа в Индию. Были люди, которые отправлялись к язычникам проповедовать Евангелие, не дорожа своей жизнью. Было время, когда церковь была настолько глупа, что расставалась с жизнью своих святых ради славы Христа. Но сейчас-то она намного осмотрительней. Увы, увы твоей осмотрительности. Церковь так спокойна и уравновешена. Пропала методистская пылкость, даже деноминация, чье имя всегда ассоциировалось с жизнью, стала благочинной и застывшей. И мы тоже очень великодушны, позволяем проповедовать самые богохульные учения и приставляем палец к своим устам, ведь многие хорошие люди придерживаются этих учений. ни о каком запрете в наши дни не может идти и речи. Братья, как порой устаешь от этого! О, если бы зажегся древний огонь! Церковь не расцветет, пока он не зажгется вновь. О, пусть вернется прежний фанатизм, ибо благодаря ему Дух Божий делает людей ревностными служителями Бога. О, пусть вернется к нам былая отвага, которая рисковала всем и всеми, лишь бы прославить того, кто пролил кровь на кресте. Да продлит Бог наши дни, чтобы мы еще увидели эти времена. Мир может роптать, но Иисус на стороне своих учеников. Мы переходим к последней части беседы, уверенному ответу Христа. Иисус сказал: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Братья, я думаю, ситуация очень похожа на нашу. Если мы не прославим Господа, камни возвысят голос против нас. Мы должны прославлять Господа. Горе нам, если мы этого не делаем. Мы не должны сдерживать свои уста. Спастись от ада и молчать? Иметь твердую надежду на небеса и оставаться неблагодарным? Быть искупленным кровью и сомкнуть уста? Быть исполненным духом и не говорить? Не давать проявиться духу из-за страха перед ничтожными людьми? Боже, упаси нас от этого! Во имя Всевышнего Бога пусть подобные мысли развеются по ветру. Наши дети спасены. Плод чресел наших в руках у Христа. Они растут на наших глазах, как деревья у потоков вод. Но где же песни? Где радость? Где восторг? Мы уподобляемся животным. Наши сердца сделаны из гранита, у некоторых, возможно, из стали. Мы должны славить Бога. Царь среди нас. Царь Иисус улыбается нам, садится с нами за один стол, одаривает нас своим словом, а мы не будем прославлять его? Если бы сатана познал радость общения со Христом, он бы научился любить. Но мы будем хуже бесов, если не будем прославлять имя Иисуса. Сила царя явилась во всей красе. Его враги повреждены. Его победоносная колесница проносится по улицам города, а песен нет. Величайшая радость для нас — победа нашего царя. Он грядет, его пришествие все ближе. Знамения благословения окружают нас в воздухе и на небе. Так неужели не зазвучит песня? О, мы должны благословлять его! Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Но могли ли камни возопить? Да, могли. И если бы они заговорили, то оказалось бы, что могут многое рассказать. Если бы камни заговорили, они бы рассказали о своем Создателе. Так не поведаем ли мы о нем, сотворившем из нас камней, детей Аврааму? Они могли бы рассказать о долгих столетиях, ушедших в прошлое. Древние скалы описали бы хаос и порядок, рассказали бы о разных стадиях творения. Не можем ли мы рассказать о Божьем замысле, о его великих делах прошлого, совершенных ради церкви? Если бы камни заговорили, они бы рассказали о том, кто тесал их, как он придавал им форму и сделал их пригодными для строительства храма. Разве не можем мы рассказать о нашем Создателе, сокрушившем наши сердца молотом своего слова, обтесавшем нас, чтобы мы стали частью его храма? Если бы камни заговорили, они бы рассказали о строителях, которые укладывали их в храмовые стены. Так станем ли мы молчать об архитекторе и строителе, который поместил каждого из нас на свое место в храме Бога Живого? О, если бы камни возопили, они бы поведали длинную историю о памятниках, ибо часто камни становились памятниками Богу. И мы тоже можем рассказать о своем Авен-Езере, камне помощи, камне напоминания. Камни, нарушенного нами закона, вопиют против нас. Но Христос, отваливший камень от двери своей могилы, возвышает голос за нас. Камни могли бы заговорить, но мы им не позволим. Мы заглушим их шум священной песни и будем благословлять величие Всевышнего все дни жизни нашей. Пусть сегодня и завтра мы будем особенно посвящены святой радости, и пусть Господь в своей необъятной милости наполнит радостью наши сердца, радостью от дел милосердия и любви и радостью прославления Его имени. Да будет благословен живущий во веки веков.

Вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из книги Спеджена «12 проповедей о прославлении». На текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни вас запьют“. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные». Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о человеке, пострадавшем от клеветы, и который чуть не погубил себя из-за своей ограниченности. Оказались ли превратности судьбы для парня лишь результатом нелепого стечения обстоятельств? Или же был в этом какой-то высший смысл? Герой нашей истории смог найти ответ на этот вопрос, лишь когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.
2: О, Господи, Господи!
3: Когда же я привал?
4: Может, перекурим уже?
5: Ну ладно, ладно, ребята, ладно! Ну давайте отдохнем здесь несколько минут.
3: Фу. Нам нужно остановиться и как следует отдохнуть. А то мы так не затянем это снабжение.
6: Ложись!
5: Ложись, ребята! Засада! Засада! Рассредоточиться! Рассредоточиться!
7: Посмотрите, сколько их на этой горе!
6: Справа! Справа!
7: Помогите!
6: Тихо,
7: врача!
5: Черт! Потерпи, потерпи, Майкл, я иду! Я иду, Майкл, потерпи!
7: Я не выдержу, помогите мне!
5: Я уже здесь, Майкл!
7: Помогите!
5: Не шевелись, Майкл! Я сейчас вколю тебе обезболивающее!
7: Мне ранило! Доктор, я не могу идти!
5: Потерпи, потерпи, это поможет!
7: Я не хочу умирать во сне, доктор!
5: Майкл, успокойся, успокойся! Это морфин, просто обезболивающее, а не снотворное!
7: Я не хочу оставаться умирать здесь один! Не бросайте меня!
5: Я не брошу! Я не брошу тебя! Эй, кто-нибудь! Эй, помогите! Помогите! Помогите мне вытащить его отсюда!
7: Господи, я умираю! Я умираю! Я попаду в ад!
5: Держись! Держись рядом со мной, Майкл! Мы должны выбраться отсюда! Он синеет у меня на глазах! Срочно нужен вертолет! Его нужно как можно скорее доставить в город! Иначе парню конец. Эй, помогите, ребята, помогите, пожалуйста. Его нужно вытащить отсюда, иначе парню конец. Помогите.
8: Я попал на войну еще совсем желторотым птенцом. Я никогда в своей жизни не видел своего отца. Они с мамой развелись, прежде чем я родился. Мама целыми днями была занята на работе, а я оставался с бабушкой. Они очень меня любили, но все же мне не хватало отца. А когда мне исполнилось 18 лет, у мамы обнаружили рак. Это привело ее к Богу. Мы начали ходить с ней в церковь, но я там ничего не понимал и мне было просто неинтересно.
9: Мама, ну скажи, ну зачем мне ехать на эту службу? Я не хочу.
10: Уже тебе от этого не станет. Не ной, пожалуйста. Ну ладно, не обижайся. Ума не приложу. Ну почему ты не хочешь ходить в церковь? Мне, например, там очень нравится.
9: Да я просто не понимаю всех разговоров эти о Боге.
10: Ну хочешь, верь, хочешь, нет. Но все это очень важно.
9: Можно подумать. Я вообще сомневаюсь, что Бог существует.
10: Когда-нибудь ты в этом убедишься.
9: Вот еще. Лучше бы я остался играть с ребятами в футбол.
10: Не спорь. Больше мы это обсуждать не будем. Когда зайдем в церковь, веди себя спокойно, Майк. И внимательно слушай священника.
9: Ой, сдохнуть можно от скуки. Ну да ладно. Мне все равно все это до лампочки.
8: Посещение церкви тогда мне ничего не дало. У меня были свои интересы, ими я и занимался. Мне нужны были деньги, Я не брезговал тогда ничем ради пары долларов в кармане. Работать или воровать мне было без разницы. Нет, конечно, я не угонял машины, не грабил банки, но тянул по мелочи все, что плохо лежало. Чего я только не вытворял в те подростковые годы. Но совершенно неожиданно для меня моя вольная жизнь вдруг закончилась. Однажды мама достала из почтового ящика повестку в армию.
10: Ты же знал, что это рано или поздно должно было случиться, Майк. В чем, собственно, дело?
8: Просто я не хочу идти в армию.
10: Странно. А мне казалось, что ты с детства мечтал стать военным.
8: Мечтал. Ну пойми, это же совершенно разные вещи. Идти служить добровольно или по призыву, когда кто-то приказывает.
10: Ну что мы можем сделать?
8: Мама, меня же могут послать во Вьетнам.
10: Ой, может, все обойдется?
8: Вся моя жизнь пойдет под откос. С утра до вечера маршировать и бесконечно подчиняться чьим-то дурацким приказам.
10: А где ты будешь проходить подготовку?
8: Не знаю, еще не сказали. Мам, ты прилетишь ко мне?
10: О чем ты говоришь, Майк? Ни за что на свете. Ты же знаешь, как я до смерти боюсь самолетов.
8: Впервые в своей жизни я оказался в ситуации, когда мои интересы никого не интересовали. Уже была пройдена начальная военная подготовка, а я так толком еще и не понял, что со мной происходит. И вот, пожалуйста, я оказался крайним. Произошло именно то, чего я больше всего и боялся. Меня все-таки отправили воевать во Вьетнам. Я был зачислен в 4-ю пехотную дивизию, а пуля нашла меня на 3-й месяц службы. Она ударила меня в позвоночник, как раз под левой лопаткой. Боль была просто адская. Под бешеным огнем врач все-таки не бросал меня. На помощь пришли и другие ребята.
11: Командир, вертолет на подходе!
12: Билл, я приказываю быстрее подготовить раненых.
13: Он, кажется, потерял сознание. Нельзя терять ни минуты! Вроде бы морфин начинает действовать. Он пришел в себя. Майкл, ты меня слышишь? Майкл, ты меня слышишь? Майкл, очнись!
12: Могут начать атаку.
13: Да. Сейчас тебя отправят на вертолете в госпиталь. Ты меня слышишь?
8: Да.
13: Отправят тебя на вертолете в госпиталь,
8: доктор.
13: Майкл!
8: Доктор, возьмите, пожалуйста, мои часы и бумажник. Отправьте их маме, ладно? Там, куда я попаду, мне это уже не понадобится. Я знал, что попаду в ад, и все мое существо содрогалось от ужаса. Поскольку я не принял Иисуса, когда был здоров, то не хотел лицемерить и призывать его в последнюю минуту. Теперь-то я понимаю, что мне мешало сделать это моя гордыня. Вертолет доставил меня в полевой госпиталь, а через 10 дней меня послали на лечение в Японию. Это продолжалось несколько недель. Я был на волосок от смерти.
14: Майк! Майк, ты слышишь меня? Твоя мама приехала.
10: Майк! Господи, сынок! Какой ужас! Ты весь в трубках! Худал, кожа до кости.
8: Мама. Мама. Как ты здесь оказалась?
10: Я очень переживала за тебя. Вот и приехала.
8: А где я?
10: В Японии. В больнице.
8: А как ты сюда добралась?
10: Я прилетела на самолете.
8: Меня подстрелили, мама.
10: Я знаю. Знаю, Майк. Не переживай, я буду рядом с тобой.
11: Мама, как я рад, что ты приехала. Я...
10: Доктор, он выживет.
14: Ваш сын то и дело теряет сознание. Успокойтесь. Видите ли, инфекция попала в спинномозговую жидкость и, как результат, бактериальный менингит.
10: Менингит? Это помимо того, что он ранен?
14: Мы делаем все, что в наших силах. Мы уже испробовали все средства, но справиться с заражением так и не удается.
10: Если бы я только могла приехать хоть немного раньше.
14: Его доставили из полевого госпиталя с очень высокой температурой. Врачи на месте так и не смогли поставить диагноз. Только дополнительное обследование здесь, в клинике, показали, что у вашего сына менингит.
10: Мой бедный мальчик. Какой он несчастный. Я его просто не узнаю.
14: Я хочу, чтобы вы знали всю правду. Он в критическом состоянии.
10: Откуда у него воспаление?
14: Ну, вероятнее всего, заражение произошло, когда его ранило.
10: Ну, я надеюсь, Майк выживет.
14: У нас есть еще один препарат. Попробуем его. Но если это лекарство не поможет, то, увы, сами понимаете.
10: Господи, прошу тебя, не дай моему мальчику умереть.
8: Через 3 месяца стало совершенно ясно, что я выкарабкался. В общей сложности я провел около 1.5 года в разных клиниках. Наконец, меня выписали. Но я вышел оттуда в мир полным инвалидом. Ноги у меня были полностью парализованы. Я страшно ослабел и телом, и душой. В больницах меня постоянно пичкали наркотиками, и, конечно, я к ним привык. И вот теперь они с выпивкой хоть как-то скрашивали мое существование. Почти все друзья от меня отвернулись. Однажды вечером я пригласил прийти поиграть в карты знакомых ребят.
15: Ты посмотри.
16: Да,
15: ты
16: вещь, посмотри, что надо.
15: Посмотри, какая.
16: Ну еще бы. Посмотри, а ровно, еще один я держу себе под матрасом.
15: Где ты достал, вот. Майк?
16: О, видишь?
15: Где ты достал? Да.
16: Ну, с такими пушками ты хоть на медведя готов идти. Люблю оружие. С детства. Ты парень не промах. Ну, ладно. Что, как говорится, ближе к телу.
15: Ну.
16: В покер сыграем?
15: Еще как же? Поехали, ребята. Почему? Да, поехали.
16: Если кто хочет пить, пожалуйста.
17: Я не против. Тебе налить, Майк?
16: Нет, мне не надо пока. Кто не пьет? Мозги мне нужны для игры.
17: Так, кто раздает?
16: Кто раздает-то?
15: Я. Ну, давай, раздавай. Давай, поехали.
17: Мне еще одну.
15: Так.
17: Еще. Так, хорошо.
15: Так. Я пас. Так, убери руки.
17: Так, все. Мне еще одну.
15: Налей сюда, Винца.
16: Мне. Слушайте, этот парень махлюет.
15: Не понял?
17: Мне очень жаль, ребята, но кажется, я выиграл эту партию.
15: Погоди, как это ты выиграл?
16: Смотрите на его карты. Да,
15: погоди.
16: Да он же жульничает.
17: Ты назвал меня жуликом?
16: А кого ты ребята, думал?
17: Ребята, ах ты!
8: Когда он попытался схватить пистолет, лежавший под матрасом, то я успел первым выхватить из-под подушки другой пистолет, о котором он еще не знал, и выстрелил ему прямо в голову. Его приятели выбили у меня пистолет из рук и увезли парня в больницу. Меня обвинили в стрельбе из огнестрельного оружия в городе. Я был так туп, что даже не нанял адвоката, не просил никакой защиты в суде. После недолгого пребывания за решеткой я запил еще больше. Однажды вечером я начал развлекаться в баре, Окончилось все разбирательством у шерифа. Чтобы помочь мне выпутаться из этой ситуации, приехала мама.
10: Ради бога, что случилось, Майк?
8: Я ничего не помню, мама.
10: Шериф говорит, что ты проехал мимо него по дороге. Он сразу понял, что ты был в нетрезвом состоянии. Тогда он поехал за тобой, а потом ты попал в аварию.
8: Да? Ну надо же.
10: Ты пьешь слишком много, Майк.
8: А как иначе? Как иначе, если жизнь для меня потеряла всякий смысл?
10: Но ты позволяешь себе такое, что просто волосы становятся дыбом. Особенно после того, как ты подстрелил того парня.
8: Он меня в покое не оставит. Этот подонок выслеживает меня.
10: Ты стал слишком невменяемым. Я с тобой как на вулкане. Каждую минуту в напряжении. Шериф, мне кажется, суд должен принять какое-то решение, как быть дальше, потому что я не могу ручаться за своего сына. Он опасен и для себя, и для окружающих.
8: Мама! Мама, так как ты можешь?
10: Это ради твоего блага, Майк. Если бы ты видел себя со стороны.
8: После этого случая меня отправили на 3 месяца в психушку. Но врачи никаких отклонений не обнаружили, и через неделю меня выписали. А вернувшись домой, я вдруг ясно осознал, что по сути я был никому не нужен. Нет, у меня были какие-то приятели, но настоящих друзей, на которых бы я мог положиться, у меня не было. И я понял, что мне оставалось надеяться лишь на собственные силы. Тогда я бросил пить и начал читать. Через некоторое время я решил поступить в университет. И меня приняли, несмотря на низкие оценки в аттестате. В первый же день учебы я увидел необыкновенно красивую девушку. Ее звали Сьюзан. Но прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы начали с ней встречаться.
18: Я тоже обратила на тебя внимание в первый же день, когда я пришла на занятия. Захожу в вестибюль, а вокруг столько народа, и вдруг вижу парня с такими очаровательными карими глазами, каких я еще ни у кого не видела.
8: Правда?
18: Да. Ты мне сразу показался очень привлекательным.
8: А я в тебя влюбился с первого взгляда.
18: Я несколько недель надеялась увидеть тебя снова. Но у меня не получалось. Я не знала, что ты учишься вечером.
8: А я тогда и не мечтал, что смогу тебе понравиться.
18: Вот глупый. А, я тебя заметила почти случайно. Ты разговаривал с моей подругой по комнате.
8: Да-да-да, помню.
18: Угу. Ты тогда сказал мне, что не любишь светских разговоров.
8: Я люблю в тебе все, Сьюзан. Все без исключения. Твое лицо, походку, волосы. Я просто схожу с ума от любви к тебе.
18: Майк тогда даже и не подозревал, что я ходила в церковь, которая заставила меня выбирать между ней и Майком. Я решила остаться с возлюбленным. Мы поженились. Но меня очень интересовали вопросы духовной жизни, а Майку до этого не было никакого дела. Однажды я зашла в магазин христианской литературы и, просматривая книги, наткнулась на комментарий к Откровению, которые, как мне показалось, могли бы быть интересными и Майку. Я их купила, почитала немного сама, а потом дала мужу.
8: Сьюзен!
18: А!
8: Сьюзен, пойди сюда на минутку, милая!
18: Что случилось?
8: Сьюзен, ты только послушай, что здесь написано. Вот. Угу. Откровение, глава 1, стих 18. «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Сьюзен, это означает, что Иисус Христос — Бог!
18: Бог?
8: Конечно!
18: А я этого и не знала.
8: А здесь также сказано, вот послушай, здесь также сказано, что все мы грешники, но я это знал и раньше, я ведь всю жизнь только тем и занимался, что грешил.
18: Погоди, что ты читаешь? Книгу, которую я купила?
8: Да.
18: Я рада, что ты нашел в ней кое-что интересное для себя.
8: Вот послушай, что здесь еще написано.
18: Угу.
8: Все, что вам нужно сделать для спасения, это уверовать в то, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи.
18: И это достаточно?
8: Сьюзан, я только что обратился к Господу с молитвой и попросил Его стать моим спасителем.
18: О, Майк, я рада за тебя.
8: Почему бы тебе не сделать то же самое?
18: Да. Я тоже хочу помолиться с тобой. Господи, я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, был погребен и на третий день воскрес. Прошу тебя, освободи меня от грехов и стань моим спасителем. Аминь.
8: Аминь. Сьюзан, давай начнем изучать Писание и ходить в церковь. Тогда мы точно не ошибемся.
18: Я согласна.
8: Ты у меня просто замечательная жена. Я тебя так люблю. Как я рад, что мы вместе. Ну, не просто ли это? Ну, скажи, ну, не просто ли то, что мы сделали с тобой?
18: И мне кажется, таким образом мог спастись каждый.
8: Ты знаешь, читая все это, я вспомнил о том, о чем уже не вспоминал целых 7 лет.
18: О чем?
8: Ну, тогда, во Вьетнаме, когда меня ранило, я был уверен, что попаду в ад. И хотя я тогда не верил в Бога, я все равно обратился к Нему и сказал, что знал о грозившей мне гиене огненной.
18: Но, Майк, ты уже вне опасности.
8: Да, это так. Иисус спас меня. Сначала врачи спасли мне жизнь, а сейчас Иисус спас мою душу.
18: Наша жизнь невероятно переменилась. Майк бросил пить, курить и даже принимать обезболивающее. Мы стали прихожанами местной церкви, а со временем Майк был посвящен в духовный сан и назначен деканом библейского института. Бог дал нам 3 детей. Майк вел активную миссионерскую работу, он свидетельствовал и проповедовал Евангелие на улицах. Но весной 1996 года у Майка вдруг

0: Рано или поздно меня совершенно парализует.
1: Майк!
0: Мне очень жаль, Сьюзен, что тебе придется из-за меня еще столько претерпеть в жизни.
1: Ты об этом не волнуйся. Я знаю, Бог даст нам силы пережить все испытания.
0: Я согласен, если Господу угодно обречь меня на эти мучения, но я боюсь за тебя.
1: Все будет хорошо, Майк. Вот увидишь. Я люблю тебя. Пути Господни неисповедимы. Я верю, что есть и в этом какой-то смысл. Он должен быть.
0: Ну что ж, сегодня вечером мне придется обо всем рассказать в собрании.
1: Но на собрании Майк уже не мог говорить. Как люди плакали. Я никогда и не думала, что они так любили моего мужа. Он был так нужен каждому члену нашего собрания. Накануне Рождества Майку исполнилось 47 лет. Вся община праздновала его день рождения. А один из его ближайших друзей приготовил для Майка сюрприз.
2: Братья и сестры, вы все помните, конечно, свидетельство нашего Майка. Как он был тяжело ранен на войне во Вьетнаме, чуть было не погиб. Но у Бога, у нашего Бога были другие намерения. Если бы тот врач не вынес его с поля боя, из той ужасной мясорубки все для нашего Майка обернулось бы по-другому. Майк все эти годы пытался хоть что-то узнать о судьбе спасшего его 26 лет назад человека. И вот сегодня, в свой день рождения, Майк наконец сможет увидеть своего друга, Пол Маккомби.
1: Какой это был волнующий момент. Друзья долго не могли выпустить друг друга из объятий. По их щекам текли слезы. Мы с Майком были просто вне себя от радости.
2: Друзья мои, если бы вы знали, как нелегко было мне организовать эту встречу. Я нанял детектива, который тоже воевал во Вьетнаме. Да-да-да, он отказался брать деньги за эту работу. Он долго искал, и, наконец, его усилия увенчались успехом. И представьте, Пол тоже все эти годы мечтал узнать, что случилось с Майком после того, как его забрали на вертолете. Представляете?
1: После встречи Пол вернулся к себе домой в Луизиану. Поскольку он не знал Христа, сотни прихожан начали молиться о том, чтобы Бог открыл его сердце. И через полтора месяца Майк получил звонок от своего боевого товарища. О, Пол, я так рада слышать тебя. Я слушаю.
3: Я хотел рассказать вам, что тоже принял Христа как своего спасителя.
1: Слава Богу!
3: Слава Богу!
1: У нас здесь все молились за тебя, Пол.
3: Ну вот, Сьюзан, ты видишь, теперь круг замкнулся. Господь в своем милосердии позаботился о двух заблудших существах, которыми мы были тогда в джунглях. Он использовал меня для спасения жизни Майка, а затем он воспользовался вами, чтобы спасти мою душу.
1: Мы так счастливы за тебя, Пол. Ты не можешь даже представить, как мы рады.
3: Спасибо вам. Хвала Господу!
1: Хвала Господу!
3: Впервые в своей жизни я чувствую себя, наконец, спокойно.
1: Майк рассказывает о своей жизни для того, чтобы донести до страждущих чудесную благую весть. Она состоит в том, что Иисус умер ради искупления наших грехов и ради новой жизни для нас. Дорогие друзья, не поддавайтесь страху.

0: не бойтесь неудач. Позвольте Господу изменить вашу жизнь прямо сейчас.
1: Мы надеемся, что свидетельство Майка помогло вам увидеть, что у Бога есть замысел для вашей жизни. В каком бы сложном положении вы ни оказались, Господь сможет дать вам мир и надежду на будущее. Его любовь способна творить чудеса. Не ждите, доверьтесь Иисусу прямо сейчас. Пригласите Его войти в свое сердце, и Всевышний наполнит вашу жизнь с избытком –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Сеется семя», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Иван Редикоп. Мы продолжаем цикл передач по книге «Иисус. Наша судьба». Автор книги Вильгельм Буш.

0: Друзья мои, я считаю, что мир сможет стать иным лишь тогда, когда я смогу полюбить своего ближнего, в том числе с тяжелым характером, опасного, желающего мне зла. Мне самому это не под силу, это дар Божий. Это, конечно, непросто. Я сам это испытал, а именно, когда Иисус вселяется в нашу жизнь и дарует нам мир с Богом. И затем хочет даровать нам и мир с ближним, то это очень болезненно, так как Он нам тогда показывает, что мы раздражаем других намного больше, чем они нас, что с другим нас теперь намного труднее. С тех пор, как я знаю Иисуса, Он показывает мне мои ошибки по отношению к другим. И тогда становится все виднее, что Спаситель умер на кресте и дарует прощение грехов. Вы понимаете? Самую большую революцию в мире творит Иисус. Но Его нужно принять. И поэтому я прошу вас, чтобы вы не только слушали все это, но и приняли Иисуса всерьез. Я желал бы, чтобы вы сказали: «Я нашел Иисуса, а Он нашел меня». Я напомню, о чем мы говорили в прошлой передаче. Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает? Друзья мои, я хотел бы подробнее остановиться на этом вопросе. Мне хочется показать вам, что раздражение является признаком того, что человечество нездорово. Вот два брата. В действительности так бывает, что именно братья могут друг друга сильно раздражать. Каин и Авель были очень разными. Однажды земледелец Каин трудился с мотыгой в руках на поле. Но вот приходит Авель. Я представляю, как в Каине все перевернулось. Скорей бы ушел этот кроткий подлиза. Видеть его не хочу. Но Авель подходит к нему и заводит разговор. Тогда Каин наносит мотыгой удар по ненавистному лицу и приходит в себя лишь тогда, когда брат уже мертв. Но вдруг он слышит голос: «Каин!» Кто бы это мог быть? «Каин!» Мурашки пробегают у него по спине. Вдруг он понял, кто его зовет. Это живой Бог. Он все видел. Он был немым свидетелем. «Каин! Где твой брат Авель?» Каин еще сопротивляется. «Я же не нянька своему брату Авелю, разве я сторож брату моему?» «Каин, — сказал Бог, — голос крови брата твоего взывает ко мне от земли». Теперь вы видите, как эта история все объясняет. Со времени грехопадения все разъяснилось. Бог раздражает Каина, так же, как он раздражает многих из вас. Таков мир, в котором мы живем. Но у меня есть чрезвычайно важная весть. Удивительная весть. В своем непостижимом милосердии живой Бог вмешивается в всю эту неразбериху взаимных раздражений и досад. Его вмешательство чудесно. Бог разрушает стену, которая разделяет нас с Ним, и снисходит к нам в Своем Сыне Иисусе. Да, я говорю о Нем, о Сыне Бога Живого, имя Которого Чудный, посредством Которого Бог вторгся в наш погибший, проклятый мир. Его не раздражал даже Иуда, предавший Его. Иисус любит Иуду до конца. Вот, например, чудесная история, происшедшая в последний вечер пред Его смертью, когда Иисус с учениками совершал вечерю. В этот день ученики вместе с Иисусом прошли большой путь. Они устали, сняли сандалии и устроились на подушках. Я себе представляю, что Петр кивает Иоанну и одновременно делает знак взглядом. Ведь один из них должен принести воды и омыть остальным ноги. А Иоанн, самый молодой, раздражает Петра тем, что постоянно стремится увильнуть от этого. Но Иоанн, пожимая плечами, думает: как Петр действует мне на нервы. Вечно он мне указывает. Ведь Иаков мог бы тоже принести воды для омовения ног. А Иаков думает, что ему это не к лицу. Он же один из любимых учеников. Пусть на этот раз принесет воду Матфей. В этот момент все раздражены друг на друга, потому что каждый увиливает от того, что ему надо сделать. И тогда встает Иисус. Ученики в испуге. Неужели он пойдет за водой? Но он идет, берет полотенце, наливает воду в умывальницу и моет все ноги. Иуде, Петру, Иоанну, Иакову, Матфею. Я чуть было не сказал «и мне». Таков Иисус, тот, в котором все. Бог в нем, а он возлюбил всех. Сегодня мы поговорим на тему «Все должно измениться, но как?». Во времена моей юности все с восторгом читали новеллы писателя по имени Макс Айт, который в настоящее время забыт. Он в сущности был инженером и брал свой материал прежде всего из истоков технического века. Одна из новелл называлась «Трагедия призвания». В ней изображен молодой инженер, который при необычайных обстоятельствах получил очень ответственное поручение. Ему нужно было построить мост через реку, напоминавшую скорее морской лиман. Это очень сложное поручение, потому что на такой мост оказывают влияние морские приливы и отливы. А в начале технического века еще не было таких средств, какие имеются в настоящее время. Итак, молодой человек строит этот гигантский мост. Когда он был готов, состоялось торжественное открытие с музыкой, флагами и корреспондентами газет. Все газеты писали об этом молодом человеке. Теперь он стал большим человеком в обществе. В Лондоне он воздвигнул огромное архитектурное бюро, женился на богатой женщине. У него было все, что душе угодно. Но в его жизни была странная мрачная тайна, о которой знала только жена. Каждый раз с наступлением осени он уезжал к своему мосту. Когда ночью бушевал шторм и хлестал дождь, он, завернувшись в плащ, стоял на улице возле моста и испытывал страх. Он чувствовал силу шторма, обрушивающуюся на опоры моста. Вновь и вновь он производит расчеты. Сделал ли он опоры достаточно прочными? Правильно ли он рассчитал силу ветра, действующего на опоры? Когда штормы прекращаются, он был снова в Лондоне. Тогда он опять становится большим человеком, играющим весомую роль в общественной жизни города. Никто не замечает, что в сущности он всегда объят страхом. Правильно ли построен мост? Достаточно ли он прочен? Эти мучительные вопросы являются мрачной тайной его жизни. Макс Айт потрясающе описывает, как этот инженер в одну из жутких штормовых ночей опять в страхе наблюдает за своим мостом. Он видит, как по мосту идет поезд. Он видит еще огни последнего вагона, но вдруг они исчезли в буйстве шторма. И он сразу понял, поезд рухнул вниз. В бушующую пучину мост переломился посередине. Когда я, еще молодой парень, прочитал этот рассказ, мне пришла в голову мысль: разве это не сказано о каждом из нас? Все мы строим мост своей жизни. И если у нас иногда бывают бессонные ночи или что-то нас сильно тревожит, то, возможно, возникает страх. Правильно ли я построил мост своей жизни? Выдержит ли он все бури жизни? И мы совершенно точно убеждаемся, что не все в порядке. Мост нашей жизни не вполне в порядке.
1: Во-первых, не все в должном порядке. Будучи пастором крупного города, я затрагивал эту тему в беседах со многими людьми, спрашивая их: «Скажите, все ли в вашей жизни в должном порядке?» И мне еще ни разу не пришлось встретить человека, который в конце концов не признался бы: «Все в порядке?» Нет, многое должно быть иначе. Я, конечно, не могу сказать, где слабое место у моста вашей жизни. Но вы же сами знаете, что многое должно быть иначе. Тогда время от времени принимается решение: я должен измениться. Вот в этом и том я должен изменить все к лучшему. Скажите, вы действительно верите тому, что человек может измениться? Нет, в сущности человек измениться не может. Библия говорит об этом совершенно определенно. Может ли эфиоплянин переменить свою кожу, а барс – пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? Мир наполнен нравственными речами и благими намерениями. Но изменить сам себя не может ни один человек. Это суровые слова. Я часто стою потрясенный среди людей, с которыми мне приходится встречаться, и чувствую, что мост их жизни не совсем в порядке. Они же меня спрашивают: «Ну что же нам делать? Мы же не можем сами измениться». Да, это так. Развратный человек не может сотворить себе чистое сердце. Лжецы не могут сделать себя праведными. Эгоист не может вдруг проявить жертвенную любовь, хотя он способен притворяться, оставаясь при этом таким же себялюбивым, как и прежде. А нечестный не может сделать себя честным. Но Бог может вам это указать. Это удивительная истина, на которую нам указывает Библия. Я ведь раскрываю вам не свои идеи, но возвещаю то, о чем говорит Слово Божие. Библия сообщает невероятную, захватывающую дух истину. Она говорит: «Живой Бог послал в мир посланника, который может изменить нас и всю нашу жизнь». И это никто иной, как Его Сын, Господь Иисус. Вы слушаете передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Вильгельма Буша «Иисус – наша судьба». Тема нашей передачи – «Все должно измениться, но как?» Во-вторых, все может измениться. Друзья мои, зависит ли от церкви то, что люди считают христианство скучным? Я же считаю, что нет. Ничего более захватывающее, чем дух евангельской вести. Что Бог послал своего Сына в мир, как единственный шанс нашего спасения. Этот Иисус говорит удивительные слова: «Се творю все новое». Он, и только Он, может изменить людей. Я видел пьяниц, которые освободились от пьянства. Себялюбивые, старые женщины, мучившие окружающих своим эгоизмом, вдруг изменились и стали замечать других. Мужчины, опутанные нечистотой, освобождались. Иисус изменяет людей. Иисус приходит, и вдруг все обновляется. Это не сказка. Я мог бы привести вам множество примеров. И поэтому нам, сознающим, что мост нашей жизни не совсем в порядке, нужен этот Спаситель. Нам нужен Господь Иисус. Не христианство, а Христос. Поймите, нам не нужна религия, догма, церковничество, но нужен живой Спаситель, и Он здесь. Его вы можете призвать сегодня и рассказать Ему о своем бедственном положении. Это и есть замечательная весть, которую я возвещаю. Позвольте мне разъяснить вам на примере то, что я только что говорил. Недавно я был одну неделю в Мюнхене. К прекрасным достопримечательностям, которым относится огромный парк в центре города, так называемый английский сад. Так как моя гостиница находилась недалеко от парка, я каждое утро заходил туда. У входа был маленький деревянный мостик через небольшую речку. Слева от деревянного моста вода стремительно ниспадала через запруду. Однажды я увидел, что там, где вода ниспадает, крутится большой кусок дерева. А так как у меня было много времени, я наблюдал, как этот кусок постоянно вертелся по кругу. Иногда казалось, что он попадет в поток и поплывет дальше. Но вот его снова подхватывает водоворот. Когда я пришел на следующий день, кусок дерева был все еще на прежнем месте. Со стороны казалось, что он стремился попасть в поток. Но его постоянно подхватывал водоворот. Вы можете себе это представить? Там протекал стремительный поток. Но кусок дерева все время вертелся по кругу. Такова жизнь большинства людей. Все вращаются в одном и том же кругу. Те же грехи, те же нужды, те же разочарования в сердце. Одни и те же будни, один и тот же круг, но рядом существует поток, который исходит от Сына Божьего, от Иисуса. Этот Иисус умер за нас на кресте. Как вы думаете, если Бог позволяет Сыну Своему так страшно умереть, то не означает ли это что-то особенное, даже если вы в этом пока ничего не смыслите? Поднимите мысленно взор на Него. В этом же должен заключаться какой-то смысл. Невозможно же пройти мимо. Вам следует приложить все старания, чтобы это понять. А затем Бог воскресил Его в третий день. От Иисуса исходит поток освобождения, но мы, как кусок дерева, только вращаемся по кругу вокруг себя. Я подумал, там, в английском саду, что стоит лишь подтолкнуть этот кусок дерева, и он окажется в потоке. Но я не мог дотянуться, не желая упасть в воду. Мы не кусок дерева. И этот шаг из вечного старого круга в поток спасения, который исходит от Сына Божьего, должны сделать мы сами. А после мы увидим, что все же Бог нас извлек. Я вам должен сейчас сказать, что вы должны сделать этот шаг сами. Есть люди, которые очень явно чувствуют, что Бог влечет их совершить этот шаг из вечного старого круга в поток спасения, исходящего от Иисуса. В-третьих, я хотел бы пояснить вам это на нескольких библейских историях. Апостол Павел узником был доставлен в Кесарию, где находилась резиденция римского правителя. Нового римского прокуратора по имени Фест однажды навестил иудейский царь Агриппа со своей женой Вереникой. Они проявили интерес к узнику по имени Павел и очень желали его послушать. Фест обещал, что на следующий день они его услышат. И вот, когда Фест, Агриппа и Вереника пришли с великой пышностью в судебную палату, с тысяченачальником и знатейшими гражданами заняли свои тронные места. Было велено привести узника Павла. Но через несколько минут происходит смена декораций. Уже не Павел становится обвиняемым, а все общество, окружающее его. Павел произносит евангелизационную проповедь, в которой он разъясняет своим слушателям, что представляет собой Иисус.
0: На этот раз он не столько говорит о их грехах, сколько о Сыне Божьем. Изобразив перед их духовным взором того, который сказал: «Кто теперь жаждет, придите ко мне и пейте». Вы, которые не удовлетворены своей жизнью, но имеете обремененную совесть, страх пред смертью, жажду и голод души, желающий к Богу, слушайте. Иисус и к вам простирает руки со словами: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные». Так, видимо, проповедовал Павел и представил им величие Иисуса, который повстречался ему лично. Когда Павел закончил, правитель Фест сказал: «Говорить ты можешь прекрасно, Павел, но, по-моему, то, что ты говоришь, похожее на безумие». Он ничего не понял, этот Фест. Библия говорит о некоторых людях, что их сердца очерствели. Да, это бывает. С них все стекает, они ничего не воспринимают. Возможно, среди вас тоже есть люди, сердца которых очерствели. Таковым был и господин Фест. Но царь Агриппа был весьма потрясен. И меня поразило то, что он сказал: «Павел, еще немного, и ты убедишь меня сделаться христианином, учеником Христа». Еще немного, но он ушел. И все осталось по-прежнему. Как тот кусок дерева в английском саду, все кружится в прежнем круговороте. В тех же буднях, в той же жизни, так до самой смерти, отправляясь прямо в ад. Прежняя песнь о грехе и самоправедности. У вас тоже все остается по-старому? Тогда Иисус напрасно умер за вас. Тогда вам нет прощения, нет освобождения, нет мира с Богом. Вам недостает лишь одного шага. Еще немного, и я бы сделался христианином. Это удивительно. Люди, называющие себя христианами, все же не дети Божьи. Люди, называющие себя христианами, все же идут в погибель. Люди, называющие себя христианами, все же остаются без примирения. Ведь с большинством из вас происходит то же самое. По сути дела, мне следовало быть бы Детем Божьим. Но все как-то некогда. О, я прошу вас, примите Иисуса верою. Многие люди говорят, что у них тоже есть вера. Все, во все возможное мы уже верили. Но недостаточно того, что у меня тоже есть какая-то вера. Я должен иметь мир с Богом. А его можно иметь только посредством Иисуса. В следующей нашей передаче мы предложим вашему вниманию тему под названием «Только не я».

Вы прослушали передачу «Сеется семя», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Иван Редикоп, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Как согласовать слова Священного Писания, которые гласят, что верующий на суд не приходит, и слова «нам должно явиться пред судилище Христово»?
2: Когда воскреснут умершие нечестивые?

0: Доктрины Библии. Эта серия программ посвящена изучению доктрин Библии. Доктрины Библии – это систематическое изложение основных истин христианской веры, истин, содержащихся в Священном Писании. В программе сегодня участвуют Елизавета Левшеня, Евгений Щепанский и Константин Левшеня.
1: Я очень рад, что вы настроили ваш радиоприемник на эту волну, чтобы вместе с нами разбирать доктрины Библии. Мы рассматриваем доктрину об Иисусе Христе. Приготовьте тетради и ручку для записей по ходу урока, но лучше приготовьте магнитофон, чтобы записать материал на пленку. Пока вы готовитесь, прослушаем пение «Быть может зарей, когда утро начнется».

0: Мы продолжаем наше изучение доктрины об Иисусе Христе. В предыдущих двух программах мы говорили о втором пришествии Иисуса Христа, важность этого учения и способ его пришествия. Мы также указали на некоторые ложные толкования этой истины и приступили к времени, когда Он должен прийти. Мы выяснили, первое, что нам не открыто точное время второго пришествия Иисуса Христа. Второе, что Иисус придет в такое время, когда не будут ожидать Его пришествия. И третье, что мир будет занят своими обыкновенными делами. Четвертое, времена будут тяжкие.
1: Второе послание к Тимофею, 3 глава, с 1 стиха по 5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся».
0: Пятое. Будет отступление от веры.
2: Первое послание к Тимофею 4.1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам, обольстителям и учениям бесовским». Евангелие от Луки 18.8. «Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?»
1: Какие последствия второго пришествия Иисуса Христа?
0: Во-первых, пришествие Христа приведет к завершению Его дела искупления. Как мы уже отмечали, второе пришествие Христа представляется нам в двух различных этапах. Первый этап – это когда Христос придет в воздухе восхитить Своих искупленных. В божественном плане спасения воскрешение Церкви занимает, безусловно, очень важное место, тем более, что оно связано еще и с так называемым первым воскресением мертвых. Верующие будут восхищены во славу. Во-первых, мертвые верующие воскреснут, а потом живые верующие будут восхищены. Это значит, что восхищение Церкви будет сопровождаться воскресением мертвых во Христе, то есть умерших с верою во Христа, и изменением тех детей Господних, которые доживут до этого события.
1: Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, с 13 стиха по 17. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретине Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем».
0: Согласно учению Библии, мы имеем следующий порядок воскресения мертвых. Мы находим это в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи 22 и 23. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его».
2: и Откровение 25. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет.
0: Итак, в нашем сознании воскрешение Церкви всегда должно быть в сочетании с первым воскресением, то есть воскресением всех умерших во Христе, умерших с верою во Христа. Слово Божье, давая нам краткое учение о воскрешении Церкви и первом воскресении мертвых во Христе, и говоря о том, что эти два события придут внезапно и неожиданно, призывает нас к постоянному бодрствованию в ожидании этих событий.
1: Первому посланию к Фессалоникийцам в 5 главе, 4 стих и 6 мы читаем: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться».
0: И Христос, говоря о внезапности воскрешения Церкви, призывает всех своих последователей к бодрствованию.
2: Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 42. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет».
0: После воскрешения святых и встречи Христа с Его невестою, Церковью, в воздухе и нашего собрания к Нему следует то, что Слово Божье называет «суд Христов» или «судилище Христово». Суд над Церковью в первый момент по ее восхищении будет не осуждением, а наградой. Этот суд исключительно для возрожденных детей Божьих. На этом суде будут взвешены на справедливых весах Божьих жизнь и служение всех детей Господних. Святая жизнь и верное служение искупленных, как строивших Царство Божье из золота, серебра и драгоценных камней, будут оценены Господом и не останутся без награды от Него. Итак, Слово Божье говорит о награждении достойных награды детей Господних. Но на судилище Христовом не все дети Божьи будут награждены. Будут и такие, которые останутся без награды. Мы читаем: «Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 15 стих. Это будут те, которые были строителями неполноценными, строя из сена и соломы. На суде Христовом над Церковью не будет приговоров к погибели, но многие дети Божьи останутся без награды от Господа.
1: Послание к Римлянам, 14 глава, стих 10. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». 2 Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Послание к Римлянам, 14 глава, 12 стих. «Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу».
2: Первое послание к Коринфянам, 3 глава, стихи 11 по 15. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. В впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня.
0: Теперь, после этого суда, суда перед судилищем Христово, наступает то, чему действительные возрожденные дети Божьи стремились всю свою земную жизнь. Брак Агнца. Агнец – это Иисус Христос. Церковь – невеста Иисуса Христа, она чистая дева.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стих 36. Иоанн увидел идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Второе послание к Коринфянам, 11 глава, 2 стих. «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Откровение, 19 глава, 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». Послание к Ефесянам, 5 глава, 24 стих. «Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви».
0: Наступило время сделать перерыв и выслушать пение. В час, когда труба Господня.

0: После восхищения церкви настанет время тяжкое, время великой скорби, которое постигнет всех оставшихся на земле.
1: Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи 21 и 22. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных сократятся те дни». Евангелие от Луки, 21, стихи 25 по 27. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славою великою». Книга пророка Даниила, 12.1. «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени».
0: Видимое открытое явление Иисуса Христа с небес приведет к концу это ужасное время великой скорби. Это второй этап второго пришествия Иисуса Христа, когда Он, Христос, придет со всеми святыми Его на землю для отмщения не познавшим Бога.
2: Послание к Колоссянам, 3 глава, стих 4. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Первое послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 13 стих. «Пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Второе послание к Фессалоникийцам, 1 глава, стих 7 и 8. «В явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покорающимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа».
0: Победивший своих врагов, Антихриста, лжепророка и сатану, Иисус Христос создаст свое тысячелетнее царство. Под тысячелетним царством Христа Слово Божье разумеет тот период времени библейской истории, который непосредственно предшествует последнему великому суду Божью. Выражение «тысячелетнее царство» мы имеем во всей Библии только в одном месте, а именно в книге Откровения, 20 глава, 4 стих. «Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Во всех других местах Библия говорит об этом царстве Христа либо намеками, либо словами пророчества, особенно в Ветхом Завете.
1: О начале тысячелетнего царства Христа говорится в Откровении, глава 20, стихи 1 по 3. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей, и взял дракона, змия древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет».
0: Лишение сатаны его власти и силы приведет к новым условиям жизни в тысячелетнем царстве Христа. Но по окончании 1000 лет сатана на малое время вернется снова к своим злым действиям на земле, после чего будет навсегда лишен своего могущества творить зло.
2: Откровение, 20 глава, стих 10. а дьявол, прельщающий их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков».
0: Библия в очень сжатой форме рисует нам некоторые новые условия жизни в тысячелетнем Царстве Христа. Эти новые условия жизни мы видим и в человеческом обществе, и в животном мире.
1: Книга пророка Исаии 2:4. «И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».
0: Это произойдет в человеческом обществе. А вот картина из жизни животных.
2: Книга пророка Исаии, 11 глава, стихи 6 по 8. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою над гнездо змеи».
0: Надо сказать, что земля периода тысячелетнего царства при всей

0: певному періоді біблійської історії. В апостольських церквах і в дні отців і учителів церкви учення о тисячолітньому царстві займало велике місце в ученні церкви. А гонення тих времен на християн возвращало уми і серця віруючих все знову і знову к золотой поре этого царства. В настоящее время многие церкви либо совсем не уделяют внимания учению Библии о тысячелетнем царстве Христа, либо искажают это учение и проповедуют это царство как конечную цель Божьего плана спасения, чем оно совершенно не является. А теперь наступило время ответить на вопросы, заданные в начале программы.
1: Первый вопрос. Как согласовать слова Священного Писания, которые гласят, что верующий на суд не приходит, и слова «нам должно явиться пред судилище Христово»?
0: Истинно верующий, возрожденный человек, не придет на суд для разрешения его вечной судьбы, потому что верой во Христа он перешел от смерти в жизнь, мы читаем. Но он должен предстать перед судилищем Христовым, где будут судимы его христианская жизнь и служение. На этом суде будет решено, получит ли он награду, или он только спасется, как бы из огня.
2: Второй вопрос. Когда воскреснут умершие нечестивые?
0: Умершие нечестивые воскреснут после тысячелетнего царства Христа. Книга Откровений, 20 глава, 4 и 5 стихи. «И увидел я престолы и сидящих на них, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Когда смотрю я в небо голубое, то хочется тебя, Господь, просить, пошли мне сердце чистое такое и непорочность научи хранить. Когда я вижу пташек дружных стаю в полете смелом где-то в вышине, то больно мне, что я душой порою так близко к этой суетной земле. Иной раз остановлюсь перед могучим дубом, что буря для него шуршанье ветерка, а я ни пред врагом, ни даже перед другом, тебе, Господь, не верен часто я. Когда я вижу маленькую пчелку, она летит, жужжит и ищет труд себе, то должен я пред Господом умолкнуть, прощение просить за лень свою в мольбе. И видите, мне пришлось, как в лебединой стае один не мог подняться и лететь. Друзья его упорно криком звали, и он, смотря на них, сумел взлететь. И нежность эта душу сполыхнула. Могу ли я терпение набрать, когда у друга вера пошатнулась, или я смогу, не поняв, улететь? А все кругом живет и дышит красотою. Так хочется и мне богаче быть душой. Хочу, Господь, всегда я быть с тобою, любить людей любовью неземной.

О боли, не знали мы, что ли, о боли, нас болью кормили, питали, мы боль вместе с жизнью впитали, мы носим от боли мозоли, на сердце, на теле, на духе остались, как борозды в поле, следы и нарезы от боли на вкусе, на зренье, на слухе. Мы с болью бывали, как дома, привыкли, сдружились, слюбились, как с мачехой грозной ужились, а скома от боли знакома. У всех у нас разные роли, порой и разные цели, порой мы от боли в постели, и не прекращаются боли. Когда-то они прекращались, бывали просветы бездолья, покоя, блаженства, раздолья. Мы боли, не помня, смеялись. А нынче они одолели, но есть и над ними победа. Христос их до смерти изведал, что в вечности мы не болели. Сдадимся пред болями, что ли? О, нет, никогда не сдадимся! Мы в вечное царство стремимся, где нет и помина о боли.

Иду вперед, по тропинке осторожно, шаг за шагом, все вперед. Там, где лишь пройти возможно, прохожу среди невзгод. Поворота нет в былое, жег в причалах корабли, позади наследие злое, все в пороках и пыли. Остановки мне опасны, заметает след пурга, вдалеке сияют ясно вечной жизни берега. И еще борьбы немного, слез, побед или потерь, в радость отчего чертога широко открыта дверь. Вдалеке я слышу гимны, радость наполняет грудь, это братья-пилигримы с песнями свершают путь.

Под громом бури в час урочный, порабощая духом плоть, Тебя молитвою полночной я призываю, мой Господь. Твоя неведомая воля меня через тернии вела, и тяжело земная доля на плечи слабые слегла. Не попусти в цепях недуга остыть в тоске душе больной, но озари улыбкой друга неотвратимый жребий мой. Мои мучительные ночи отрадным сном благослови и на заплаканные очи повей дыханием любви. И если грудь в борьбе застынет, и враг смертельный яд страстей с насмешкой злобною заронит во глубину души моей, о Боже, замысел лукавый от мысли грешной отгони, наставь меня на путь Твой правый и душу верой осени.

Взывай, если есть отвечающий. Взывай, если есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитвам внимающий, он чуток в сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у уязвленных ног, и он преступление прощающий простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть поднимающий, поймет он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, он наша опора и щит. Теснят тебя, есть защищающий, он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог, это Бог воскрешающий, будь верен и с ним оживешь. Тебе тяжело, помогающий поможет тебе в трудный час, что делать тебе, вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть друг утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, он чуток к сердечной мольбе.

Тишь вокруг, туман расстилается, отражаясь в зеркальной воде. В эту ночь мне опять вспоминается тот рассказ о великом Христе. И дела те великие и чудные, что когда-то Христос совершал, и в минуты особенно трудные вспоминаю, как Он умирал. Не могу я без слез сожаления на пронзенные руки смотреть. В них сокрыта причина спасения, через них побеждаем мы смерть.

Весть о младенце. Как раньше, в далекой той стране, свет Божьей звезды посиял во тьме. Не гаснет тот свет на мудрой тропе, но светит все так же ясно тебе. Младенец родился, пой хвалу, Сын Божий сошел к нам, молись Ему. Все громче звучит та песнь во тьме, все ярче тот свет в пути светит мне. Не меркнет тот свет о луче неземном, блеск дня не затмит лучей твоих. Во мраке смертных теней я иду, тот свет мне сияет, в нем силу я найду. На землю с любовью луч свой шлет, небесный мир всем сердцем несет. К младенцу вертенье влечет меня, звезда Вифлеема, иду к нему я.

умей прощать. Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно. Умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощенье свой дар великий показать, и не стыдись, что в примененье ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью слова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Итак, когда ты оскорбленье несешь здесь в мире от друзей, тогда у Бога ты смиренье, проси для этих скорбных дней.

Трубный зов, дела земные гнетут, как гири, и отделяют всех от Христа. Все, все оставим мы в этом мире, богатство, слава, успех, чета. Нельзя к вершине прийти без веры, любовь в избытке нам сил дает. Как точны Божьи весы и меры, как сладок, сочен Господний плод. Ужасны козни греховной ночи, дьявол мучит своих рабов. С минутой каждой пути короче, услышим скоро мы трубный зов. Бредны для сердца земные бредни, грехи упорном, плохой конец. Предстанут люди на суд последний, козлов отделят там от овец.

С меня начни, Господь, мы спим, пора нам пробудиться, призвать труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить, с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить, творить добро. Начни, Господь, нас всех любви учить, зло в сердце не носить, с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас собрать. Мы грех не научились побеждать. Начни готовить, нас тебя встречать. С меня начни. Господь, веди, веди к победе нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб пламень веры не угас. Господь, меня веди. Господь, меня веди. Господь, прости, прости за месть, за зло, что в нашем сердце прочно залегло. Господь, прости, омой, очисть от зла, меня прости.

«Вы миру свет! Вы миру свет!» — сказал Христос когда-то и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата, являемся ли мы светом среди растленья? Мы миру свет, но Он — источник света. Нам надо быть подобными Ему, пусть даже за любовь и за слова привета получим мы проклятие и хулу. Мы миру свет, а значит, тьма бессильна, нам данный свет от Бога заглушить. Если находится в нас свет этот обильно, то мы другим во тьме должны служить. Мы миру свет, не может свет быть тьмою, не может свет пред мраком отступить. Задача наша — жизнью жить святою, и эту жизнь Иисусу посвятить. Мы миру свет, наш каждый шаг движения читают люди всюду на земле. Что мы несем им, тьму или спасенье? Чем облагаем путь им в мгле? Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата? Являемся ли мы светом средь растленья?

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

«По дороге в небо». Этой осенью снова наш добрый друг и автор Иоганн Паульс отправился в свой отпуск в Омскую область и Казахстан. На благовестие. Сегодня мы публикуем его фоторепортаж из этой поездки. В Аполлоновке посетили выздоравливающего пресвитера Ивана Егоровича Янсена. Его отпустили врачи домой умирать. У него был запущенный рак внутренних органов с метастазами. Полтора месяца назад он плакал от боли, не мог лежать, не мог есть. Из 82 килограммов осталось 60. Приехал к нему брат Дикман и брат Иван Егорович. Изъявил желание, чтобы над ним совершили молитву по Иакову 5.14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». Брат помолился над ним, через день боли прекратились. И так до сего дня появился аппетит. Брат Иван Егорович ходит на собрание, делает маленькую работу по дому. Мы радовались. После беседы и обоюдной радости поблагодарили Господа. Поездка была благотворной и Господом благословленной. Цель этой поездки – распространять попутно Евангелие, то есть везде, где стоишь или идешь, где покупаешь или заправляешься, где бываешь у врача или на почте, или еще где. Каждому встречному дать трактат или сказать слово, или пригласить в церковь. Так говорит Библия. «Блаженны вы, сеющие при всех водах». Хотелось бы призвать к этому всех верующих в Господа. Йоганн Паульс.

впервые в сестре. Остался один сынок. Недавно в нашей поместной церкви по улице Осипенко, 16, города Петропавловск, Казахстан, были гости из Германии. Когда я на служении читала свое стихотворение, они заинтересовались и спросили, печатаюсь ли я где. Когда узнали, что нет, дали мне 2 номера вашей газеты «Забытый алтарь». Мне она очень понравилась, и не только мне. У нас есть семейная молитвенная группа. Собираемся по пятницам в квартире Касаткиной Людмилы Петровны. Вот мы с ней и решили выписать вашу газету. Одной мне 30 евро не под силу. Я пенсионерка, 70 лет. Она инвалид по болезни, 55 лет. Вот мы вдвоем и решили сложиться и послать вам 30 евро. Пришлите, пожалуйста, нам номер вашего счета. Еще вы пишете про журнал «Сестра», но стоимость этого журнала не указана. Напишите, пожалуйста, сколько стоит этот журнал. Немного о себе. Я родилась в христианской семье. До войны отец был православный, часто выпивал, но на войне он стал истинным верующим. В детстве я читала папины стихи на служении, пела песенки, но в 10 лет тяжело заболела. После долгой, продолжительной болезни остались осложнения. Сильно упало зрение и слух. В 14 лет уехала учиться в Москву. Там, пока училась, посещала служение на Маловузовском. Папа мой был знаком с Каревым, Житковым, и меня с ними познакомил. Мне помогали материально, но я все принимала как должное, не благодарила Бога и не принимала его в свое сердце. После окончания фармацевтической школы меня направили в военный гарнизон в аптеку. Там познакомилась с солдатом. С ним после демобилизации уехала в Казахстан. Родилось 3 сыновей. Я больше жизни любила мужа и деток. Только теперь я поняла, что любила их больше Господа. В 1970 году Господь забрал у меня мужа, потом старшего сына, потом среднего. Остался у меня 1 сынок, Володя. В сентябре ему было 42 года. Он читает Библию, молится, как я когда-то, но Господа в сердце не принял еще. А 2 других сыночков у Господа. Андрей в 1997 году принял крещение, а Витя не успел, только покаялся. И с Андреем, и с Витей связано много слез и молитв о спасении их душ. И слава Богу, молитвы мои услышал Господь, как Он услышал молитвы моих родителей и привел меня к себе в 60 лет. 10 лет, как я служу моему Господу, и не перестаю благодарить за спасение, за Его голгофские страдания. Вся моя жизнь за эти 10 лет записано в стихотворениях. Я благодарна Господу за этот бесценный дар. Так легко и радостно становится на душе, когда выплеснутся на бумаге все думы и переживания. Посылаю вам несколько стихотворений. Валентина Пермякова, Казахстан.

Бывает. Бывает. Вдруг меркнет сознание. Молитвы, как солнечный луч, зажжется в душе покаянием. О, как наш Спаситель могуч! Сквозь рваные раны проступят лучистые контуры звезд, и боль разотрется, как в ступе, и к жизни протянется мост. Я не одна, и прикоснется тишина к моей душе тепло и нежно. Природы звонкая струна умолкнет где-то безмятежно. Я не одна, я не одна. Спаситель знает мои строки. Он не оставит никогда меня на волю бурь жестоких. Его кимвал своей струной всегда утешит одиноких. Чем старше мой дух в Иисусе становится, тем ниже склоняю пред ним я главу, и мысли моих быстроногую конницу смирением, кротостью тихо ловлю. Чтоб конница мысли меня не умчала в широкий, сверкающий гибнущий мир, закроюсь от бездны, Христа покрывала, да будет Спаситель мне дорог и мил. Чем старше мой дух в Иисусе становится, тем тверже я верю в подвиг Его, тем чаще внимаю укором я совести, ведь в свете Иисуса не скрыть ничего, не скрыть помышления от взоров Христовых, а мысли летают, ой, как далеко. Но я со смирением кротким готова принять исцеляющую душу укор.

Говорят обо мне разное. Мне 67 лет, живу я в городе Нортхайм. Я читала Библию, Слово Божие, но для меня она была закрыта. Я ничего не понимала. В католической церкви я не находила покоя для души своей. Однажды была проповедь, и я, стоя на коленях, в сердце своем говорила: «Ты создала эту землю, людей, и что наполняет ее? В своем сердце и разуме я славила Иисуса. Вдруг настала такая тишина. Никого я не слышала. Не слышала молитвы окружающих, а услышала громкий голос: «Славы моей никому не дам». В сердце я почувствовала такую радость и легкость, необычное блаженство. Позже нашла церковь живого Бога. Библия стала для меня понятной и любимой. Я так люблю читать Слово Божие. Господи, разное говорят про меня. Ты баптистка, что за секта твоя? Я твердо верю, ты любовь и сила, и крепость моя. Ты прощаешь и исцеляешь меня. В моем сердце уверена я, ты живой для меня. Эту тайну ты открыл для меня. Славы моей никому не отдам. Твой голос своими ушами услышала я. Библия, Слово Божие твое, дает уверенность мне. Я верю словам твоим, как верю тебе. И как хочу я служить для тебя, помилуй, Господи, меня. Рима Риттер.

Те же вопросы. Хочу сердечно поблагодарить за замечательную книгу стихов «Любови бледных». Читая о Боге в стихах, я часто удивлялась, и глаза наполнялись слезами. Особенно хочу сказать о стихотворении «Любовь бледных» стихово творение. Удивление мое было велико. Словно Господь ставит нам одни и те же вопросы, на которые каждый отвечает по-своему, в зависимости от состояния души, наших познаний. И у меня есть строчки, в которых почти же те слова, во всяком случае, очень созвучные. «Чудо сотворения» — мое стихов плетение, я хочу назвать, потому что не было и на свете не жило, но вот пришло рожать. «Божие творение» — мое стихотворение, иначе не сказать. Без его участия, без любви зачатия не могла б написать. Мария Дудар.

«Живем мы с миссией». Это пишет Лидия из эстонского города Раквери. Сообщаю, что журнал «Сестра» мною получен, за который сердечно благодарю. Только сразу не могла ответить, так как был у меня ремонт, а после заболела гриппом и бронхит обострился. Самочувствие до сих пор нездоровое. У нас осень вступила в свои права. Зима, думаю, будет морозная и продолжительная. Ну а теперь немного о себе. Живу с кошечкой Миссией. Она очень пугливая, так как в прошлом году была дикой. Но мышей умело ловит. Даже в городе кроты убежали. У меня есть маленький огородик с кустами смородины и крыжовника. В собрании хожу постоянно по воскресеньям. Состою членом баптистской общины, которая теперь именуется «Свободная». Лидия Петриенко, Эстланд.

после 10 лет. Вот и еще прошел один год со своими плохими и хорошими днями. Когда читаю о чужих судьбах и исповедания, то мои личные проблемы кажутся мне мелкими, и жизнь идет дальше. Хорошо, когда есть где душевную поддержку брать. Младшая дочь не умеет по-русски читать. Так я ей читаю, и она с удовольствием слушает. 14 октября она приняла крещение после моих 10 лет молений. Хочу и на этот год выписать забытый алтарь и сестру. Лариса Шефер.

Невыдуманные рассказы. На чужой земле. Светлана Тимохина. Осознание своей исключительности, непохожести на других пришло к Стасе еще в детстве. Правда, тогда ее называли Настей. Она часто слышала в свой адрес восхищенные возгласы взрослых. «Какая красивая малышка! А какая умница! Скорее всего, у нее блестящее будущее!» Жили они тогда в большом южном городе, где люди особенно эмоциональны. С самого детства Настя была почти полностью предоставлена самой себе. Почти сразу после ее рождения родители по инициативе Лидии, матери Насти, развелись. Отец, высокий военный чин, выпросив новое назначение, уехал в далекий восточный город. Залечить сердечную рану он решил немедленным вторым браком, о чем вскоре с торжеством сообщил бывшей жене. Но Лидия, красивая, эффектная женщина, особенно не огорчилась этим известием. Освободившись от брачных уз, она начала разгульную жизнь. Меняя наряды, цвет волос и поклонников, она совсем не заботилась о дочери, сдав ее на воспитание своей старшей сестре Лоре, у которой был взрослый сын. Настя очень полюбила мягкую, добрую маму Лору, как она стала называть свою тетю. В обществе сверстников Настя была неизменным лидером. Мальчишки уважали и побаивались ее, а девочки завидовали. Ее внешность, острый ум, особая обаятельность привлекали к ней людей всех возрастов. Среднюю школу Настя закончила на отлично. Легко поступила в трудный, престижный экономический институт. Именно тогда она сменила имя Настя на Стасю, оставаясь по-прежнему Анастасией. Вокруг было много Насть, а ей хотелось и именем подчеркнуть свою исключительность. При знакомствах она охотно рассказывала, что ее назвали так в честь известной кинозвезды Анастасии Кински. Институт она закончила блестяще, несмотря на то, что много времени отдавала развлечениям. Преподаватели восхищались незаурядными способностями Стаи, ее умением все схватывать на лету. После окончания института ее пригласили в аспирантуру. Диссертацию она защищала в Москве. К тому времени ее статьи по экономике публиковались в серьезных изданиях и вызывали одобрительный отклик у известных специалистов в этой области. Когда молодая кандидат экономических наук возвращалась в родной южный город, в аэропорту ее встречала Лидия с огромным букетом роз. «Настенька, прости меня, я очень хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Мне без тебя очень-очень плохо». Сердце у Стаси было мягкое, и она приняла решение со свойственной ей стремительностью. Обняв мать, прошептала ей в ухо: «Хорошо, успокойся. Я переезжаю к тебе, только не называй меня больше Настей. И еще, маму Лору я не оставлю совсем. Это было бы свинством с моей стороны. Буду иногда ночевать у нее». С восторгом, глядя на свою красивую дочь, счастливая и заплаканная Лидия приняла все ее условия. Но совместная жизнь не складывалась. Мать продолжала менять мужей и, несмотря на запреты Стаси, приводила их в дом, что вело впоследствии к ссорам и скандалам. После защиты диссертации Стася устроилась на престижную работу. Руководила отделом экономики в правительственных структурах. У нее появились влиятельные друзья. Было несколько предложений выйти замуж от высокопоставленных чиновников, но она всем отказывала,
считая, что все это не то, не то, ведь она достойна гораздо лучшего. Несмотря на то, что Стасей продолжали восхищаться друзья и сотрудники, а ее успехи превосходили самые высокие ожидания, сама она почему-то начала вдруг тосковать и терять вкус к той жизни, которую до сих пор высоко ценила. Все перестало радовать ее. В сердце поселилась какая-то необъяснимая тревога, как будто то чаще ее изнутри день и ночь. Стася даже аппетита лишилась, а на работе иногда терялась в поисках нужного решения по какому-то вопросу, чего раньше никогда с ней не случалось. А тут вдруг мать задумала переезжать вместе с ней в Израиль на ПМЖ – постоянное место жительства. Стася поначалу была категорически против. «Ты еврейка, вот ты и уезжай, а я по отцу белоруска». Мать объясняла, что в Израиле национальность для иммигрантов определяется по материнской линии. Всячески старалась уговорить Стасю согласиться на переезд, ссылаясь на то, что и мама Лора уже переехала туда. «Все равно не поеду», — упрямилась дочь. «Что мне там на чужбине делать? Здесь у меня работа, друзья». Лидия начала оформлять документы для переезда, и Стася сдалась. Хоть они с матерью и ссорились, а все-таки родная кровь. Ей и подумать было страшно, что они разлучатся. На земле обетованной устроились для начала неплохо. Получили временное жилье. Лидии назначили хорошую пенсию по возрасту. А Стася, сдав экзамены и подтвердив свое ученое звание, в поисках работы встала на учет в центре занятости с гарантированной выплатой ежемесячного денежного пособия. Одно плохо. С местным языком возникли трудности. Английский знала почти в совершенстве. Но вот иврит ей никак не давался. А без этого о хорошей работе нечего было мечтать. После переезда в Израиль тоска и беспокойство в ее сердце усилились. Раздражало, что мать и другие знакомые, переехавшие сюда, вполне довольны хорошей дешевой едой и теплым климатом. «Ну что тебе еще надо?» – удивлялась Лидия. «Дома мы с тобой хорошо зарабатывали, но при этом даже бананы не всегда могли себе позволить. А здесь кушай сколько хочешь, купайся в море и работать совсем не обязательно». «Ты что, животное?» – со злостью спросила Стася, резко сдувая с запотевшего лба густую челку. «Тебе что, кроме еды, ничего больше не нужно?» Мать не обижалась, улыбалась, продолжала с наслаждением есть крупную клубнику, доставая ягоды из стоящей перед ней большой тарелки. «Стасенька, успокойся, ты просто пока скучаешь без своих прежних друзей, без своей руководящей работы. Все будет хорошо, вот увидишь». Но через короткое время мать вдруг почувствовала себя нездоровой. После обследования у нее обнаружили тяжелую болезнь. Потребовалась срочная операция, которая прошла как будто успешно. Но через 2 недели Лидия умерла, мучаясь от страшных, непроходящих болей. Стася и не подозревала, что это будет так тяжело – остаться одной, без матери. Кроме того, теперь она должна была жить только на свое небольшое пособие. Пришлось найти квартирку похуже. Но больше всего она терзалась от того, что мать ушла от нее неожиданно, быстро. «Я не дала ей никакого тепла», — вдруг осознала она, вспомнив свои бесконечные ссоры с матерью. Ее сильно мучила совесть, сердце не успокаивали даже воспоминания о неблагодивных поступках Лидии.
Отдушиной были поездки в соседний городок к маме Лоре, которая переехала в Израиль с семьей на год раньше Стаси. Но через несколько месяцев после смерти матери заболела и мама Лора, а вскоре умерла и она, неожиданно для всех родственников и друзей. «Страна, где все умирают», — с раздражением думала о чужбине Стася, возвращаясь домой после похорон мамы Лоры. Как бы ей хотелось вернуться на родину или переехать куда угодно, только бы не оставаться в этой ненавистной ей стране. Ей казалось, что причина всех ее неудач – переезд в Израиль. Но изменить что-то она была не в силах из-за отсутствия необходимых для этого средств. Однажды Стася получила очередное письмо от своей давней подруги Юли. Она сообщила, что стала верующей, что ее жизнь очень изменилась после того, как она приняла Иисуса Христа в свое сердце. «Не буду даже отвечать ей», — со злостью подумала Стася, отбросив прочитанное письмо. «Одна подруга осталась у меня, и та стала религиозным фанатиком». Но старое крепкое чувство привязанности к Юле и любопытство к ее новой жизни взяли верх, и она написала ответное письмо, полное язвительных насмешек и упреков. Однако Юлю, похоже, совсем не задел резкий тон Стасиного письма. Не отвечая на ее колкости, подруга с любовью рассказывала о своих новых верующих друзьях, о желании жить и трудиться для Бога, которого полюбила всем сердцем. С искренним участием она интересовалась подробностями жизни Стаси. В конце письма Юля просила прощения за все, чем когда-то могла обидеть Стасю, и сообщила, что постоянно молится о ней. Ее как будто подменили, растерянно думала Стася, вспоминая гордый, заносчивый характер подруги и их прежние веселые денечки. Задумавшись о своей жизни, она вспомнила случаи, когда совершала плохие поступки по отношению к Юле. Но просить у нее прощения она не собиралась. Вот еще унижаться перед ней. Кстати, она моложе меня на 3 года. К тому же все это было очень давно, успокаивала себя Стася. Но совесть продолжала тревожить ее с новой силой. Зная, что Юля не может устроиться на работу, ухаживая за больной матерью и, видимо, испытывает большие материальные затруднения, она решила помочь ей. В очередном письме Стася сообщила Юле, что начала участвовать в одной распространенной игре и, проанализировав все варианты, надеется в скором времени выиграть $1 миллион, третью часть которого она намерена выслать Юле. Подруга ответила, что благодарна Стасе за ее желание помочь ей. Но даже в случае крупного выигрыша она не примет ни гроша из этих нечистых денег. Юля посоветовала Стасе оставить игру, так как это наносит вред ее душе, и лучше начать серьезное чтение Библии для того, чтобы найти путь спасения. Недовольная этим ответом, Стася какое-то время не писала подруге, но потом заскучала по ее теплым дружеским письмам, полным любви и понимания. Переписка продолжалась. По совету Юли Стася начала читать Новый Завет. Ей нравилось описание чудес, которые совершал Иисус Христос, исцеляя больных, воскрешая мертвых, спокойно проходя посреди толпы, грозящей убить его. Но ее смущали и даже вызывали недовольство проявления кротости и смирения в поступках Спасителя. Она никак не могла понять, почему он взялся мыть ноги своим ученикам. Великий Бог, сотворивший небо и землю,
так унижал себя перед своим творением. Несогласная с таким поведением Христа, рассерженная Стася на время даже откладывала Библию. Сама она всегда желала быть заметной и почитаемой всеми. Ей казалось, что она на вершине счастья, когда ею восхищались и любовались. Сейчас она задумалась, может быть, все это ей только казалось, ведь она утратила внутренний покой еще тогда, когда все складывалось как нельзя лучше. Возможно, причина ее постоянных депрессий связана не с переездом в Израиль. Но тогда в чем она? В одном из писем Юля объяснила ей, что душа человека создана для того, чтобы быть наполненной Богом, жить им и с ним. Ничем другим она не удовлетворится. Если человек не желает обращаться к Богу, душа его томится, вздыхает и тоскует до тех пор, пока не перейдет в вечность, в вечную мучительную разлуку со своим Творцом. Впервые Стасе захотелось

ее автопортрет. Красивое лицо с насмешливым, высокомерным взглядом, в тонких изящных пальцах длинная сигарета. Ей показалось, что над ее фотографией возникла надпись. Слово, написанное на стене огромными, слегка колеблющимися блестящими буквами «Гордость». Это слово заняло почти всю стену и даже наползало на потолок. Оно как бы нависло над Стасей, готовое упасть, придавить ее своей тяжестью. Страха у нее не было. Напротив, осознав, что это слово есть Божий ответ на ее вопрос к нему, она поняла, что Бог заговорил к ней и внутренне напрягалась, ожидая и желая его слышать. Но он молчал. И тогда Стася поняла, что показавшееся ей слово на стене обозначает ее настоящую сущность и является стеной, разделяющей ее с Богом. Испугавшись, что Бог уйдет, так и не открыв ей самого важного, она опять обратилась к нему и, низко опустив голову, прошептала: «Господи, не уходи! Я не хочу быть гордой!» Стася подняла голову и медленно встала с колен и, подойдя к фотопортрету, сняла его с гвоздика. Потом взяла ножницы и с трудом вытянула гвоздик из стенки. Но тяжесть на сердце не проходила. Стася опять опустилась на колени и заговорила с тем, присутствие которого ощущала так близко. «Господи, я всю жизнь считала себя лучше всех. Я желала, чтобы люди восхищались моей красотой и незаурядностью. Многие высоко ценили мои достоинства. Но почему в конце концов я погрузилась в эту непроходящую тоску? Если бы не письма Юли, меня бы давно бы уже не было на этой скучной земле. Прости меня за все. Ты, который остановил меня на самом краю пропасти. Ты, Боже, я знаю теперь, освободишь меня от этой злобы, которая живет во мне. Господи, научи меня мыть ноги другим». Когда Юля начала читать очередное письмо от своей подруги Стаси из далекого Израиля, в ее глазах заискрились слезы радости. «Юленька, от кого письмо?» — спросила, увидев синий конверт на столе, вошедшая в комнату мать. «Из Израиля, мама, от Стаси». Не отрывая от чтения, взволнованно проговорила Юля и затем, подняв заплаканное сияющее лицо, с торжеством добавила: «От моей дорогой сестры в Господе». Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

адаптация наша проходила спокойно. Было трудно всем. Язык знала только Нелли. Все лежало на ней. Ей было всех труднее. И у нее была радость и успокоение в Господе. Приглашала она и нас на собрание, но мы не ходили. Потом дочка решила сходить. Больше она не пропускала ни одного собрания. Стали они приглашать и сына. Он отказался. Один раз мы ему говорим: «Сходи, посмотри. Не понравится, заставлять не будем». Пошел. С тех пор не пропустил ни одного собрания. Покаялись наши дети. В один день приняли крещение. Я не ходил с ними на собрание. Отвезу их к дому молитвы, погуляю пару часов или померзну в машине и везу домой. Этот труд я исполнял честно. Мы получили квартиру. Дети и жена учились, я работал. Все было хорошо. Сын получил права, и мне не надо было уже возить их в церковь. Один раз, собираясь на собрание, дочка мне говорит: «Пойдем, папа, с нами». Я отказался, а у нее навернулись слезки на глазах. И она говорит: «Мне тебя жалко». Было желание быть с ними, но был и тот, кто не хотел, чтобы я был в церкви. На Новый год, 31 декабря, вся церковь собирается в 22 часа на богослужение. Я тоже хотел поехать. Заехали к родителям Нелли. Вышли, машина не заводится. В общем, был повод не ехать в церковь. Я же знал, что сатана хотел оставить меня своим рабом, чтобы погубить душу мою. Почти год еще я служил ему. Но по милости Бога живого, по молитвам церкви и по молитвам моей семьи, Бог дал мне понимание моего безнадежного, мертвого состояния. Так написано в Библии, которую я читал почти 10 лет. «И вас, мертвых, по преступлениям вашим». Да, у нас было все хорошо. Господь опять дал нам все. Силу, здоровье, достаток. Лишнего не было, но и нужды острой ни в чем не было. Господь изменил моих домочадцев, изменился их внутренний мир. Дети выбросили из дома все непотребное, эту глупую мирскую музыку, никчемные картинки, побрякушки. Телевизор мы не покупали, и разговор о нем вообще не заходил. В общем, Бог такие изменения произвел в жене и детях. Что мне оставалось? Только радоваться. Ну, все хорошо, как в Библии. Покойся, ешь, пей, веселись. Однако, читая Библию, свидетельства, слушая проповеди на кассетах, я понял, что я – ничто. Иисус Христос приходил на эту землю спасти меня от вечной муки. Он пришел пострадать вместо меня. Сколько плохого я делал против жены, против детей, против родителей, против знакомых. Я говорил плохие слова, проклинал, я желал зла людям, тем людям, за которых Христос умирал на кресте. Я был грешен, а в Библии сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи наше». Видя любовь Бога, явленную нам в Его Сыне, мне было стыдно перед Ним, что я прохожу мимо Его страданий, в которых я был больше всех виновен. «Прости меня, Иисус, прости! Это я причинил тебе столько боли! Ты вместо меня нес наказание за мои грехи. Где же я? Почему я не благодарю тебя? Почему же я не в церкви твоей? Почему я не служу тебе? Почему я трачу впустую жизнь, которая принадлежит тебе и которую я так бессовестно присвоил? У меня было все хорошо, потому что ты вел меня. Ты принимал на себя удары, которые я заслужил. Я не мог больше так жить. Я видел, как много дает Бог, а мир, в котором я жил, ничего не дает, хоть он вроде и красив внешне. Господь повел меня к себе, и я пошел, ничуть не сопротивляясь. Кто-то сказал,
что вовсе не глуп тот, кто меняет то, что нельзя сохранить, на то, что нельзя потерять. Как здорово это сказано! Это сказано о покаянии. И теперь я свободен. Я ничего не боюсь. Если Господь за нас, кто против нас? Римлянам 8:31. Бог продолжает вести нас Его путем. Сколько чудес Он совершает с нами, и сколько благословений мы получаем от Него. Обитель нам уготована на небесах. Бог открыл нам, что Он приготовил для нас. Мы уже здесь, на земле, это чувствуем и знаем. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Когда мы жили в мире, то были в страхе, так как кроме смерти нам ничего не предвиделось. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, подумайте, мои друзья, стоит ли так сильно держаться за свою смерть? Ведь не она вас держит, вы за нее держитесь. Вот так Бог когда-то спас Нелли от физической смерти, а потом спас меня от вечной смерти, потому что я жил с верующей женой. Ибо неверующий муж освящается женой верующая. 1 Коринфянам 7:14. Не бросайте своих неверующих супругов, не оставляйте их, молитесь о них больше, любите их, как Христос любит каждого. Плоды ваших молитв вы обязательно увидите, может, и не на земле, но без Бога, без правильного хождения перед Ним, без принадлежности к Церкви Христа, ваши молитвы будут бездейственны. Иисус сказал: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». А верить в Иисуса значит соблюдать Его заповеди. Об этом просит сам Иисус в Иоанна 14:15. Давайте примем Его заповеди, пойдем и исполним их, и будем мы угодно Богу, и Он будет вести нас. Господь меня привел к себе, когда у меня было все хорошо. Дорогие мои друзья, Он и вас всех ждет и зовет, когда у вас все хорошо. Не думайте, что в церковь надо идти тогда, когда постигнет вас горе, беда или болезни. Приходите сейчас не для решения своих проблем, а служить Богу. Приходите к Богу получать прощение грехов и жизнь вечную. Не проходите мимо благодати, не ждите, когда вас сатана обхитрит и обманет. Вы не вырветесь из его сетей. Просите сейчас защиту у Иисуса. Пока вы в силе и в своем разуме, пока вы видите, ходите, слышите, призывайте имя Его. Исполните заповедь Его. И заповедь эта, как написано во Второзаконии, не на небе, не за морем. Она не недоступна для тебя и недалека, она совсем рядом. Второзаконие 30:10-17. Бог дал каждому разум. Не пользуйтесь чьим-то. Вникайте, размышляйте, исследуйте. Не бойтесь и не ленитесь. Не смотрите на тех, кто назвал себя христианином, не зная Христа. Идите сами, стучите, просите. Иисус ждет вас. Ради вас Он приходил на землю. Александр Макаренко.

Дорогие наши неписатели, о нас слагают страшные истории. Скоро будет год, как приходит в нашу семью эта газета. Читаем ее все – муж, я и дети. За это время она стала нам родной. Объединяет в одну семью многие судьбы людей. Заставляет задуматься, помолиться, поучаствовать в чьей-то скорби. Мне бы хотелось поблагодарить от всей нашей семьи дорогую сестру в Господе Эмму З. за годовую подписку на газету. Хотелось бы немного рассказать о нашей семье. Живем мы в данное время на Урале, в поселке Варшавка. По воле Божией приехали сюда в 2002 году из Казахстана. Даже еще не граждане России. Но главное, мы граждане у нашего Небесного Отца. До этого жили в Казахстане, в городе Алматы. Там же и услышали впервые благую весть от наших соседей, Виктора и Ларисы Кондратьевых. Мы очень благодарны этой семье. Они были нашими душепопечителями и многое сделали в нашем становлении на пути к Богу. Мы в 1992 году приняли вместе с мужем крещение в церкви Утешения. В 1993 году по воле Божьей мы переехали в Восточный Казахстан. В селе Большая речка прожили 8 лет, но дом молитвы от нас находился в 20 километрах. Автобусы рейсовые не ходят. Приходилось добираться на воскресное богослужение, полагаясь на милость Божью. И Господь всегда хранил в пути и посылал транспорт. Теперь, по милости Господней, мы проживаем здесь. Господни пути не наши пути. У нас трое детишек. Полагаемся только на нашего Спасителя Иисуса Христа. Он и здесь ведет нас своей любящей рукой. Мы здесь, в этом поселке, пока одни верующие. Бывает очень тяжело, особенно без общения с братьями и сестрами. Но мы думаем, и это Господь со временем усмотрит. Тяжело видеть, как люди, не задумываясь, идут в погибель. А о нас здесь слагают разные страшные истории, чтобы только люди не шли к нам на собрание и не услышали о Боге. Но это наш труд для Господа, на все Его святая воля. Хотим попросить братьев и сестер молиться за нашу домашнюю церковь, ибо многое может усиленная молитва праведного, чтобы и в этом поселке Варшавка умножилась церковь Христа, и чтобы наша семья возрастала духовно и была живым письмом для людей». Газета «Забытый алтарь» помогает свидетельствовать людям о Христе. Она проста в чтении и понимании для простых людей. Мы ее даем читать всем, кто желает узнать о Боге. Ко всем с любовью Христовой, вся наша домашняя церковь. И слава нашему Господу! Татьяна Решетникова, Россия.

Он очень слаб. Хотелось бы знать, кто выписал мне эти издания. Пусть Господь восполнит все ваши затраты и нужды. Через чтение сестры и забытого алтаря Господь укрепляет меня, утешает и обличает. Слава Ему! На богослужениях не могу теперь присутствовать. Болезнь прогрессирует. Может быть, по весне, когда потеплеет, то и даст Господь такую радость. А пока всегда дома, и Христос со мной рядом. Господь и сегодня совершает чудеса. Хочу поделиться с вами, друзья, свидетельством, которое произошло у нас в нашей семье. Мой отец в 1995 году обратился к Господу. В начале его христианской жизни он бодрствовал, но потом стал сильно хромать и упал, да так сильно, что оставил Господа, церковь. Мама, мы, трое его детей, верующие. Церковь очень скорбела, молилась о нем около 2 лет. Папа скатывался все ниже и ниже в пропасть. Потом он покаялся, начал ходить в церковь, но истинного покаяния не было, так как об этом свидетельствовали его дела, как учит нас Слово Божие. В декабре месяце у папы случился приступ боли в области печени. Скорая помощь увезла его в больницу. Операция. Удаление желчного пузыря. После операции вначале все было нормально, а потом, буквально через 2 суток, начались осложнения. Перестал работать кишечник, желудок. Папе было очень тяжело. Стремительно все органы начали сдавать. Мы весь день и ночь молились о нем. В первую очередь о покаянии папы. И отец покаялся прямо там, в реанимации. Все, кто присутствовали там, к папе нас пускали ненадолго. Свидетельствовали о том, что его покаяние исходило из сердца. Через короткое время у отца 2-я операция и кишечная непроходимость. После операции его состояние критически тяжелое и улучшений не было. Наоборот, его жизнь угасала, сердце начало сдавать, почки начало падать давление, и уже 18 декабря врачи сказали нам о том, что они бессильны. «Только чудо может сотворить Бог». Это их слова. И Господь совершил чудо. 19 декабря отцу стало легче. Его состояние начало стабилизироваться. 21-го уже отцу сняли зонд из кишечника и разрешили пить и чуть-чуть кушать. Организм принял пищу. Через 5 дней папа смог уже встать на ноги с помощью других и немного пройтись по палате. А уже 27 декабря его перевели из реанимации в хирургию. Когда он находился в хирургии, мои братья и сестры круглосуточно дежурили у него. Он, случалось, снова грешил ропотом, но Господь уже спас его и не оставлял. Он работал не только над его телом, но и над сердцем папы. Слава ему! В начале января отца выписали. Дома его силы росли на глазах. Теперь он много читает Слово Божие, молится. Духовно он еще очень слаб, но мы продолжаем его поддерживать в молитвах. Физически папа окреп. Уже и по хозяйству помаленьку что-то делает. Аппетит хороший. Вот как чудесно Господь все совершает. Слава Ему и благодарение! Очень прошу вас всех, кто любит Господа, молиться о моем папе Василии Ульяновиче Тукач, о его духовном состоянии. Наше желание быть всегда с Господом. Теперь папе уже не под силу возить меня в собрание верующих.
Он возил меня с радостью и регулярно в инвалидном кресле-коляске. Сам же и поднимал меня из коляски. По дому я хожу сама. Господь дает такую милость. Но я не отчаиваюсь, ибо Господь не оставляет меня и не оставит. По Его милости навещают меня братья и сестры. Мы общаемся, молимся вместе. Господь так добр ко мне, ко всем нам. Он так сильно любит нас. Слава Ему! Да поможет Господь и нам любить Его так, как Он нас. В заключение письма хочу оставить стих из Библии. «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Псалом 30, 25. Роза Тукач,

Правило на каждый день. Благодарю Господа Иисуса Христа и вас всех, работники забытого алтаря. Пусть Господь приумножит вам сил в вашем нелегком труде, чтобы еще для многих алтарь стал незабытым. Мне хотелось посопереживать на рубрику «У нее умерла мама». Когда детей Божиих постигают утраты или скорби, то наш Иисус Христос всегда знает, когда нам больно, и Он плачет вместе с нами. Иисус прослезился. Иоанна 11:35. Я верю, что только Бог может восполнить в духовном отношении эту потерю. Недостаточно слов сожаления, чтобы выразить или возместить эту утрату. Да даст Господь сил и укрепит твою веру в Него, чтобы преодолеть эту скорбь. Все же стоять на христианском тернистом пути. Этот путь прошел Иисус Христос. Как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 2:18. Постарайся не терять контакта с Богом. Будет тот день, когда сам Господь отрет всякую слезу. Откровение 21:4. Блаженны все, уповающие на Него. Псалом 2:12. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Псалом 9:10-11. Позволь Иисусу Христу понести вместе с Тобой эту тяжесть. Только в Боге есть Твое успокоение. Знаешь, в Библии Богом записаны правила для ежедневного следования за Христом. В Божьем источнике сокрыты ответы на вопросы каждого верующего в Него человека. Но ни в одной библиотеке мира ты не найдешь того елея, который тебе сейчас необходим. В земной жизни можно найти множество кратковременных утешителей, которые не принесут будущность и надежду. Есть много путей, которые привлекают людей, и люди идут по ним, не зная истины. А те, которые познали этот истинный путь, ведущий в небо, они счастливы, не правда ли? И весьма хорошо, когда в юности ты встретилась со Христом. У тебя есть Богом данная жизнь. Проживи ее всю без остатка для Христа, потому что помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 123:8. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Псалом 118:1. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим. Псалом 93:12. В Библии много раз написано «блаженны», а среди всех блаженств есть и блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5:4. А ведь блаженны от того, что их будут не люди утешать, а сам Бог. Когда в моей жизни приходится решать нелегкие вопросы, я знаю, что есть уже на земле, мои слезы вытирает Бог. И в твоей жизни я твердо верю, когда ты будешь читать Библию с молитвой, твои слезы будут осушены Богом. Пророк Исаия записал в 51 главе: «Господь Саваоф, имя Его, и я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя. Я сам утешитель ваш». Взрослым бывает трудно доверять все свои нужды и печали Богу по той лишь причине, что что-то они хотят сами перенести. А вот это трудное я с Богом разделю. Но ведь наш Создатель желает нести нас, а не только наши печали.
Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея 18:3. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Иоанна 3:7. «Согласись с тем, что нелегко быть Детем Божиим, которого воспитывает сам Бог, потому что Он нас всегда понимает, а мы Его не всегда. Поэтому трудным кажется путь христианский, когда сам Бог говорит: «Пройди здесь и так, а потом поймешь». Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, и что не во власти идущего давать направление стопам своим. Иеремия 10:23. Дай, Господь, чтобы к тебе не пришло огорчение на Бога за то, что случилось в твоей жизни. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Исайя 46:4. Когда одного человека спросили, скольких человек на свете Бог знает имена, ответ был таков: всех, кто жил, живет и будет жить. И не только имена, но и адреса, происхождение и все нужды, горести и печали, и все, что происходит с каждым из нас на этой многомиллиардной планете. Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Псалом 8:5. Потому что ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7:14. Прости, Господи Боже мой, что я иногда не замечаю, как ты уже давно борешься на моей стороне, чтобы мне победить мою скорбь. Прости меня, Господь, что мой язык огрубел произнести достойные слова благодарности. А как хочется с псалмопевцем Давидом сказать: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалом 33:2. «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает». Псалом 33:19. Татьяна Ликонина, Америка.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас у ваших радиоприемников. Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Евангельские истины». Тема этой программы – молитва. Вначале прозвучит песня.

Кто-то справедливо заметил, умение молиться – это особая привилегия для человека. Уже сам факт, что мы имеем возможность в любую минуту обратиться к всемогущему Создателю Вселенной, ожидая от Него совета, помощи и покровительства, является великим преимуществом для нас. Молиться – это дело несложное, даже дети могут молиться, но не каждая молитва бывает отвечена Богом. Библия учит нас, как мы должны молиться, чтобы получить ответ. С некоторыми правилами, которые необходимо иметь в виду при молитве, нас познакомит в своей беседе сотрудник нашего радиовещания Иван Петерс. Но перед этим послушайте песню.

Дорогие радиослушатели, если вы имеете при себе Библию или Новый Завет, то откройте, пожалуйста, шестую главу Евангелия от Матфея. Эта глава является частью так называемой Нагорной проповеди Иисуса Христа. Начинается эта Нагорная проповедь уже в начале пятой главы. И там в стихах первом и втором мы читаем следующее. «Увидев народ, Он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря». Затем в главах 5, 6 и 7 евангелист Матфей передает нам главные мысли речи Христа на той горе. В ней мы находим очень много поучительного, и хорошо было бы выучить эти слова Иисуса наизусть, чтобы постоянно иметь их в памяти. Но хоть прочитайте сами внимательно эту речь, и я уверен, что вы найдете в ней много полезного и интересного. Так как и те люди, которые слушали тогда Христа, о их реакции мы читаем в конце 7 главы Евангелия от Матфея. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Конечно, мы сегодня не сможем говорить о всех темах этой речи Иисуса Христа, но я хочу остановиться только на одном Его выражении из 6 главы. Там, начиная с 5 стиха, Иисус говорит следующее. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». И немного дальше, в 8 стихе. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Этими словами Иисус Христос Сам дает нам советы, как мы можем правильно молиться. Конечно, это только один из многих. Но если мы его внимательно обдумаем, то увидим в нем важные правила молитвы. Многие люди спрашивают, как нужно молиться. И вот на основании этих слов Христа я хочу вместе с вами найти некоторые ответы на именно этот вопрос. «Когда молишься, — говорит Иисус, — не будь как лицемеры». Кто же такой лицемер? Это личность, которая хочет быть чем-то особенным, но чем она в действительности не является. Лицемер только хочет, чтобы другие думали, что он таков. Поэтому он и предпринимает все, чтобы повлиять на мысли людей о нем. Такого человека можно назвать артистом, играющим определенную роль, а в повседневной жизни он совершенно другой человек. Молитва же в первую очередь должна быть общением человека с Богом. Это слово ведь употребляется только в этом смысле. Если мы, например, говорим с каким-либо другим человеком, то мы ведь не говорим, что молимся. Нет, здесь мы употребляем слова, как разговаривать, общаться, дискутировать, беседовать и многое другое. Только общение с Богом называется молитвой. Это говорит нам о том, что, обращаясь к Богу, человек просит что-либо. Молитва происходит ведь от слова «молить», «умолять кого-либо». И уже этот факт свидетельствует нам о том, что при молитве мы обращаемся к личности, которая много выше, сильнее и могущественнее нас самих. Ведь равных нам или тех, которые даже слабее нас, мы не умоляем. У таковых мы ничего не просим. От них мы скорее требуем что-то. Такова наша природа. Но по отношению к Богу, к Творцу Вселенной и Господу Господствующих,
мы не имеем никакого права предъявлять какие-либо требования. В этом именно заключается одна из самых больших проблем, почему люди не молятся. Прежде чем обратиться к Богу в молитве, прежде чем молиться Ему, нужно осознать, кто Он, которому мы хотим молиться. Без этого сознания молитва невозможна. Скажите, как можно говорить с кем-либо, если я не знаю, кто он, да и к тому еще и не вижу его? В этом нет никакого смысла. Молиться можно только личности, которая существует. К сожалению, многие люди, спрашивающие, как можно молиться, в действительности имеют в виду, как я могу получить то или иное. Мы думаем, что молитва должна быть своего рода тайным волшебным словом. И если мы произнесем это слово, то можем выразить свое желание и получим то, о чем мечтаем. Но, дорогие, такое случается только в сказках. Посмотрим, например, как сам Иисус Христос учил народ молиться. Он не только давал им советы, не только говорил, как не следует молиться, но дал им и пример одной молитвы. В этой же, 6 главе Евангелия от Луки, начиная с 9 стиха, он говорит народу: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вы замечаете, какими словами начинается эта молитва? Она направлена к Богу, сущему на небесах. Это следует иметь в виду, если мы желаем молиться. Мы в молитве обращаемся не к существу, готовому исполнять наши желания или повеления, а к Богу, который хочет говорить нам, как нам следует поступать и что нам следует делать. Он – Бог, сущий на небесах. И следующие слова начала этой молитвы тоже важны. Их следует внимательно обдумать. «Да святится имя Твое». Это значит, что молящийся ставит себя не на первое место. Целью молящегося человека должно быть прославление имени Божьего. То, что мы хотим произнести в молитве, должно послужить свидетельству о святости Божией. А то, что мы просим Бога в молитве, мы должны просить для того, чтобы Он прославился, если даст нам просимое. Конечно, мы можем просить Бога о всем, что угодно. Мы можем сказать Ему всякую нашу мысль. Он готов говорить с человеком о любых нуждах и проблемах. Иисус ведь говорит, как мы уже прочитали в 8 стихе 6 главы Евангелия от Матфея, «Отец ваш, то есть сам Бог, знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него». Но Он ведь, будучи Богом, и прекрасно знает причины нашего прошения. Он знает наши мысли, и поэтому пред Ним не скрыто ничего. И пред Ним нет смысла лицемерить. Никакими масками, никакой хитростью мы не сможем выманить у Бога то, что желаем. Потому именно Иисус и предупреждает людей, желающих молиться, не быть лицемерами. Лицемер ведь в действительности обманывает сам себя. Когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Синагоги и углы улиц были в то время местами, в которых можно было встретить наибольшее число людей. И в этих местах молились лицемеры, о которых говорит Иисус.
И молились они не потому, что хотели быть услышанными Богом, а потому, что хотели, чтобы люди видели их. Они хотят быть в центре внимания. И это, конечно, ясно противоречит истинному смыслу молитвы. Такое поведение скорее можно назвать хвастовством. Лицемер – это эгоист. Он думает только о самом себе. Люди того времени были очень религиозны. Священники и священнослужители очень почитались народом. И в этом нет ничего отрицательного. Если такие духовные вожди искренно и честно вели свое служение пред Богом за народ. Истинный священнослужитель, конечно, тоже молится и даже должен молиться и в местах, в которых собирается много людей. Он в присутствии людей молится Богу за народ. Перед едой он благодарит Господа за пищу. Это естественно. И никто из присутствующих при такой молитве не станет думать, что этот священник лицемер. Для него общение с Богом совсем естественно. Он видит в этом не только привилегию, но и ответственность. И истинный служитель Божий всегда будет стремиться отвлечь взоры людей от себя и направить их внимание на того, кому он служит и кому молится, на Бога, сущего на небесах, на Бога, имя которого должно прославиться среди людей. Если это является целью молитвы, то, конечно, она может произноситься не только наедине, но и в любом обществе. Такая молитва в присутствии других является свидетельством и требует смелости. Если верующие, например, идут в ресторан, чтобы покушать, то для нас должно быть совершенно нормально помолиться перед едой. И это мы делаем не потому, что хотим показаться пред людьми, а потому что мы всегда молимся перед едой. В этом случае нам все равно, что на это скажут люди, даже если они и назовут нас лицемерами. Молитва является нашей жизнью. Это дыхание души верующего человека. Ведь молитва не ограничивается только тем, что мы в ней о чем-либо просим Бога. Нет, это общение с нашим Господом и Спасителем. Молитва для верующего также необходима, как воздух. Если тело человека не снабжается кислородом посредством дыхания, то оно умирает. Так же и душа человека не способна жить без молитвы, без общения с источником всякой жизни. Молитва – это разговор сердца с Богом. И если вы, дорогой слушатель, тоже спрашиваете, как можно молиться, то я, во-первых, должен вас спросить, почему вы хотите молиться? Одно я с уверенностью могу вам сказать. Бог хочет иметь общение с вами. Но Он не лакей, которому вы можете диктовать ваши желания. Не это смысл молитвы. Бог требует от обращающегося к Нему покаяния и полной отдачи. Он имеет на это право, потому что только Он может и хочет спасти вас от вечной гибели, которая непременно ожидает всякого человека. Только в Боге можно найти спасение. Он Творец жизни, и поэтому только Он знает, что нам для жизни нужно. Приходящий к Богу должен полностью покориться Его воле. Это и только это должно быть первой молитвой человека. И если кто доверится Богу, то Бог будет руководить его жизнью так, что он будет доволен. И не только доволен, но полностью удовлетворен. Это удовлетворение не будет зависеть ни от обстоятельств, ни от благосостояния, ни от здоровья и ни от чувств, которые мы испытываем в настоящее время. Обратившийся к Богу человек знает,
что бы ни случилось в его жизни, Бог всегда за него. Он будет иметь последнее, решающее слово во всех областях жизни. И в конечном итоге доверившийся Богу будет жить в вечном блаженстве с тем, которому он доверил свою жизнь. С любящим нас Богом.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы, предложения и вопросы направляйте нам по адресу радиостанции «Голос Ант». Беседу вел Иван Петерс, у микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. До скорых встреч!

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Третья брошюра по изучению личности Христа в Евангелии от Иоанна. «Свет во тьме светит». Б. Иисус – хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 1 до 71. 1. Насыщение 5000. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 1 по 13. Исцелив больного в субботу, Иисус явил себя в Иерусалиме как предвечный Бог. Это, в свою очередь, открыло бездну, лежащую между Божьей любовью и косностью религиозных вождей. Исполненные ненависти, они решили избавиться от Него. Дух Святой повел Иисуса на север Палестины, в Галилею. Там конфликт между Ним и Его противниками еще более обострился. Несмотря на это, толпы народа всюду следовали за Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 1 по 4. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский».
0: Упрекая Иисуса в нарушении закона, иерусалимские книжники продолжали преследовать его. Но час его смерти еще не настал, поэтому он ушел от суда Синедриона и вернулся назад в Галилею. В первых трех Евангелиях мы читаем, что Иисус совершил много знамений. Его приход в Галилею произвел большое движение среди ее жителей. Но Иисус не обращал на это внимания. Он хорошо знал, как быстро меняется народная молва. Враждебность, с которой его встретил Иерусалим, ожидала его и в деревнях Галилеи. Итак, он отправился в Галан, что на восток от Иордана, чтобы побыть там наедине с учениками. Но толпы, изголодавшиеся по Слову Божьему, следовали за ним, желая видеть чудеса. В тот год Иисус не пошел в Иерусалим на праздник Пасхи, потому что его час еще не пришел. Вместо того, чтобы праздновать Пасху в столице, он остался в другом месте со множеством народа вокруг него. В присутствии Спасителя они были словно на пиру, испытывая радость и чудесное изобилие, которое может даровать только Бог.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 5 по 13. Иисус, возвев очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000». Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
0: Когда Иисус увидел окружающие Его толпы людей, Он обратил свой взор к Небесному Отцу, воздавая Ему честь и славу и вручая Ему заботу о голодных. С этого момента начало происходить чудо. Отец дал Сыну поручение, которое впоследствии раскроет сердца этих людей. Сначала Иисус испытал учеников, чтобы увидеть, растет ли их вера, или они все еще привязаны к материальному и думают о земных вещах. Он спросил Филиппа, где им купить достаточно хлеба, чтобы накормить всех. Мы наверняка подумали бы о булочной или пекарне. Иисус же думал о своем отце. Мы подумали бы о деньгах, и Иисус же думал о духовном помощнике. Филипп думал о немалой сумме, которую предстоит потратить на такое множество людей, вместо того, чтобы обратить эту нужду в веру. Всякий, смотрящий на деньги, упускает из виду духовные возможности. Расчеты учеников имели свои причины. Нигде поблизости не было ни булочных, ни мельниц. Да и времени на выпечку хлеба не было. Вокруг сидело множество изголодавшихся после долгой проповеди людей. Вдруг Дух направил внимание Андрея на мальчика, сидевшего здесь же, у которого было 5 хлебов и 2 рыбки. Он крикнул мальчику: «Эй, дай нам свой хлеб и рыбу!» Одновременно Андрей засомневался в пользе своего намерения, поняв, что еды настолько мало, что вряд ли ею насытишь такое количество людей. Этой ситуации Иисус подвел учеников к признанию своей неспособности найти выход из создавшейся ситуации. Они не знали ни того, что делать, ни какова воля Бога, ни того, что предпримет Иисус. Иисус распорядился, чтобы присутствующих рассадили на траве рядами. Зеленая трава, покрывающая землю, была символом веры, растущей в толпе. 5000 мужчин, не считая женщин и детей, огромное число. Большинство из них раньше не видели ни Иисуса, ни Его дел. Но они повиновались Его слову и сели. Иисус спокойно взял в руки хлеб и показал свое творческое могущество в этой ситуации. Он принес Отцу 5 хлебов, возблагодарив Его за малое число. Он верил, что Бог благословит и умножит его, возвратив с избытком. Благодарение за малое и почитание Отца было секретом этого чуда. Всегда ли мы с радостью принимаем то малое, что дарует нам Бог? Или мы недовольны и ропщим? Делимся ли мы с другими тем, что имеем? В Иисусе действовала жертвенная любовь Бога. Он почитал своего Отца и щедро дарил Божие благословение людям. Это чудо описано во всех 4 Евангелиях. Сидящие рядом с Христом свидетельствовали, что когда Он раздавал хлеб, Его становилось все больше и больше. Казалось, Ему не будет конца. Каждый брал столько, сколько Ему нужно было, чтобы насытиться. Это поистине было благодатью. Бог предлагает прощение и духа без меры. Возьми и ты, только сколько тебе хочется. Поверь настолько, насколько сможешь. Делись благословениями с другими. Благословляй их, потому что тебя благословил Бог, чтобы ты стал источником благословений для других. В Кане Иисус превратил воду в вино. В Тивериаде Он превратил 5 хлебов в такое множество хлеба, что насытил ими 5000 человек. Ко всеобщему удивлению, в конце трапезы осталось больше хлеба, чем в начале. После того, как все насытились остатками, наполнили еще 12 корзин. Иисус распорядился, чтобы все остатки были взяты с собой. Как стыдно, что в наши дни люди выбрасывают хлеб в мусор. зная, что каждый час тысячи людей умирают от голода. Не выбрасывайте благословения, дарованные вам даром. Собирайте благословения по крохам. Вы получите больше, чем можете себе представить. Представьте себе реакцию мальчика, давшего свои 5 хлебов, на глазах у которого внезапно их стало бесчетное множество. Его глаза широко раскрылись от удивления. Он никогда не забудет увиденное. Молитва. Благодарим Тебя, Господь Иисус, за Твое терпение и любовь. Прости нас, маловерных. Научи нас обращаться к Тебе в трудностях, не надеяться на наши возможности, но рассчитывать на Твои источники. Мы благодарим Тебя за духовные богатства, дарованные нам. Спасибо за самое малое материальное, что мы имеем. Благослови нас смирением тогда, когда Ты доверишь нам большее. Помоги нам не растерять приобретенное с Тобою. Вопрос 44. В чем был секрет насыщения 5000 человек?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Великий комбинатор или как мошенник стал служить Богу.
2: Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его?
1: Притчи 6:27. Библия говорит, что грех скрыть нельзя. Как бы человек ни старался это сделать. Сергей Поварницын из поселка Новоильинский Пермской области, используя разные виды мошенничества, признал свое полное банкротство, когда встретился с тем, кто видит все тайное. Сергей был старшим из 8 детей в семье, поэтому после смерти отца решил взять ответственность на себя и позаботиться о младших сестрах и братьях. К тому времени он окончил 10 класс. Он понимал, что маме одной будет трудно поднимать всех детей. Она много работала, ради них шла на любые жертвы. Ему было очень жалко маму. Хотелось как-то помочь, чтобы она не так уставала. Их семья всегда жила очень скромно. Родители работали, но денег хватало лишь на то, чтобы свести концы с концами. Ничего лишнего они никогда себе не позволяли. Сергей не винил в этом родителей, зная, что они желали для них только лучшего. С детства он мечтал пойти по стопам отца, стать пограничником. Сергею нравилось, когда отец рассказывал интересные случаи, которые происходили с ним на границе. Он с нетерпением ждал того времени, когда подрастет, чтобы поехать учиться в военное училище в город Алма-Ату. Учителя в школе всегда отзывались о нем как о примерном ученике, подающем большие надежды как в учебе, так и в спорте. Но уже в то время в его голове начали созревать разные планы криминального характера. Сергей видел, что у родителей не хватало денег, чтобы купить всем детям необходимую одежду и обувь. Они одевались значительно беднее остальных ребят в школе. Единственное решение, которое он нашел – воровство. Украсть в первый раз было страшно и немного стыдно. До этого он никогда не брал чужого. Сергей убеждал себя в том, что крадет не у людей, а у государства, которое считал виновным в нищенском положении семьи. План Сергея был очень простым. Он заходил в магазин одежды и незаметно брал нужные ему вещи. Выбирал размеры одежды и обуви своих братьев и сестер, прятал все это в сумку и выходил. Дома он объяснял, что все это ему дали в спортивной секции в качестве денежного вознаграждения за победы в соревнованиях. Для всех Сергей оставался отличником и спортсменом, но в жизни, скрытый от посторонних глаз, он уже стал преступником. После смерти отца Сергей еще больше утвердился в решении идти преступным путем. К счастью, это продолжалось недолго. Вскоре пришло время поступать в пограничное училище. Но его попытка оказалась неудачной. Не хватило всего несколько баллов. После этого Сергей решил ехать в Пермь. Там он поступил в политехнический институт. Через год он снова попытался поступить в пограничное училище, и его вторая попытка увенчалась успехом. Из дома приходили письма. Читая их, Сергей видел большую нужду в своей семье. Маме одной приходилось заботиться о 7 школьниках, которых надо было одевать и кормить. Положение осложнялось тем, что многие продукты в то время выдавались по талонам. Сергей принял решение приостановить учебу и вернуться домой. Полтора года учебы в училище заменили ему службу в армии. Приехав в Пермь, Сергей поступил на заочное отделение в финансовый техникум и устроился работать в охранное агентство. Новые знакомства открыли перед ним новые возможности. Он решил, что работать можно по-крупному, и вновь встал на преступный путь. Вокруг него образовалась банда из 4 человек. Они стали действовать, мотивируя все стремлением помочь своим семьям. Из награбленного как минимум 10% отдавались кровным родственникам. Семья Сергея и не подозревала, что деньги, которые он привозил им, зарабатывались таким способом. Они думали, что у него свой бизнес. Но в 1992 году Сергей попал в федеральный розыск. Вскоре всех его подельников арестовали и посадили в тюрьму. Сергей же начал разрабатывать различные идеи полукриминального характера, чтобы обходиться без краж и грабежей. Свою работу он построил на человеческих пороках. Он находил людей, которые из-за жадности легко попадались на его уловки и обман. Он легко входил к ним в доверие, разыгрывая различные роли, предъявляя фальшивые документы. Такого разного рода мошенничеством Сергей занимался до 1996 года, пока его арестовали. Находясь в колонии общего режима, Сергей впервые изменил свое отношение к государству. Для него оно всегда являлось источником бед и несчастий. Теперь же он увидел милость, которую судьи проявили к нему. Ему присудили минимальный срок наказания – всего 5 лет. Злость на государство, копившаяся в его сердце годами, исчезла. В то же время Сергей видел, что ситуация в семье мало изменилась. Положение было таким же бедственным, как и во время его учебы в училище. Все его деньги были растрачены впустую. Пропиты родственниками по-прежнему оставались долги. Ему становилось тяжело даже от одной мысли, что все его старания оказались напрасными. Он оказался в тюрьме, а семье так и не смог помочь. Однако Сергей решил не сдаваться и начал искать новые пути получения легких денег. В этом он по-прежнему видел свободу от рабства и нищеты, хотя в погоне за деньгами потерял личную свободу. Свою будущую жизнь он решил построить на своем умении общаться с людьми. Ему казалось, что он и дальше сможет с легкостью всех обманывать. Для расширения кругозора он стал читать различную литературу по психологии. А когда узнал, что в колонии есть верующие, решил через них пополнить свой багаж знаний религиозной информацией. У него возникла новая идея – изучить вопрос религии и использовать ее в своих корыстных целях. Ему казалось, что именно в этой сфере его методы мошенничества будут работать особенно хорошо. Он стал общаться с верующими, выдавая себя за христианина. К удивлению Сергея, чем больше он общался с верующими, тем сильнее в нем росло противоречие. Если все, о чем они учат, ложь, то он идет правильным путем. А если это истина, и Бог есть, то он ввязался в страшную борьбу. Однажды Сергей обратился к Богу. «Если ты есть, то помоги мне это понять». Помоги поверить. Он не знал, как объяснить тот факт, что в жизни ребят, которые верили в Иисуса Христа, происходили удивительные перемены. Менялся их характер, отношение к другим людям. Желая разобраться в этом, Сергей с утра до вечера стал читать Библию и различную духовную литературу. Он решил, если смогу убедиться, что Бога нет, то стану великим мошенником. Если окажется, что он есть, я буду служить ему. Первое, на что Сергей обратил внимание, читая Библию, это на качество Бога видеть все тайное, от него не скрыть лукавство и обман. Его невозможно обмануть. Бог видит всю тайную, скрытую от глаз людей жизнь. Иисус Христос сказал, «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Матфея 10:26. Он был удивлен, узнав, что для Бога не так важно, как ты выглядишь перед людьми, но ценно то, что внутри тебя, какой ты, когда останешься наедине с собой. Сергей осознал, что Господь допустил, чтобы он с лукавыми намерениями попал к христианам. Он понял, что Господь хотел дать ему возможность познать себя. Теперь вопрос веры в Бога был для Сергея решен. Он искренне начал познавать его. Сергей был досрочно освобожден в феврале 2000 года на 9 месяцев раньше срока. Его уже не пугали проблемы в семье, которые он вновь увидел. Теперь он был другим человеком, знающим Бога. Сергей понимал, что своими силами у него не получится решить эти проблемы. Он доверил все своему Спасителю. Моисей, о котором он прочитал в Библии, стал ему особенно близок. Моисей хотел помочь своим братьям освободиться из египетского гнета. Но без Бога он не смог придумать ничего лучшее, как совершить преступление, убить египтянина. Сейчас Сергей осознал, для того, чтобы пришло избавление, необходимо действовать Божьими методами. Своей маме он сказал, что теперь будет решать дела, уповая на Господа. Ближайшей к их поселку была церковь Новый Завет, куда они пришли вместе с мамой. Сергей удивился, увидев на собрании более сотни человек, которые молились и славили Господа. Такого количества верующих он еще не видел. Всю следующую неделю Сергей ждал воскресенья, чтобы вновь пойти на служение и встретиться с верующими. Ему очень хотелось быть похожим на них. Он знал, что церковь – единственное место, где его никто не осудит и где он может быть таким, какой есть. Летом 2000 года Сергей приехал в Пермь, чтобы в сентябре пойти учиться в библейскую школу. Все лето он работал дворником, соглашаясь на любую грязную работу. Вначале он чувствовал себя немного неловко, потому что не привык работать, считая это ниже своего достоинства. Постепенно, шаг за шагом, Бог работал над его характером, формируя из него сосуд, который он мог бы использовать. С того момента, когда Сергей впервые принял решение смириться перед Богом и доверить ему абсолютно все, Господь многое сделал в его жизни. Постоянные проблемы с нехваткой денег в их семье закончились. Государство погасило им большой долг за электричество и коммунальные услуги. С разных сторон, откуда он даже не ожидал помощи, в их семью стали приходить финансы, нужды восполнялись. Практически все родственники Сергея уверовали в Бога, многие следуют за ним. Подельники Сергея пришли в церковь, чтобы своими глазами увидеть, что так повлияло на его жизнь, что он даже дворником согласен работать. Один из них, Дмитрий, примирился с Господом и сегодня принадлежит ему. В церкви Дима нашел свою вторую половину. В личной жизни Сергея также произошли перемены. В прошлом году он женился на девушке, которая занимается детским служением в церкви. На сегодняшний день Сергей является руководителем центра для бывших осужденных и бездомных, занимается социальной работой в церкви.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Луки.
3: Глава 6.
4: В субботу, первый во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
5: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?»
4: Иисус сказал им в ответ:
6: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?»
4: И сказал им:
6: «Сын человеческий есть Господин и субботы».
4: Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку:
6: «Встань и выступи на середину».
4: И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус:
6: «Спрошу я вас, что должно делать в субботу? Добро или зло? Спасти душу или погубить?»
4: Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку:
6: «Протяни руку твою».
4: Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом. В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром,

0: и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил:
1: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подстави другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какую мерою мерите, такой уже отмерится и вам.
0: Сказал также им притчу.
1: Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякой, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему: «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего», когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня: «Господи, Господи», и не делаете того, что я говорю? всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
2: Глава седьмая.
0: Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря:
3: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу».
0: Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему:
4: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает».
0: Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу:
1: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры».
0: Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей:
1: «Не плачь».
0: И, подойдя, прикоснулся к кодру. Несшие остановились, и он сказал:
1: «Юноша, тебе говорю, встань».
0: Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря:
5: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
0: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
6: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
0: Они, придя к Иисусу, сказали:
6: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
0: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
1: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне».
0: По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне:
1: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано: вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царствии Божием больше его.
0: И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Тогда Господь сказал:
1: «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость всеми чадами ее“».
0: Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе:
7: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница».
0: Обратившись к нему, Иисус сказал:
1: «Симон, я имею нечто сказать тебе».
0: Он говорит:
7: «Скажи, учитель».
0: Иисус сказал:
1: «У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?»
0: Симон отвечал:
7: «Думаю, тот, которому более простил».
0: Он сказал ему:
1: «Правильно ты рассудил».
0: И, обратившись к женщине, сказал Симону:
1: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит».
0: Ей же сказал:
1: «Прощаются тебе грехи».
0: И возлежавшие с ним начали говорить про себя:
8: «Кто это, что и грехи прощает?»
0: Он же сказал женщине:
1: «Вера твоя спасла тебя, иди с миром».
2: Глава 8.
0: После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчью:
1: «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный».
0: Сказав сие, возгласил:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит».
0: Ученики же его спросили у него:
9: «Что бы значила притча сие?»
0: Он сказал:
1: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и, слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть Слово Божие, а упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении.
0: Сказав это, он возгласил:
1: «Кто имеет уши слышать, да слышит. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь».
0: И пришли к нему матери братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему:
10: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя».
0: Он сказал им в ответ:
1: «Матерь моя и братья мои — суть слушающие Слово Божие и исполняющие его».
0: В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им:
1: «Переправимся на ту сторону озера».
0: И отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, они были в опасности, и, подойдя, разбудили его и сказали:
11: «Наставник! Наставник, погибаем!»
0: Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им:
1: «Где вера ваша?»
0: Они же в страхе и удивлении говорили друг другу:
7: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»
0: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал:
12: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!»
0: Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его:
1: «Как тебе имя?»
0: Он сказал:
12: «Легион»,
0: потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
1: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог».
0: Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
1: кто прикоснулся ко мне?»
0: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
10: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
0: Но Иисус сказал:
1: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
0: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
1: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
0: Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему:
7: «Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя».
0: Но Иисус, услышав это, сказал ему:
1: «Не бойся, только веруй, и спасена будет».
0: Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна, Иакова и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал:
1: «Не плачьте, она не умерла, но спит».
0: И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
1: «Девица, встань!»
0: И возвратился дух ее. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
2: Глава 9.
0: Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им:
1: «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрясите и прах от ног ваших во свидетельство на них».
0: Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четвертовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод:
13: «Иоанна я обезглавил. Кто же этот, о котором я слышу такое?»
0: И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним, и он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божием и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему:
10: «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте».
0: Но он сказал им:
1: «Вы дайте им есть».
0: Они сказали:
14: «У нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?»
0: Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим:
1: «Рассадите их рядами по 50».
0: И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
1: «За кого почитает меня народ?»
0: Они сказали в ответ:
15: «За Иоанна Крестителя, а иные — за Илию».
14: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
0: Он же спросил их:
1: «А вы за кого почитаете меня?»
0: Отвечал Петр:
10: «За Христа Божия».
0: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
1: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов».

Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение Евангелия от Луки, но прежде чем перейти к лекции доктора Маги, прочтем письмо из Беларуси от нашей радиослушательницы Марии из Гродненской области. Она пишет, что посещает церковь, в которой происходит изучение Библии. Один раз подняли такой вопрос: «Можно ли потерять спасение?» «Я очень запуталась», — пишет Мария. «Я решила написать вам и задать этот же вопрос. Можно ли потерять спасение, будучи верующим?» Ну что ж, этот вопрос, конечно, не из тех, на которые можно ответить одним словом. И, конечно, мы не богословы, чтобы обсуждать возможность или невозможность потери спасения в рамках нашей передачи. И тем не менее, поскольку этот вопрос задают не только богословы, с помощью имеющихся у нас материалов попробуем порассуждать об этой проблеме. В четвертом номере христианской газеты «Мирт» за 1999 год приведены интересные высказывания на эту тему. Дело в том, что, начиная с V века, среди богословов ведутся споры в отношении того, можно ли потерять спасение. И, к сожалению, история знает примеры, когда споры эти приводили к печальным последствиям. Отголоски этих событий дают знать о себе и сейчас. К ним относится, например, противостояние между католиками и протестантами в Ольстере. Поэтому разумнее посмотреть на эту проблему с обеих точек зрения. Спор по вопросу о спасении условно представляется как спор между так называемыми кальвинистами и арминианами. В Библии имеются утверждения как «за», так и «против» той и другой позиции. С одной стороны, в послании к римлянам апостол Павел утверждает, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Это записано в конце 8 главы послания к римлянам. С другой стороны, в 6 главе послания к евреям говорится о невозможности отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. И таких библейских утверждений, говорящих как в пользу одной, так и другой точки зрения, можно привести достаточное количество. Доктор богословия Питер Пеннер пишет в заключение своей статьи: «Необходимо признать возможность диалектического ответа, который разрешает дилемму противопоставления различных мнений и более соответствует библейскому учению, содержащему как положительный ответ на поставленный вопрос, так и отрицательный». Чтобы лучше понять, что это означает, приведем слова магистра богословия, ректора Санкт-Петербургского христианского университета Виктора Авдеева. Он так иллюстрирует свою мысль. «Спасение, дарованное нам Христом, часто сравнивается с мостом. Находящийся на этом мосте, ведущем ко Христу, спасен. Но существует возможность упасть с моста, слишком склоняясь на правую или на левую сторону, то есть будучи слишком уверенным в спасении или будучи слишком озабоченным его потерей. Невозможно потерять спасение и возможно быть уверенным в спасении, лишь оставаясь на мосту и продолжая свой путь по направлению ко Христу, живя христианской жизнью. Крайние позиции приведут к потере правильного понимания Евангелия, а затем и спасения». Итак, главное, что мы должны усвоить в нашей христианской жизни, это стремление направить всю нашу жизнь к Иисусу Христу. А Он позаботится о том, чтобы сохранить нас в Своей руке. На этом давайте остановимся сегодня и предоставим слово доктору Маги. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 7 главы Евангелия от Луки. Начиная с 36 стиха этой главы, мы читаем, как Иисус приходит в дом одного фарисея. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. В прошлой передаче мы говорили, что Иисус сурово осуждал фарисеев, сравнивая их с испорченными, избалованными детьми, которым невозможно угодить. Вот почему я думаю, что это приглашение вовсе не являлось дружественным актом. Этот фарисей пригласил Иисуса в свой дом для того, чтобы найти повод обвинить его в чем-то. И такой случай представился. Читаем стихи с 37 по 39. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». В те дни, когда у вас были гости, ваши соседи имели право зайти в ваш дом и молча наблюдать за происходящим. Эта женщина вошла и заняла место за спиной у Иисуса. И вдруг она подошла к Господу и стала омывать его ноги своими слезами, утирая их своими собственными волосами. Из ее глаз текли слезы, потому что она знала, что Бог простил ее грехи. Необходимо понимать, что это была уличная женщина. В нормальных обстоятельствах ни один фарисей не стал бы даже разговаривать с ней. Конечно, он мог воспользоваться ее услугами ночью, не рискуя быть уличенным. Но при свете дня честный фарисей не мог иметь с подобной женщиной ничего общего. Зная это, мы лучше понимаем происходящее. Когда хозяин увидел, как она, рыдая, целует ноги Господа, он подумал, что Иисус не может быть пророком. Ведь пророк непременно узнал бы, что это за женщина, и никогда не стал бы касаться ее. Но что делает Иисус? Читаем стихи с 40 по 48. «Обратившись к нему, Иисус сказал: „Симон, я имею нечто сказать тебе“. Он говорит: „Скажи, учитель“. Иисус сказал: „У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи мне, который из них более возлюбит его?“ Симон отвечал: „Думаю, тот, которому более простил“. Он сказал ему: „Правильно ты рассудил“. Здесь Господь произносит одну замечательную притчу. По контексту этой притчи не остается никаких сомнений, к чему клонит Господь. «И, обратившись к женщине, сказал Симону: „Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла“». Господь в первый раз обращает внимание на эту женщину. До этого он полностью игнорировал ее и ее поступок. И здесь, повернувшись к ней, он обращается к Симону со словами: «Видишь ли ты эту женщину?» Конечно, Симон видел ее, но здесь Господь хочет сказать другое. «Знаешь ли ты эту женщину на самом деле, Симон? Посмотри на нее. Ты думаешь, что знаешь о ней все, но на самом деле ты едва ли понимаешь, что происходит в ее сердце. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: „Прощаются тебе грехи“». Господь упрекает хозяина, что тот не оказал ему даже элементарных знаков гостеприимства. Вежливость требовала, чтобы хозяин поприветствовал гостя поцелуем, омыл ему ноги и намазал маслом его волосы. Но Симон не сделал ничего подобного. А далее Спаситель произнес слова, которые заставили замереть сердце фарисея. Эта бедная уличная женщина желала получить Божье прощение, не имея на то никакой надежды. Но Иисус сказал хозяину: «Правильно ты рассудил, Симон. «Тот, кому более прощено, сильнее возлюбит Бога». Эта женщина была великой грешницей, и ей было прощено многое, а тот, кто даже не думает о прощении, никогда не получит его. Теперь читаем 49 и 50 стихи. «И возлежавшие с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Этот отрывок имеет важное значение и для нашего времени. Даже если вы являетесь членом церкви, но при этом никогда не просили Господа Иисуса о прощении, вам грозит погибель. Эта женщина не могла похвалиться добродетелью, но она поверила в Господа и доверилась Ему. И как мы видим, попросив у Иисуса прощения, она его получила. На этом заканчивается 7 глава, и мы переходим к изучению последующей главы этого Евангелия, стихи с 1 по 3. «После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Далее следует одна из наиболее известных притч Иисуса, притча о сеятеле, стихи с 4 по 15. «Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный». Сказав сие, возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши слышать, да слышит». Сеятель в этой притче – это Иисус Христос. Семя – это Слово Бога. Птицы являются символом сатаны, а каменистая почва – это те, кто с радостью и готовностью принимают Слово, но вскоре гонения или различные жизненные трудности заглушают их интерес. Сначала такие люди сохраняют верность и проявляют интерес, но как только появляются какие-то неприятности – их недостаток веры становится очевиден. Лишь небольшая часть семян падает на добрую почву, принося полноценный урожай. Добрая земля – это те слушатели, которые по-настоящему обращены Божьим Словом. Сразу же после притчи о сеятеле Господь рассказывает другую притчу, стихи с 16 по 18. «Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Смысл этой притчи однозначен. Свет налагает на человека ответственность. Человек, который получает истину, обязан действовать. До того, как свет Евангелия достиг нас, мы с вами пребывали во тьме. Иногда мы думаем, что человек является грешником из-за своей слабости или неведения. Однако в первой главе послания к римлянам Павел совершенно однозначно говорит, что люди, познав Бога, не прославили Его. То есть человек – это сознательный грешник. Именно такими грешниками являемся все мы. Люди, живущие в этом мире, осуждены на погибель. И если мы не примем Христа, который является светом, нам суждено погибнуть. Степень возложенной на нас ответственности пропорциональна тому свету, который нам дан. Далее следует ситуация, помогающая нам понять одну очень важную истину. Здесь сформулирован принцип личных взаимоотношений верующих с другими людьми, стихи с 19 по 21. «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа, и дали знать ему: «Матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ: «Матерь моя и братья мои – суть слушающие Слово Божие и исполняющие его». В этом отрывке Христос провозглашает новые взаимоотношения, которые будут существовать в этом мире. Причем Он вовсе не отвергает свою семью. Здесь Господь говорит лишь об узах, которые оказываются прочнее кровного родства. Это те узы, которые связывают Иисуса со всеми верующими в этом мире. Далее мы читаем описание чуда укрощения бури, стихи с 22 по 24. «В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им: «Переправимся на ту сторону озера». И отправились. Во время плавания их Он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили Его и сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Итак, Иисус с учениками отправились на другую сторону Галилейского озера. Но внезапно началась сильная буря, а Сам Господь в это время спал. Неистовый шторм ничуть не беспокоил Его. А вот ученики были напуганы, решив, что лодка вот-вот пойдет ко дну. И хотя сама буря не пугала Господа, Его смутил страх Его учеников. Вот почему Он велел ветру и волнам умолкнуть. Однако самым чудесным в этой ситуации является то, что ветер прекратился немедленно, а море, которое должно было волноваться еще много часов, внезапно стало спокойным и ровным, как стекло. Подумайте, как часто Господь позволяет нам в нашей жизни проходить через бури и штормы. И нужно понять, что это делается для того, чтобы мы могли приблизиться к Нему, чтобы мы могли по-настоящему осознать, кто Он такой на самом деле. Далее мы читаем, как Господь с учениками прибывает в Гадару, где они встречают одержимого бесами человека. Будучи врачом, Лука уделяет этой истории больше внимания, нежели другие евангелисты. Читаем стихи с 25 по 27. «Тогда Он сказал им: „Где вера ваша?“ Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: „Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?“ И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Некоторые люди не верят в существование бесов, относя их к разряду мифов или сказок. Одержимость бесами – это реальность, которая существует в мире наряду с другими бедами нашего века. Очевидно, что случай этого несчастного являлся наихудшим вариантом одержимости. Этот человек не мог находиться вместе с нормальными людьми, вот почему он и жил среди могил. Личность этого несчастного была полностью подавлена и разрушена. Он не управлял собой, полностью находясь во власти злых сил. Прочтем 28 и 29 стихи. «Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал, «Что тебя до Меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь Меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Мы не можем однозначно утверждать, откуда взялись бесы, но они, тем не менее, существуют. В нашем мире есть вещи, которых мы увидеть не в состоянии, например, отдельные атомы. Однако атомы существуют и являются неотъемлемой частью физического мира. Точно так же и в духовном мире есть вещи, которых мы с вами увидеть не можем. Ангелы существуют, хотя увидеть их мы с вами не в силах. Существуют два класса ангелов. Те, которые пребывают с Богом и служат Ему, а также те, которые пали вместе с сатаной в самом начале. Надо сказать, что все существующие в этом мире религии признают существование бесовских сил. Именно бесы управляют некоторыми людьми, заставляя их совершать ужасающие, чудовищные преступления. Это нечистые духи заставляют матерей убивать своих детей, мужей издеваться над своими женами, а детей поднимать руку на своих родителей. Нередко люди совершают совершенно бессмысленные поступки и при этом даже не могут объяснить, почему они так поступают. Все это происходит в наши дни. Однако человечество предпочитает придумывать всевозможные иные объяснения, кроме самого простого – признания существования темных сил. Читаем стихи с 30 по 33. «Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, Легион, потому что много бесов вошло в него». И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней. И бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Мы читаем, что в этом человеке жил не один бес, а целый легион. Римский легион включал от 3 до 6 тысяч людей. То есть в этом человеке жило множество бесов. Как мы видим, эти бесы не желали идти в бездну. Под бездной здесь подразумевается то место, куда отправлены все падшие ангелы. В 6 стихе послания Иуды сказано: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». В этом стихе Иуда и говорит о вечном прибежище темных сил. Мы знаем, что бесы стремятся поселиться в людях. Если нечистый дух оказывается вне человека, он бродит вокруг, а затем вновь возвращается в этого человека. И если это ему не удастся, он находит себе другое пристанище. Почему-то бесы не желают оставаться вне тела. Когда Господь изгнал бесов из этого человека, они пожелали войти в свиней, пасшихся поблизости на склоне горы. И обратите внимание, что свиньи предпочли смерть жизни вместе с бесами. Стихи с 34 по 36. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли увидеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесноватый. Как мы видим, с этим несчастным произошло чудесное преображение. Лишь Христос может избавить человека от власти сатаны. А в наши дни мы видим возрождение бесовства. Одержимость нечистыми духами – это ужасное, чудовищное зло. Но мы можем обратиться к Богу в поисках помощи. Стихи с 37 по 40. «И просил его весь народ Гадаринский окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его». Поразительно! В этом отрывке жители этого селения пришли к Иисусу, прося его уйти из их мест. То есть они предпочитали своих свиней Господу. И это очень интересная особенность нашего времени. Дело в том, что и в наши дни некоторые люди предпочитают иметь не Христа, а всевозможные блага этого мира, которые порой ничуть не лучше свиней. Это печальная правда нашего времени, друзья мои. На этом мы завершим наш урок на сегодня. До следующих встреч. Всего вам доброго.
0: Вы прослушали программу «По страницам Библии», подготовленную в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вела передачу Лидия Кузнецова. Мы ждем ваших писем по адресу 194-214.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие наши братья и сестры, а также дорогие наши радиослушатели. Приветствуем вас с радостью на нашей христианской радиостудии «Волна надежды». В эфире наш очередной выпуск под названием «Притчи». Мы встречаемся с вами еженедельно по четвергам в 9 часов утра и в 19 часов вечера по германскому местному времени.

Хорошая притча, как мелодия, которую, услышав однажды, уже невозможно забыть. Она остается в памяти надолго, а, быть может, даже навсегда. Такое сильное влияние имеют на человеческий разум эти творения фольклора или авторской мудрости. Особенность притч состоит в том, что они мало кого оставляют равнодушным. Притчи полезны и интересны людям разных возрастов, потому что они хранят в себе и передают мудрость тысячелетий. А сейчас послушайте, пожалуйста, первую притчу на сегодня под названием «Цените тех, кто рядом». В одном городе жил фонарщик. Вечером он зажигал фонари, утром гасил. Его самого мало кто видел, так как свою работу он делал ночью. Потому его мало кто в городе знал. Много-много лет он скромно делал свою работу. И работа его как бы тоже была незаметна, потому что была обыденной. Но вот в один день фонарщика не стало. И тогда весь город почувствовал, что его не хватает. И работа его стала заметной.

Порой мы не ценим тех, кто рядом с нами. И не замечаем всех тех дел, которые для нас делаются изо дня в день. И нам кажется, что все, что мы получаем ежедневно, не имеет никакой ценности, что мы можем без этого обойтись. А начинаем это ценить только тогда, когда тех потребностей, к которым мы привыкли, нам начинает не хватать.

0: И только тогда понимаем, что не ценили тех людей, которые нам создавали этот комфорт и благополучие. Когда этого человека уже, к сожалению, рядом нет. Будем же благодарить Бога за тех людей, которые встречаются на нашем жизненном пути. И будем ценить всех приближенных людей, которые делают для нас добрые дела. В Евангелии от Марка, 12 глава, стихи 31 и 33, мы читаем:
1: «Возлюби ближнего своего, как самого себя. Иной, большей сих, заповеди нет. И любить его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью. И любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».

был один курс для супружеских пар на коммуникацию между супругами. К следующей пятнице выпишите на лист бумаги 5 дефектов, которые ваш муж или жена должны исправить в первую очередь и в срочном порядке, дал задание слушателям курса руководитель. После получения задания все пары разъехались. По дороге домой один из супругов, слушателей, остановил машину, вышел, купил 5 роз, вернулся и преподнес их своей жене с запиской. «Мне не приходит в голову ничего, что тебе нужно исправлять. Я люблю тебя такой, какая ты есть». Женщина расчувствовалась, расплакалась, нежно обняла своего мужа. Пришла пятница. Женщина сохранила подаренные мужем розы в таком же состоянии и принесла их на занятия с той запиской, которую ей написал муж. И когда подошла ее очередь зачитывать список дефектов, объяснила, что произошло. Остальные супруги натянуто улыбались, пока она говорила. Им было стыдно, ведь они принесли с собой не по одному, а по нескольку листов, заполненных жалобами и перечислениями неприятных дефектов, нуждающихся в исправлении, приправленными колкими замечаниями, не оставившимися безответными с противоположной стороны. Но урок запомнили все, особенно женщина, получившая 5 алых роз, которая наверняка имела свои изъяны, но получила очень красивый стимул для того, чтобы каждый день справляться с ними и устранить.

0: Ради любви муж не стал выставлять недостатки жены, а жена, понимая ситуацию со своей стороны, стала их просто исправлять. Это по-христиански. Иисус учит нас любить наших супругов как самих себя. В данной ситуации муж поступил именно так, как сказано в послании к Ефесянам 5 глава 28 и 29 стих.
1: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь.

без тебя? Пыль земли пустой, кто я без тебя? Стон в тиши ночной.

0: Жил на свете один человек, как говорят, на все руки мастер. Он старался быть для всех людей добрым человеком и поэтому старался всем помочь. И крышу перекрыть, и электрическую проводку провести, и камин сделать, и забор поставить. Кому скамейку, кому стол, кому шкафчик какой сделать. Но в доме у себя ничего не доделывал. Вот как-то раз заболел он очень тяжелой болезнью. И очень-очень надолго. Лежит он в своей кровати и просит свою жену, чтобы она вентилятор для него включила. На улице лето, жара неимоверная. А жена ему в ответ говорит: «Невозможно. В доме проводка и розетки неисправны». Пришла осень. Лежит человек в постели и чувствует, что по дому ветер гуляет. Просит он жену, чтобы она хотя бы камин затопила. А она отвечает, что печь-то не доделана. Трубу-то он так и не закончил делать. Вон она, рядом возле камина стоит. А потом лежит он и смотрит на стену, которую не доделал, через которую холод в дом заходит. И понял тогда человек, что не туда он свои труды и время тратил. У соседей и тепло, и свет в доме, и порядок, и уют. А у него в доме нет света, в доме холодно, а по огороду скот соседский гуляет, потому что и забор тоже не доделан. Какие выводы мы можем сделать в таком случае? Возможно, каждый может после этой притчи проанализировать свои действия по отношению к своей семье и своим близким. Не бывает ли и у вас такие жизненные ситуации, когда вы, дорогие мои друзья радиослушатели, тратите свое личное время и силы на чужих людей, не задумываясь о том, что ваши близкие тоже очень сильно нуждаются в вас? И особенно ваша родная семья. В тот момент, когда вы благоустраиваете чужую жизнь, тем самым вы можете навредить своей семье. И может так случиться, что и ваша семья, да и вы сами сможете попасть в очень неприятную ситуацию, наподобие той, о которой рассказано в этой притче. А Библия нас предупреждает в книге Исаия, 65 глава, 21 и 22 стих. Там мы читаем.
1: «Они будут строить дома и жить в них, сажать виноградники и есть их плоды. Не будут они больше строить дома, чтобы жил в них другой. Не будут более сажать, чтобы другой ел, потому что дни моего народа сравняются с днями дерева. Избранные мои будут наслаждаться плодами своего труда».

На этом наша программа подошла к концу. Желаем вам всем прекрасного настроения, не унывать, позитивно и здраво думать, а также рассуждать. Если кто-то не смог прослушать наши притчи до конца, то мы надеемся, что у вас это получится в другой раз, и мы снова встретимся с вами в указанное время для нашей программы. Если вы желаете прослушать наши предыдущие записи, то это вы сможете сделать по адресу в интернете hoffnungswelle.org. У микрофона была Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Гам. Музыкальным фоновым оформлением у нас является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении группы «Исход» Валерия Шибитова и Аллы Чепиковой. Оставайтесь, пожалуйста, возле ваших радиоприемников и слушайте дальнейшие наши программы. А мы прощаемся с вами. Божьих вам благословений и до новых встреч в эфире на радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Пробуждение». Так ушел в вечность пастух общины Зоровце, который на земле мало трудился для Господа, потому что жил во мраке. И все ж пастор был доволен, что ему дано было спасти человека, ему, которого люди поставили своим душепопечителем. Земляки вручили ему пастырский посох, чтобы он повел свое стадо в страну, верный путь к которой ему был неизвестен. На вопрос, ожидает ли их там вечная жизнь, он тоже не мог дать точного ответа. Юноша был научен исполнять свою должность. Незаметно для него произошла перемена. Жизнь с Богом была заменена на образование. Его послали работать, нести людям свет, прежде чем Иисус Христос стал его светом в жизни. После утомительных бессонных ночей, жестокой борьбы с гордым сердцем, в которой должен был умереть самонадеянный богослов, чтобы родился слуга Христа, Бог заставил его услышать свидетельство и увидеть смерть наименьшего из своих детей, чтобы сказать ему: «Да будет свет!» И стал свет. Пастор Моркач поверил, что все Слово Божье – истина, и что Бог, милостиво принявший старого Бенека благодаря голгофской жертве сына своего, примет в свое время и его. Склонившись у тела старого пастуха на колени, в то время как бабушка сопровождала молитвами отошедшую душу, он в вере обрел милость, прощение, новую жизнь и свет. Пастор Моркач оставил дом пастуха новым человеком. Ушедший из этой хижины был теперь на небе, в покое, красоте и славе. Пастор же, обновленный, с большой радостью в душе, пошел навстречу борьбе и страданиям. А на земле оба они были пастырями. Таких похорон люди в Зоровце еще не видели. Вся община провожала своего пастуха в последний путь. Три отряда с горящими факелами оказывали ему честь. Если бы он был католиком, то ему пели бы «Вечный свет досветит ему». Он ему действительно светил. Может быть, поэтому и солнце так ярко светило. Но самым примечательным была надгробная речь пастора. Никогда еще люди в Зоровце такой не слыхали. Когда пастор стал описывать жизнь старика, о которой услышал от него самого, у всех появились слезы на глазах. Он сказал, что, к сожалению, никто не заботился о его душе, что, по признанию пастуха, он в этой христианской среде жил без Бога и без Христа, что он ничего не понимал из того, что говорилось в церкви. «Он жил среди нас, он нам верно служил, но если бы Бог не послал к нам своих слуг, то мы все проводили бы его в вечную тьму, без Христа, без света. Никто из нас не служил ему в духовном отношении, меньше всех я». Пастор передохнул, продолжил. «Зато он своим последним вздохом послужил мне. У его смертного одра я узнал, что он в свой последний час верой обрел Спасителя, и что я, который все о нем знал, который поставлен на это место по вашему желанию, чтобы вести вас к Богу, его не имел. Умом из книг я о нем знал, но в моем сердце его не было. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Эти слова я хорошо знал, как и то, что Бога Сына тогда я еще не принял. Но так как в Слове Божьем сказано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Юрий Бенек стал счастливым сыном и наследником раньше, чем я, ваш пастор. Это справедливо, так как перед Богом все равны. Видя кончину этого оправданного человека, наблюдая за тем, как он уходил домой, я, наконец, открыл сердце стучавшемуся в него Спасителю. Он меня помиловал, и я принял его. До того времени он жил только в моем уме, в книгах, а сердцем я его не видел. Сегодня он живет в моем сердце, так что я могу воскликнуть словами песни. Да, я спасен. Спасен я от блужданий пытливого и гордого ума. В самом деле, таких похорон в Саровце еще не было, и такой надгробной речи еще никто не слышал. Никто из участников не остался равнодушным. Ведь неслыханное дело. Пастор перед членами своей общины делает такое признание. Понявшие его ликовали в душе. Другие, которым его высказывание было непонятным, почувствовали все же глубокое уважение к нему. Он словно приблизился к ним. До сих пор с ними говорил пастор. Сегодня это был человек, говоривший с народом, как брат с братьями. Уходя с кладбища, даже самые равнодушные с уважением прощались с ним. Так жители Заровце похоронили своего пастуха. На третий день после похорон на собрании общины решили перестроить пастушью хижину и использовать ее для ночлега странствующих подмастерьев. Так община хотела сохранить память о Бинеке. Глава 15. Наступил вечер. Сенины после дневного труда, поужинав, сидели вместе, размышляя о божественных истинах. Они прочитали Псалом 50. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». «Думая о своих злодеяниях, — сказал Сенин печально, — я не могу от всего сердца благодарить Господа за то, что Вы, матушка моя, и Циля, меня простили, как и Господь меня простил из любви своей великой, и Спаситель меня кровью своей омыл навсегда». «Это, сынок, были не только твои грехи», — сказала мать его, схватив сына за руку. «Верно», — подтвердила Циля, — «это были и наши грехи, и Бог нам всем их простил». Она встала, чтобы убрать со стола. Положив руку свою на плечо мужа, она с любовью посмотрела ему в глаза, и он с благодарностью ответил ей тем же. «Посиди еще, Циля, вымоешь посуду после. Я вам что-то хочу сказать». Немного позже молодая женщина, вытерев стол и по просьбе матери достав для работы мешок с перьями, села возле своего мужа. Они сидели рядом так мирно, что их недавняя прошлая жизнь казалась нереальной. С выздоровлением Цили снова расцвела и ее красота. Сенин все еще был статным мужчиной с приятной наружностью, хотя уже немного поседевшим. Как благодатно сказались на них обоих милость Божья и человеческая любовь. «Мартыновы мне пишут», – начал сапожник, «что они имение, наконец, записали на свое имя. До Рождества они еще не знали точно, будет ли оно им принадлежать, и поэтому не могли туда ни переехать, ни привести там что-нибудь в порядок. В имении достаточно строений, но все очень запущены. Они также пишут, что ищут умелых старательных работников и обещают хороший заработок. Работа по сравнению с нашей здешней – детская игра. Работникам разрешается держать для себя птицу и свинью. Если экономить, можно немного накопить денег и со временем купить что-нибудь существенное для своего хозяйства. Так как я перестал пить, то они предлагают и нам поработать у них. Моя мать помогла бы нам в нашем доме. Зимой в плохую погоду я мог бы сапожничать. Я думаю, не от Бога ли это возможность приобрести обратно то, что я растратил? Мы бы не всегда, а только на несколько лет нанялись к ним в работники. Земли мы бы там покупать не стали, а берегли бы каждый грош, чтобы вложить его в наше здешнее имение и поправить его к нашему возвращению. Дом и поля можно выгодно сдать в аренду, чтобы уплатить налоги, а заработанное у Мартыновых нам бы оставалось. Так вот, слово за вами. Делай, что считаешь нужным, сынок. Я пойду с тобой и помогу, сколько смогу. сказала мать дрожащим голосом со слезами на глазах. Жена склонила голову на сложенные на столе руки и молчала.
2: «Циля, почему ты молчишь?» – спросил ее муж.
1: «Потому что я боюсь».
2: «Ты боишься?» – воскликнули муж с матерью. «Чего же?»
1: «Вы, мама, разве не знаете чего?» Лицо Цили побледнело. Сжимая лоб руками, она оглядывалась в комнате, как человек, который должен расстаться со всем, что ему дорого.
2: «Циля, ты боишься, что я снова вернусь к своему старому греху?» – догадался ее муж.
1: «А ты уверен, что этого не случится? Мы жили без Бога, без Христа, без Его Слова. Мы оба не послушались ни Бога, ни родителей. Да, мы служили сатане в аду. Сбежав то утро от тебя, окровавленная и израненная, будто собаки меня рвали, я бежала из этого ада. Днем и ночью я видела перед собой ту страшную разруху и опустошение, дрожала при мысли, что мне снова придется вступить в этот ад. И когда вы меня привели в этот чистый обновленный дом, с любовью приготовленный для нас людьми, мне показалось, что я вхожу в рай. Ты был уже не тем диким зверем, но и не тем, ради которого я согрешила, переступив пятую заповедь, а стал новым добрым человеком. Я боялась, что это лишь сон и что я снова очнусь в аду. Каждый день и каждую ночь, прожитые мной в этом раю, я начинала и заканчивала на коленях перед Господом Иисусом Христом. И теперь мне уходить из этого рая? И зачем? Чтобы купить земли? Вы слышали, что рассказывала госпожа Гарак, когда она гостила здесь у своих родителей? Хотя она и хвалилась, рассказывая, сколько у них земли, она говорила, что живут они, как в цыганской будке, где нет ни праздника, ни воскресенья. Во всей округе нет церкви, зато есть пивная. И когда бабушка Ужерова посоветовала им каждое утро петь, читать Библию и молиться, Гарак, всплеснув руками, возразила, что на это нет времени, что у них все не так, как здесь у нас. Работники их забастовали бы, если бы хозяева не работали вместе с ними. А сколько им приходится платить? Там нужно рано вставать, чтобы работа не накопилась. И ты хочешь идти в такое рабство? Без праздника, без воскресенья? Наши здесь будут собираться вокруг Слова Божьего, а мы будем там, в чужой стороне, когда мы в вере еще не окрепли. Ни я, ни вы ручаться не можем, что останемся верными Господу. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Если хотите, идите, я вам запретить не могу, но добровольно я в этот ад не пойду. Мне точно известно, что Господь нас туда не посылает, ибо Его воля такова, чтобы мы прежде искали Царство Божьего. Там мы его вряд ли найдем. Если бы здесь был голод или еще какая нужда, другое дело. А так, зачем нам уходить отсюда? Бог мне здесь каждый день дает работу, которая меня кормит. А земля? Сколько мне понадобится в конце земного пути? Люди дадут.
0: Молодая женщина говорила сначала с горечью, а затем в ее голосе зазвучала решимость души, которая ни за какие блага не хотела ступить на скользкий путь.
2: «Ах, Циля, неужели ты думаешь, что я без тебя пойду?» – вскрикнул Сеня. «Как ты себе это представляешь? Ведь я не к богатству стремлюсь, а к тому, чтобы тебе и матери вернуть то, что я растратил, чтобы совесть меня не мучила».
1: «Мне не жаль того, что пропало. У меня теперь большее сокровище, чем все потерянное, ведь я вижу тебя спасенным. Я тебя никогда не укоряла за прошлое. Если бы ты оставил свои грехи там, куда Бог их бросил, они бы тебя больше не угнетали. Но одно тебе скажу. Ради тебя я оставила моего доброго отца, потому что тебя я полюбила больше, чем его». Но если ты меня хочешь увести куда-нибудь, где я могу потерять Иисуса Христа, я с тобой не пойду, потому что теперь Его я люблю больше, чем тебя, и не хочу повредить своей душе.
2: «Но Циля!» — смело вмешалась свекровь. «Зачем нам жить без слова Божьего? Кто нам мешает день и ночь начинать с ним?
3: Работа нам помешала бы, и работники. Если они там живут не лучше, чем здесь цыгане, тогда в каких помещениях обитают работники? Может быть, все семьи ютятся в одной комнате? Мы еще никогда не жили вместе с другими людьми, которые не хотят знать Бога. Может быть, они утром и вечером будут ругаться, ссориться, а нам в той же комнате петь, читать и молиться? Вот если бы это были дядя Янковский или бабушка Симонова, они, может быть, и таких людей привели бы к Господу, но мы еще не такие христиане, как они».
1: В комнате наступила тишина. Сенин сидел с опущенной головой. По природе своей он был упрямым человеком. Задуманное он всегда хотел осуществить. Если он даже советовался с другим, то в конце концов поступал по своей воле. Циля хорошо знала своего мужа, поэтому она и не пыталась его отговорить от поездки на новое место. Увидев, что мать уже согласна с ним, она, как тяжело ей это ни было, решительно заявила, что не поедет с ними. Такого он не ожидал от своей жены. Ведь она теперь, как никогда раньше, искренне любила его, и в последнее время они, по ее словам, жили как в раю. Сенин вдруг встал и молча вышел. Через несколько минут он уже был у Янковского и сказал ему, что хочет посоветоваться с ним по одному делу. Они вошли в комнату. Сенин сообщил соседу о своих планах и намерениях, ничего не утаив также и сказанного Циле. Он хорошо запомнил ее слова, но пока он говорил, их значение выросло перед ним по всей своей истине до громадных размеров.
2: «Скажите, пожалуйста, кто прав, я или она? Я для нее и для матери моей лучшего хочу. Здесь мы никогда не поднимемся, не станем хозяевами, всегда будем только поденщиками».
1: «Я думаю, Сенин, что вы стремитесь к доброму. Но дорога в ад, как известно, нередко бывает вымощена благими намерениями. Решение вашей жены не менять слово Божье на наживу мне кажется более правильным. Петр тоже дерзал заверить Христа, что останется ему верным, и против его воли последовал за ним во двор Каиафы. Но когда сатана там начал просеивать его через свое сито, Петр не устоял. Циля права, она хочет избежать этого просеивания, чтобы не отпасть от Господа. Вы, спасенный милостью Божьей пьяница и злодей, в силах ли вы устоять при ежедневном общении с такими же людьми? Нет, наверное. А что вы, собственно, хотите? У вас здесь свой домик, ваша жена и мать прилежно трудятся, вы свободный гражданин и сам себе хозяин. Вы, кроме как во время обучения ремеслу и на военной службе, никогда еще не служили другим. А на новом месте вы станете слугой, а ваша жена – прислугой. Сможете ли вы оставаться смиренными даже тогда, когда увидите всякие глупости со стороны наемных работников? Циля ваша снова такой красавицей стала. Здесь в деревне никто не осмелился бы обращаться с нею недостойным образом. Жена работника никогда не пользуется таким уважением. А вы знаете, что в мире много распущенных мужчин. Вы же не удержались бы не ударить такого, если бы он только пошутил с ней. Недавно я получил письмо от товарища по военной службе. Мы в России в плену вместе нашли Христа. Он словак и тоже хотел купить земли здесь, в республике. Желая получше узнать жизнь земледельцев, он пошел по колониям навестить своих земляков, которые там принадлежали к христианским общинам и проповедовали о Царстве Божьем. Он надеялся, что увидит в них идеал, свет и соль, но, к сожалению, нашел соль, лишенную силы. А свет, если не потухшим, то поставленным под сосудом, и не встретил ни одной души, приобретенной для Христа. У этих собственников
3: в самом деле много земли. Они подняли свои хозяйства, но какая польза от этого, если они для дела Божьего мертвы? Так и с вами будет, сосед, если вы предложение Мартыновых назовете волей Божьей. На самом деле оно не что иное, как искушение.
0: «Нет, господин Янковский, этого со мной не случится», — ответил сапожник.
3: «Я понял, что вы с Цилей правы. Такую чудовищную жизнь, как вы мне нарисовали, я никогда не смог бы перенести. Лучше я буду жить бедным поденщиком в нашем раю, как сказала Циля. Я не хочу стать богатым и повредить своей душе. Я благодарю вас».
0: «Подождите немного, сосед», — задержал Янковский спешившего домой Сенина.
3: «У меня тоже есть предложение для вас. Хотя оно и не столь блестящее, как вам показалось то от Мартыновых. Присядьте еще ненадолго».
0: И Матиас предложил соседу позаботиться об ограде вокруг его полей. Время работы в лесу и на полях будет оплачиваться по соглашению, но не деньгами. И вдруг, совсем неожиданно для Сенина, Янковский спросил его, не хочет ли он приобрести по нынешней цене поле, которое когда-то принадлежало родителям Цили и было куплено матерью Матиаса. Он хотел дать Сенину возможность отработать за эту дорогую для соседа землю.
3: «Поле засеяно, так как я думаю, что оно будет вашим. Я отдаю его вам уже в этом году. Семена возвратите мне осенью».
0: Вот уж радости было в этот вечер в доме Сениных. Циля прибежала к соседям поблагодарить их, и, не застав хозяина, она осыпала своими благодарностями и благословениями Аннушку, которая сердечно порадовалась за соседей.
1: «И вы бы ушли теперь, когда Господь Иисус Христос обратил нашего пастора, и мы в Доме Божьем будем слушать одни Божьи истины? Мой отец сказал, что мы, верующие, теперь стеной должны стоять вокруг нашего пастора, как нашими молитвами, так и жизнью, потому что враг не дремлет».
3: «И чего только не придумает этот Янковский!» – удивлялись люди в Заровце. «Огородить поля! Лес для ограды он давно уже закупил, но сколько проволоки и труда еще понадобится!» «И тот лук он купил лишь для того, чтобы огородить свое имение», — осуждали его одни. «Что удивительного! Вернувшись из Америки, Матиас свой лук под склоном горы засадил фруктовыми деревьями. Теперь это уже настоящий сад. Но плодов от него он еще не ел. Их собирает молодежь, поэтому сучья на многих деревьях обломаны. Вот он и строит ограду. Из кирды сена сохранятся, и на полях потравы не будет», — брали его под защиту другие. «Да это так, но во что это обойдется?» — продолжали сомневающиеся. «Нам-то что за забота? Кто с Богом дружит, тому и святые помогают», — благословляли Матиаса те, кто сочувствовал ему.
0: Не успели люди оглянуться, как прошла Масленица, и желавшим пожениться пришлось поспешить, так как наступал Великий пост. В Заровце люди привыкли в это время, как и в предрождественские недели, ежедневно ходить в церковь. Может быть, они тем самым хотели наверстать упущенное? Нередко прежде в это время в церкви сидели только несколько нищих, старух и мальчиков-хористов. Но теперь все было иначе. Такого количества людей в церкви, как в этом году, еще не бывало. Все говорили, что в Доме Божьем теперь совсем не так, как в минувшем году. Казалось, что с тех пор, как похоронили старого Бинека, пастор будто переродился, его было не узнать. Особенно это сказалось на его отношении к своим пасторским обязанностям. А службы по воскресеньям, в предпасхальные дни и занятия перед конфирмацией он проводил с особым усердием. А еще по воскресеньям после обеда он, словно у него было мало работы, ходил в небольшие деревушки и проводил там богослужение, перенеся второе богослужение в Заровце на вечер.
1: Среди недели, когда люди собирались у Янковского, он появлялся и там, но только как слушатель.
2: «Я у вас отдыхаю», — говорил он, и лишь по особой просьбе молился в конце собрания. Пастор попросил учителя разучить с детьми любимые словацкие песни и петь их по воскресеньям на вечерних богослужениях. Как это дивно звучало в Доме Божьем! Так прошел Великий пост. Уже был конец марта, и подходила Страстная пятница. Наступила весна, и молодежь в Заровце запела новые песни. Вокруг Аннушки и Степана Ужерова собрался довольно большой кружок. Песни звучали на полях во время работы, особенно там, где виднелись белые быки Ильи Ужерова. Пели женщины, стирая белье на берегу Вага, и эхо вторило им. «Хорошо, если сердце свободно, хорошо, если нету в нем зла, хорошо, хорошо и спокойно в той душе, где всегда тишина». В тихое утро Страстной пятницы пастор возвращался со своей утренней прогулки. Звучавшая песня была ему знакома, но сейчас, в этот тихий утренний час, словно весь мир вокруг пел ее. Сначала он шел вдоль бурного Вага, потом свернул на тропу вдоль притока реки, которая протекала между полями в низине и была окружена проволочной оградой. «Это та самая ольховая низина, которую недавно купил Янковский», – подумал пастор. Часть низины заросла акацией и шиповником. Воду окружали высокая ольха и цветущие ивы, в которых жужжали пчелы. Ограда еще не была закончена. Пастор любил эту сухую тропинку, ведущую через поля Янковского. Нередко он отдыхал на каменной скамье под ольхой с книгой в руке и, возвращаясь домой, всегда останавливался побеседовать с работниками, которые попадались ему навстречу. Обычно они его провожали домой. В этот день ему встретились Сенин и Звара, которые уже давно не пропускали ни одного богослужения, и ему было удивительно приятно поговорить с ним. Сегодня молодой пастор хотел погулять подольше, так как он до 9 часов был свободен. Поднявшись по вытоптанным ступеням на небольшую скалу, он прислонился к старой цветущей вербе, высоко поднявшейся над своими подругами, и жадно обежал глазами чудесный весенний мир. Видны были части Вага, поля, луга, лесистые склоны в прозрачном тумане, который быстро таял на солнце. На лугу у его ног благоухали нежные фиалки, над головой заливисто пел жаворонок. Все пела песнь воскресения, ветры на крыльях своих несли весну.
4: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, послушайте рассказ «Золотоискатель и волчица».
1: Человек вышел из густого хвойного леса на опушку. Он, как и многие другие, отправился на Клондайк в поисках золота. Это был период золотой лихорадки. Сейчас он возвращался домой с небольшим мешочком золота. Много дней ему пришлось идти лесом. Наконец лес кончился. Он вышел на опушку и остановился в испуге. Перед ним стоял крупный черный волк и смотрел прямо на него. Человек не знал, что делать. Он стоял, не двигаясь. Оба они смотрели друг на друга. И тут человек заметил, что одна нога волка попала в капкан. Всмотревшись внимательнее, человек увидел, что это была волчица, кормящая волчица.

Трое маленьких волчат появились из-за кустов и побежали к матери. Они были очень голодны, но молока у матери не было. Очевидно, волчица находилась в капкане уже несколько дней. Волчата отошли от матери и принялись играть, в то время как мать с тоской смотрела на них. Человек хотел повернуться и уйти, но внезапное чувство жалости охватило его. Ей нужна была помощь. Он знал, что ей самой не освободиться из капкана, что ей и волчатам грозит голодная смерть.

как помочь ей? Единственный способ — это подойти и открыть капкан. Но она могла не понять его доброго намерения и напасть на него. Надо приручить ее, показать ей, что он не хочет ей зла. Человек повернулся и ушел назад вглубь леса. Он долго ходил, пока ему удалось найти и убить оленя. Он отрезал кусок мяса, остальное спрятал и вернулся на опушку леса. Медленно он стал подходить к волчице. Рыча, она настороженно следила за каждым его движением. Он бросил ей мясо. Волчица жадно набросилась на еду. Так человек поступал несколько раз в день. И волчица с каждым днем подпускала его все ближе и ближе. Она привыкла к его ежедневному приходу с куском мяса для нее. И вот наступил день, когда человек решил подойти к волчице и стать рядом с ней. Она не проявляла враждебности, только внимательно смотрела на него. Он медленно протянул руку и осторожно дотронулся до ее лапы, которая была зажата в капкан. Волчица вздрогнула, но не шевельнулась. Очевидно, она поняла добрые намерения человека. Человек взял капкан, медленно и осторожно стал раскрывать его. Волчица терпеливо стояла и ждала, следя за его движениями. Последнее усилие, и она свободна. И тут случилось невероятное. Волчица лизнула руку человека, как бы в знак благодарности. Медленно она стала перебирать лапами, как будто пробовала свои силы. И, хромая на раненую ногу, волчица направилась к лесу. Волчата побежали за ней следом.

Прежде чем скрыться в чаще, она остановилась, оглянулась, как бы прощаясь с человеком, потом повернулась и скрылась в лесу.

0: как ловушка захватила волчицу и крепко держала ее. Так грехи захватывают человека и крепко держат его. И так же, как волчица не могла сама освободиться, а нужен был кто-то, кто освободил бы ее, так и человек не может сам освободиться от своих грехов. Нужен некто сильный и могущественный, кто способен освободить его.
1: Такой личностью, дорогие друзья, является Иисус Христос, совершивший искупление грехов всего человечества. Как волчица позволила человеку дотронуться до нее и снять капкан, так же и каждый грешник должен позволить Иисусу прикоснуться к его сердцу и снять с него греховное бремя.

0: Во Второзаконии, в 26 главе, в 6 стихе, сказано:
1: «Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем».
0: Друзья, благословения закона не отменены. Иисус подтвердил обетование, когда подверг себя наказанию. Если мы соблюдаем заповеди нашего Господа, тогда мы по праву можем усвоить себе это обетование.
1: Нам еще много необходимо сделать в собственной душе, если на нас должно покоиться благословение Божие, благословение Господа Иисуса Христа, который обещал пребывать с нами.
0: Мы должны защищать веру и бороться со злом. О, если бы уже сегодня покоилось благословение Божие на нашем выхождении!
1: Господи, войди Ты и к нам, и будь нашим гостем. И если Ты выйдешь, то только вместе с нами. И пусть сердце наше горит, когда Ты будешь говорить с нами в пути.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Берегите жизнь. Такую фразу можно каждый день читать и слышать. Но я встретить не могла ни разу. Осторожно, люди, берегите душу. Наша следующая передача о душе, о ее духовной сущности, о ее предназначении. Наши отношения к Богу, самому себе и другим очень важны. Поэтому об этом стоит говорить. Наша следующая передача о душе.

В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктория Фаст. Мы продолжаем передачу по книге Ллойд Джонса Мартина «Духовная депрессия». В этой книге рассматриваются причины возникновения духовной депрессии и пути избавления от нее. В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели тему «Дух рабства» и доводы апостола Павла, в которых он указывает нам на кратчайший путь к христианской жизни. Отдайте себе отчет, что вы приняли Духа Святого, а не Духа рабства. Затем приступайте к практическому воплощению того, что поняли. Откажитесь от Духа рабства, и ваш Отец соблюдет и сохранит вас. Он не даст вашей душе пропасть. Он внимательно наблюдает за вами, и позвольте мне прибегнуть к языку Священного Писания, он ревнив, потому что вы принадлежите Ему, вы принадлежите Христу, вы Его брат или сестра. Святой Дух обитает в самом вашем теле, и вы обязательно придете к славе.

Тема нашей передачи сегодня – ложное учение. Текст из Библии. «Как вы были блаженны, свидетельствуя о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне». Послание к Галатам, 4 глава, 15 стих. Галаты были обычными язычниками, и они услышали, как Павел проповедует Евангелие. Они жили вне Бога, они не имели абсолютно никакого понятия ни о Боге, ни о Его Сыне, ни о христианском спасении. Но к ним пришел апостол Павел, и они с великой радостью приняли его благовествование. И Павел очень ярко описывает их радость. Он страдал от глазной болезни, и если бы это могло помочь ему, каждый из них готов был отдать свой собственный глаз. Создается впечатление, что глаза у него воспалились настолько сильно, что на них было неприятно смотреть. Павел упоминает в своем письме к Коринфянам о том, что в Галатии он был немощен. Он не обладал, как это называется сегодня, властной внешностью. Внешне он был совершенно обыкновенный человек, к тому же страдающий глазной болезнью, которая, вероятно, обезобразила его. Но это нисколько не оттолкнуло их. Как он говорит, «Вы не презрели искушения моего во плоти моей». В самом деле, они приняли его, как ангела Божия, как Христа Иисуса. И они радовались дивному спасению. Но затем радость прошла, и их охватила тоска и недовольство всем, в том числе и Павлом. Поэтому он напоминает им, «Как вы были блаженны! Где же теперь их радость?» Они были настолько угнетены, что, разговаривая с ними, апостол прибегает к такому языку. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Что послужило причиной этой перемены? Ответ прост. Они поверили лжеучению. Вот и вся причина. Вряд ли можно найти послание, в котором этот вопрос так или иначе не затрагивается. Эти церкви, по сути, еще младенцы, страдали от вторжения известного типа учителей, которые приходили вслед за Павлом. Во многих отношениях они подражали его проповеди и повторяли ее, однако при этом добавляли что-то от себя. Тем самым они не только вносили сумятицу в церкви и смуту в умы, но еще и вводили многих верующих в подавленное и несчастное состояние. Разумеется, все это было делом рук дьявола. Апостол утверждает это без малейших колебаний. Он напоминает нам, что сатана может даже принять вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Дьявол нападает на христиан и насаждает в их умах разнообразные ложные представления. В результате он может временно повредить их способность к христианскому свидетельству и украсть у них счастье. Лжеучения могут принимать самые разнообразные формы. Иногда лжеучение принимает форму откровенного и неприкрытого отрицания основополагающих истин веры. В других случаях оно может преподносить себя как христианское, но на самом деле содержать в себе тонкий яд отрицания библейской вести. И тогда были и есть сейчас учения, которые называют себя христианскими, но при этом отрицают даже божественность Господа и основные библейские доктрины. Вторая, более тонкая форма, еще опаснее первой, откровенной и неприкрытой. Об этом здесь и идет речь, поскольку именно эта опасность пришла в галатийские церкви. Это не отрицание веры как таковой. Скорее, это учение, утверждающее, что сказанного недостаточно, что к тому, что они поверили, надо добавить кое-что еще. Учителя этого типа, по сути, говорили, «Все сказанное Павлом – чистая правда». Однако это не вся правда. Он не упомянул одну совершенно необходимую и жизненно важную вещь – обрезание. «Держитесь всего, во что поверили, но если вы хотите быть истинными христианами, то в дополнение к вере вам надо обрезаться». В этом состояла суть их учения. Совсем нетрудно понять, откуда взялось это учение. Ведь первыми христианами были иудеи,
Они знали, что их прежняя религия была дана Богом, и что эта религия истинна. Сложность состояла в том, чтобы понять новое учение в свете старого и традиционного. Они знали, что заповедь об обрезании Авраам получил от Бога. С тех самых пор они соблюдали эту заповедь. Теперь Павел возвестил им новое учение, согласно которому обрезание больше не считалось существенным, и прежнее различие между иудеями и язычниками полностью упразднялось. Обрезание вкупе со всеми ритуальными предписаниями отслужило свое, исполнило предназначенную ему роль и перестало быть необходимостью для людей Божьих. И у многих это вызвало непонимание и неудовольствие. Нет, они были совсем не против язычников как таковых, вступающих в лоно церкви. Хотя сначала притыкались и на этом. Помните, даже для апостола Петра это было нелегко. Только тогда, когда Бог послал ему небесное видение, он оказался готовым к принятию в церковь Корнилия и других язычников. Но у них по-прежнему не укладывалось в голове, как язычник может стать христианином, не став при этом иудеем. Они понимали, что христианство логически вытекает из их старой религии, но они не могли постигнуть, как человек может вступить в лоно церкви, минуя обрезание. Поэтому они шли к христианам, бывшими язычниками, и внушали им, что если они хотят стать настоящими христианами, то должны также пройти обрезание. Они должны поставить себя под закон. Эту тему и рассматривает Павел в своем послании к Галатам. Он пишет страстно. Он настолько обеспокоен, что пропускает характерное для него приветствие и сразу переходит к сути дела. Почему это так взволновало его? Потому что он сознавал под угрозой сама христианская жизнь этих людей, само их христианство. И если они не увидят истину, то неизвестно, что станет с их верой. Нет другого письма, в котором Павел говорил бы с таким жаром и с такой силой. Прислушайтесь. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». И он повторяет это еще раз. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Так он заставляет умолкнуть любых лжеучителей, утверждающих что-то вроде «по существу не столь важно, если даже эти люди смотрят на вещи по-иному, не так, как я. В конце концов, все вместе мы христиане». Для Павла такая позиция абсолютно неприемлема. Он нетерпим к ней, потому что на самом деле здесь раскачиваются сами основы христианства. Я привлекаю ваше внимание к этой проблеме, потому что она имеет самое прямое отношение к нам. Какая славная книга Библия! Это не академический труд. Большая часть ее сохраняет свою полнейшую актуальность и для нас. Нет ни одной ереси, описанной в Новом Завете, с которой вы в той или иной форме не встретились бы в современной церкви. Все это по-прежнему с нами. Есть много христиан, которые были воодушевлены, когда впервые услышали о христианской истине. Они приняли ее с радостью, они испытали поразительное блаженство. Но вот проходит некоторое время, и они узнают о каком-то другом учении. Может быть, они читают о нем, или слышат проповедь, или кто-то из друзей советует им прислушаться к нему. И мгновенно это учение становится для них привлекательным. Оно кажется им таким духовным, оно обещает такие необычные благословения. Стоит только поверить ему и начать действовать соответственно. Что они и делают. Но вскоре обнаруживают, что счастье ушло, уступило место смятению. Бывает, что человек не принимает нового учения окончательно, но оно все равно вносит смятение в его душу, и он начинает чувствовать себя несчастным. Почему новое учение способно так растревожить людей? Потому что они не могут опровергнуть их. Они оказываются в растерянности и теряют радость. В обоих случаях первоначальное, обретенное при обращении, счастье утрачивается.
слушайте передачу «Беседа по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Ллойда Джонса Мартина «Духовная депрессия». Тема нашей передачи сегодня – «Ложное учение». Я должен хотя бы упомянуть о некоторых конкретных учениях в качестве иллюстрации к нашему разговору, без углубления в детали. Есть примеры вполне очевидные. Я говорю о свидетелях Иеговы и адвентистах седьмого дня. Однако то же самое можно увидеть и в римском католицизме с его упором на послушание и соблюдение правил, о которых в Священном Писании ничего не говорится. Тот же оттенок имеет учение о том, что спасен может быть только взрослый человек, крестившийся через погружение. Другой пример – утверждение об абсолютной необходимости говорения на языках, которое служит как бы точным признаком, что вы приняли Святого Духа. Иногда это учение встречается с довеском в виде физических исцелений. При этом подразумевается, что христиане никогда не должны болеть. Есть масса других учений, с которыми порой приходится сталкиваться, и я надеюсь, мне удастся убедительно доказать, что все они имеют тот же самый характер, что и ересь, которую мы рассматриваем сейчас. В этом послании апостол с предельной точностью раз и навсегда изложил один великий принцип. Если мы хотим обезопасить себя против опасности ереси, то никогда не должны забывать об этом принципе. Мы должны удостовериться, что стоим в свободе, которую даровал нам Христос, а не подвергаемся опять игу рабства. Когда Павел писал эти слова, им двигала любовь к попавшим в беду людям. Он испытывал к ним те же чувства, какие испытывает отец к своему ребенку. Апостол столь суров и решителен не из-за своей нетерпимости или эгоцентризма. Напротив, его единственной заботой были духовная жизнь и благополучие этих людей. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» Для них он как мать. Только так мы должны подходить к этой проблеме. Мы живем в эпоху, когда девизом времени стало «какая разница?». Такое умонастроение распространено не только в среде людей, находящихся вне церкви. В самой церкви происходит то же самое. Я затрагиваю эту тему только потому, что знаю, если я не объясню истинное учение Божьего Слова, каковы бы ни были новомодние веяния, то предам свой долг. А это Бог призвал меня к христианскому служению. Давайте вникнем в контекст. В первых двух главах Павел касается важнейшего вопроса, актуальнейшего в сложившейся ситуации. Что считать истиной в последней инстанции? Решение этой проблемы не имеет никакого отношения к чувствам или личному духовному опыту. Лжеучения могут сделать людей очень счастливыми, но это еще не основание для суждения о них. Давайте четко поставим вопрос. Если вы будете оценивать те или иные учения по переживаниям и ощущениям, которые они вызывают, то обнаружите, что практически все когда-либо существовавшие культуры или ереси оправдывают себя. Личная позиция Павла также оказалась затронутой. Именно поэтому ему приходится так много говорить о самом себе. Он бросает вызов тем, кто решается проповедовать любое другое благовествование, кроме того, которое проповедует он. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Почему? На каком основании Павел утверждает это? Вот его основание. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое». «Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Его миссия была возложена на него самим Господом Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Путь апостольского служения начался для него совершенно уникальным образом. Он говорит о себе, что Господь явился ему после всех, как некоему изверку.
Тем не менее, Павел утверждает, что принятое им Евангелие ничем не отличается от того, которое приняли остальные апостолы, бывшие с Господом во время его земного служения. В Иерусалиме он убедился, что проповедуют то же самое Евангелие, что и они. Согласно Павлу, благая весть одна, и не может один человек говорить одно, а другой другое. Проверка на истинность – апостоличность. Соответствует ли какое-то утверждение апостольской вести? Только этим критерием можно руководствоваться. Евангелие Иисуса Христа, которое провозглашает и которому учит Новый Завет, пришло к нам по воле самого Господа. Он дал его своим ученикам. Они, в свою очередь, проповедовали его и способствовали его записыванию. Это Евангелие было и остается единственным критерием. Следовательно, любую точку зрения мы должны оценивать исключительно в свете его учения. И поступая так, мы неизменно обнаруживаем, что лжеучения всегда заблуждаются одним из двух возможных способов. Первая опасность. Лжеучения могут содержать в себе меньше, чем апостольская весть. Существует такое понятие, как апостольская весть. Это позитивная истина, относительно которой все апостолы единодушны и которую все они проповедуют. Нечто откровенно ложное можно выявить практически мгновенно. Однако, если что-то только опускается, то иной раз это не сразу бросается в глаза. Например, учение может быть урезано в той его области, которая касается личности самого Господа. Тут могут быть варианты отрицания его воплощения или двух природ его личности. Он Бог и он человек. Отрицание непорочного зачатия, отрицание чудес в его жизни или буквального физического воскресения. То есть учение называет себя христианским, тем не менее дает неполную истину и, следовательно, является ложным. Или оно может в той или иной форме отрицать искупительный смысл подвига Христа, не признавая, что на Него, не знавшего греха, Бог возложил наши грехи, чтобы мы могли стать праведными и оправданными в Нем. Лжеучение может рассматривать смерть Христа лишь как удивительное проявление любви и тем самым отрицать, что Бог наказал наши грехи, когда Он вознес их на древо. Или, например, доктрина о рождении свыше. Слишком часто о рождении свыше либо вообще не упоминается, либо абсолютная необходимость его не подчеркивается должным образом. Такой же искаженный подход иногда обнаруживается и во взгляде на поведение и поступки человека, хотя Новый Завет постоянно подчеркивает важность правильного поведения. А эти люди говорят, что если вы верите в Христа, то можете делать что угодно, вы все равно уже спасены. Это ужасная ошибка. Новый Завет учит, что благодатью вы спасены через веру, и что вера без дел мертва. Исключить какую-либо из этих важных истин значит исказить апостольскую весть. Вторая опасность. Прямо противоположная. Это прибавление к истине. В послании к Галатам мы имеем дело именно с таким случаем. Вспомните наш кардинальный принцип. Любое учение должно оцениваться исключительно потому, соответствует оно новозаветнему или нет. Ни чувства, ни личный опыт, ни наши результаты, ни слова и действия других людей никогда не должны влиять на нашу оценку. Есть еще очень хороший путь. Для определения истинности или ложности учения надо тщательно продумать, а какие практические последствия повлечет за собой применение его в жизни. Этим Павел занимается во второй главе. Это новое учение, на первый взгляд, совсем, казалось бы, не отрицает Христа. Тем не менее, Павел со всей наглядностью показывает, что оно Иисуса Христа отрицает, причем в очень существенном аспекте. То же самое Павлу пришлось доказывать даже Петру в Антиохии. Петру было послано видение в связи с обращением Корнилия, Деяния 10 глава, после которого он все очень хорошо понял. Однако вскоре он попал под влияние иудеев, и ему стало казаться, что он больше не может есть с язычниками. Павел же основывается в своем доказательстве на Священном Писании,
Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествую, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Его миссия была возложена на него самим Господом Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Путь апостольского служения начался для него совершенно уникальным образом. Он говорит о себе, что Господь явился ему после всех, как некоему извергу.

Вы прослушали передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи.

Уважаемые друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вы услышите проповедь на тему «Всему свое время» и песню, исполняемую Андреем Бекишевым «Года прошли».

Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. Я желаю поделиться с вами сегодня Словом Господним из книги Екклесиаста. Буду читать 1 и 2 стихи. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться, и время умирать, время насаждать, и время вырывать посаженное». Если бы мы прочли с вами все 8 стихов, говорящих о времени, то мы это слово встретили бы 30 раз. 30 раз сказано «время, время, время». Екклесиаст, мудрейший из всех людей земли, говорит, что всему свое время и время всякой вещи под небом. И действительно, он не лгал. Он знал, что говорим. В связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание на 4 мысли. Во-первых, это то, что время есть предел обитания на земле, и время определено Богом для всякой вещи под небом. Во-вторых, то, что время духовной жизни начинается на земле и продолжается после физической смерти человека в вечности с Богом или без Бога. В-третьих, то, что время жизни человека...

0: должно быть отдано на служение Христу. И последнее, время верующих во Христа не имеет пределов, оно называется вечностью. Итак, первая мысль. Время есть предел обитания на земле. Время определено Богом для каждой вещи, для каждой живой твари. Время всякой вещи под небом и всякому делу есть свой предел. Исчезает вода, гаснет огонь, разрушается крепкий камень в песок, утихает буря, ржавеет железо, разрушается во прах всякое строение, всякое творение. Жизнь тоже имеет начало, имеет свой конец. Ученые говорят, что бабочка живет всего 3 или 4 или 5 дней. Комнатная муха проживает всего 75 дней. Муравей живет 7 лет. Ну а такие, как вороны, черепахи, крокодилы, живут по 300 лет. Мы знаем, Слово Божие учит нас, что человек есть венец творения. И человеку было определено долгое время жизни на земле. Книга Бытия говорит нам о многих людях, которые прожили 900 или более лет. Мафусал, как вы знаете, прожил 969 лет. Это самый великий долгожитель земли. Но уже после потопа Господь определил человеку 120 лет. Конечно, кто-то из них жил больше, кто-то жил меньше. Но Слово Божие остается сильным. И вот уже во времена Моисея были написаны такие строки этим великим человеком. «Дней жизни нашей 70, и при большей крепости 80 лет». В Соединенных Штатах Америки проживает более 50 тысяч человек, которые уже отпраздновали свое столетие. Многие в Америке отпраздновали и свое 120-летие. Однако же, каждому человеку, как и всякой вещи под небом, положен Господом предел. Всему свое время мы прочли. Время рождаться и время умирать. Никто не вечен на этой земле. Бог определил время обитания человеку на земле. В книге Евреям, 9 главе, 27 стихом, мы читаем: «Человекам положено однажды умереть». Человекам положено однажды умереть для того, чтобы предстать перед Господом. Человек умирает физически, так как грех вошел в жизнь человека еще через Адама, а вместе с грехом к человеку пришла и смерть. Но вот что мы читаем в Евангелии Иоанна в 3 главе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». В упомянутой нами 9 главе Евреям мы прочли с вами: человеком положено однажды умереть, и дальше, а потом суд. А что говорит Господь в 17 и ниже стихах 3 главы? «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». И Бог знал это. Бог знал, что человек более склонен ко злу, нежели к добру. Почему? Потому что грех вошел в жизнь человека. Но Господь для того и послал Сына Своего Единородного, чтобы избавить человека от этого зла. Он отдал на страдание возлюбленного Единородного Сына Своего Иисуса Христа, дабы мир был спасен через Него, чтобы мир не был осужден. Однако не все люди в мире приняли жертву Иисуса Христа, и потому не все люди мира будут освобождены от суда. Освобожденный от суда и наказания будет только тот, который принял Иисуса Христа в сердце свое как личного спасителя.
1: Один человек сказал так:
0: «Я не буду осужден, потому что я верю, что есть Бог. Если Бог есть, то я бессмертен».
1: Люди жалуются, что их дней так немного, а между тем ведут себя так, как если бы не было конца этим дням.
0: Однако мы прочли с вами: всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать. Жизни человека положен предел, а мертвые живут вечно. Мертвые физически, но живые духовно, продолжают свою жизнь в вечности со Христом.
1: А что же неверующие?
0: Неверующие тоже будут жить вечно, но они будут жить вечно и об этом сожалевать вечно, потому что местом их обитания будет страшный ад вместе с дьяволом, с сатаной. Как, наверное, люди будут сожалевать, находясь в аду, что они не верили в бессмертие души?
1: Они никогда не думали о смерти
0: настолько серьезно, чтобы это побудило их искать жизнь вечную. Один человек сказал так: «Не верит в бессмертие только тот, кто никогда серьезно не думал о смерти».
1: Это правда, потому что без личного бессмертия духа жизнь – это страшный призрак.
0: Сознание бессмертия души дает бесстрашие перед всеми бедствиями любому верующему человеку. Поэтому мы не боимся, что время придет и для нас время конца нашей жизни. Мы умрем физически, но будем жить вечно. И это определение Бога для каждого верующего в Него. Всему свое время. Вторая мысль. Время духовной жизни начинается на земле и продолжается после его физической смерти в вечности с Богом. Люди задают вопрос: что такое смерть? Мы знаем, что смерть – это та сила, которая пугает все живое на земле. Смерть внушает ужас живым существам, и тем более неверующим людям. Друзья мои, я когда говорил эти слова, к микрофону подлетела муха и стала жужжать. Я подумал, что ее жужжание будет слышно на кассете, и остановил запись. Когда я пытался поймать ее, она прибавила скорость и металась по комнате, спасая свою жизнь. Даже мухе страшна смерть. Но как же смерть страшна грешнику? Люди спрашивают друг друга: что такое смерть? Почему смерть внушает такой ужас всякому живому существу? Почему великий завоеватель Чингисхан просил китайца-мудреца сделать ему напиток бессмертия? Почему американская миллиардерша за 5 минут жизни отдавала все свои деньги? Почему? Никто не хочет умирать, тем более не зная будущности. Легко умирать тому, кто знает будущее свое. Я вспоминаю тот случай, когда встретился с одним большим ученым. Это было на кладбище. Он пришел на могилу своего брата. В то время я был рядом с ним и обратил внимание на его фигуру. Высокий, грузный, пожилой человек. Рядом на проезжей части между могилами стояла «Волга». За стеклом у заднего сиденья лежало несколько книг и одна и та же фамилия – Каплан, Каплан, Каплан. Я подумал, что это писатель. Оказался, это академик медицинских наук. И вот этот знаменитый врач, не смогший спасти жизнь своего родного брата, стоял перед могилой и думал. Посмотрев на меня, он сказал: «Все умирают. Здесь царство мертвых». Я сказал: «Да, вы правы. В моей книге написано, человеку положено однажды умереть». Он покачал головой и сказал: «Да, я в своей жизни много видел смертей». Мне захотелось поговорить с ним.
1: Я сказал, что книга, которую я читаю, это Библия. И там написано, что человеком, то есть всем людям, положено однажды умереть, а потом суд. Пока я говорил о смерти, он был согласен, но когда я сказал о суде, он сказал: «Как это?» А так? Очень просто. Слово Божие говорит нам о том, что каждый человек после смерти должен предстать перед Богом на суд. Надо было видеть его возмущение. Он посмотрел на меня как на ненормального и сказал: «Что вы говорите? О каком суде может идти речь? Человек умер, и все». Я спросил его: «Вы верите в живую душу человека, имеющую бессмертие?» «Не верю. Я знаю точно, что никакой души у человека нет. Я оперировал тысячи людей. Это было во время войны. И ни в ногах, ни в голове, ни в сердце, ни в легких я не обнаружил душу человека». Другими словами, у человека нет души. А раз нет души, значит, нет и вашего бессмертия, о котором вы говорите. Ну а вы сами-то боитесь смерти? Он задумался и сказал: «Я не хотел бы умирать». Это было причиной тому, что я задал вопрос следующий: «Почему вы не хотите умирать? Вы боитесь смерти?» Он честно признался: «Да, боюсь». Я сказал: «Спасибо за откровенность, вы говорите правду, потому что грешнику смерть страшна». «Какому грешнику? Я прожил достойно всю свою жизнь и много делал добра людям. О чем вы говорите?» Я сказал ему: «Независимо от того, делает человек добро или делает зло, ему положено будет однажды умереть, а потом предстать пред Господом на суд. Так говорит сам Господь Бог». Что в нем случилось, я не знаю, но он стал плакать, как ребенок. Он говорил: «Я боюсь смерти, я не хочу умирать. Наверное, и во мне есть живая душа». Вспоминая этот случай, происшедший со мной много лет назад, я приношу благодарность Богу, что Он в свое время сделал меня своим дитем и дал мне убеждение, что душа моя бессмертна. Один поэт сказал такие слова: «И сладко мне в часы страдания припоминать порой в тиши загробное существование неумирающей души». Верующий человек, знающий, что у него неумирающая душа сокрыта в его бренном теле, доволен всем. Кто-то выразился так: «Если Бог есть, то и я бессмертен». Человек, сказавший такие слова, хорошо знал, что есть Бог, и потому покой в душе его, что он бессмертен. Жизни человека положен предел, а мертвые живут вечно. И это тоже правда. Только одни живут с Господом, а другие живут с дьяволом. Одни блаженствуют, а другие вечно мучаются. Христианин, испытавший любовь к Христову, приобщается к бессмертию. И он это бессмертие чувствует всей своей душой. Всему свое время. И это время, отданное Богом человеку для того, чтобы в жизни своей человек доказал целесообразность его пребывания на земле. О, если бы жизнь человека говорила так громко, чтобы не слышно было его слов! В 57 главе книги пророка Исаии мы читаем удивительные слова. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивые восхищаются от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих». Такое утешение Господь дает праведному человеку. Господь учит нас, чтобы мы в жизни своей поступали так, самым достойным образом, дабы потом не стыдно было Богу слышать нашу характеристику из уст самого Господа Иисуса Христа на судилище Христовом. Потому что на судилище Христовом обнаружится всякое деяние человека, доброе или худое. А что говорит апостол Павел о смерти? Да и вообще, называет ли он смерть смертью? Отнюдь нет. Посмотрите, что он говорит о себе. Во втором послании Тимофею, 4 главе, мы читаем: «Время отшествия моего настало». О смерти физической он говорит как о разрушении земной хижины. 2 Коринфянам 5:1. Он говорит, что настанет момент, когда он выйдет из тела и водворится у Господа. В этой же главе мы читаем. Павел апостол говорит и о времени успокоения в Иисусе Христе, после того, как закроются его физические глаза. Павел апостол искренне верил в свое бессмертие. Всему свое время. Но бессмертие есть то, что живет в вечности, на него не распространяется ограничение времени. Великий проповедник Муди говорил так о своей кончине: «Когда вы услышите, что Муди умер, не верьте. Я буду в лучшем мире, еще более живой, чем сейчас». Всему свое время. Время жизни человека должно быть отдано на служение Христу. Это третья мысль. Недавно мы хоронили одного святого человека. Всю свою сознательную жизнь он положил на алтарь служения Господу. Он ушел к Господу в полном покое, с великой радостью, с глубокой надеждой. Потому что он понимал так, что жизнь со Христом – это бесконечная надежда. Но жизнь без Христа – безнадежный конец. Жизнь его была как безмолвная проповедь. У него была глубокая вера, беспредельная надежда, искренняя любовь. Это были плоды настоящей христианской жизни брата. Он жил глубоко смиренной жизнью. Ничем не выделялся, но старался всегда трудиться для своих ближних. Одежду, обувь и питание он собирал в коробки и отправлял в далекую Россию. Он предпочитал жить так, как говорит индийская пословица: «Лучше быть маленькой ступенькой в храме, чем высокой крышей в шалаше». Он был маленьким ростом, но у него было большое сердце. Он понимал, что для того, чтобы что-то на небе получить, нужно на земле что-то оставить. Его бескорыстное служение ближним не осталось незамеченными ни людьми, ни Богом. Всю свою сознательную жизнь он провел в Новосибирске. Там же он был осужден на 10 лет лагерей. Отсидев 8 лет, после жил 2 года в Караганде на ссылке. И вот когда продавали документы новосибирского КГБ, продавали, как говорят, с молотка, то купившие эти документы обнаружили запись одного шпиона. На собрании на Инской улице люди пели: «Куда скажешь, пойдем, что прикажешь, сметем». Вместо «снесем» там написано было «сметем». И они, эти атеисты, КГБисты, думали, что верующие так и поступают, сметают все на своем пути. И поэтому сами сметали верующих и также в свое время замели и Ивана Алексеевича. Всему свое время. Время, отданное на служение Христу, это лучшее время жизни для каждого человека. Всему свое время. И время всякой вещи под небом, говорит Екклесиаст. Время верующих во Христа не имеет пределов. Оно называется вечностью. Это четвертая и последняя мысль. Дорогие друзья, как прекрасно жить со Христом и во Христе, зная, что мы трудимся для самого великого, самого прекрасного, для Царя царей, для Творца неба и земли. Глубоко верующий человек Николай Коперник, великий ученый своего времени, пожелал, чтобы на его могиле было написано следующее: «Не той благодати, которую ты даровал Павлу, ни той благосклонности, с которой ты простил Петра, Но той милости, которую ты даровал разбойнику на кресте, этой милости я прошу у тебя. Безусловно, эту великую милость от Господа получил Николай Коперник. Он оживет. В свое время, в день восхищения церкви, он предстанет перед Богом. Потому что Слово Божие говорит нам так: «Верующий в Меня», — это слова Христа, «верующий в Меня, если и умрет, оживет». «Оживет» — это греческое имя, которое произносится так — «анастазис», то есть подъем, то есть возвышение, то есть общее восстание мертвых в новом теле. Когда это случится? А это случится очень и очень скоро. Я уже сказал, что время верующих во Христа не имеет предела, потому что оно называется вечным пребыванием с Богом. Верующий в Сына Божия, однажды, в день воскресения, открыв глаза, увидит Иисуса таким, каким Он есть. Все те, которые ожидают восхищения церкви, увидят своими глазами Господа таким, как Он есть, еще будучи живыми на земле. Вечная жизнь – это вечная радость пребывания во Христе, в Его вечном Царстве для всех верующих в Него. Сегодня хотел бы я задать вопрос тем, кто слушает нашу радиопередачу. Хотите ли вы увидеть Иисуса? Хотите ли вы встретиться с Иисусом? Боитесь ли вы смерти или нет? Возрождена ваша душа? Имеете ли вы уверенность в спасении? Бессмертие, не пустой ли это звук для вас? Вот вопросы, которые я хотел бы задать для каждого, кто слушает сегодняшнюю нашу радиопередачу. Дорогие друзья, особенно те, кто не познал Иисуса Христа, подумайте о том, что сказано в Слове Божьем. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». Время рождаться для вас пришло, может быть, 20, может быть, 30, 50 или более лет, но время умирать не за горами. Время умирать может настать так внезапно, что вы даже и не будете к этому готовы. Позаботьтесь о своем спасении не только тщательно, но и заблаговременно. И пусть Господь благословит каждого из вас познать Христа, прийти к Нему и получить жизнь вечную, и Он даст вам уверенность в спасении, ваше бессмертие. Богу нашему, давшему нам такое обетование, вознесем славу и благодарность в молитвах наших и в жизни нашей. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В эфире христианская радиопередача «Семья Каратаевых».
1: Каратаевы сегодня получили срочную телеграмму, в которой сообщалось о смерти родственницы Ирины Сергеевны. И теперь она собирается ехать в деревню на похороны. Дети останутся дома под присмотром дедушки с бабушкой и Хельми Ивановной Пелтонен.
2: Что там ни говори, а я все-таки волнуюсь за вас. Как вы тут без меня обойдетесь?
3: Ну, мам.
2: Папы нет, а теперь меня целую неделю не будет.
4: Ну, чего ты так беспокоишься?
2: Ну, как же, Вадим?
4: Ну, ты что, нам не доверяешь, да? Мы ведь уже не грудные дети все-таки.
3: Да, вот именно.
2: Ну, конечно, вы не грудные дети уже, но все-таки за вами еще глаз да глаз нужен.
5: Мамулечка, ну чего ты всегда так волнуешься?
2: Ну как же, Верочка?
5: Поезжай совсем спокойно. Вот увидишь, все будет хорошо.
3: Конечно, все будет хорошо.
6: Да, и детям пора уже привыкать к самостоятельности во всем. И я со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы все было нормально. Мы сообща хорошо справимся, не правда ли?
4: Да.
3: Так что можешь не волноваться.
5: Только мы будем каждый день очень-очень скучать без тебя.
2: Ох, ты моя маленькая.
5: И сильно-сильно ждать.
2: Ну, я тоже без вас буду скучать. Но ничего, время летит быстро. Не успейте оглянуться, как я уже приеду обратно.
6: Правда, время быстро идет.
2: Ой, да что же я сижу? Надо собираться. Сейчас проверю, все ли я уложила.
6: Может, помочь тебе, Ирина?
2: Да нет, Хельми, спасибо. Я тут уж все уже и собрала. Только вот теперь подарки немножко еще тут разложить. Бутерброды вот в дорогу взяла, да.
6: Да,
2: тапочки
6: не забудь.
2: Тоже надо прихватить с собой. Библию почитать.
5: Мама, знаешь что?
2: Что ты мне хорошего скажешь на дорогу, Вера?
5: Передай привет нашему бывшему милому дому, хорошо?
6: Ну да.
2: Вот оно что. По деревенскому дому соскучилась. Ладно. Зайду и передам привет дому от скучающих бывших жильцов.
6: Да.
3: Вера всегда что-нибудь странное придумывает. Смешно дому привет.
2: Ну.
5: Совсем не смешно.
2: Ну вот. Не хватает только поссориться перед дорогой. Смотрите, вы уж, милые мои, постарайтесь не ссориться без меня. Обещаете?
4: Есть не ссориться, товарищ начальник.
2: Во всяком случае, Вадим, постарайтесь. Также не забудьте все, о чем я вас спросила. Запомнили мои распоряжения?
4: Угу.
3: Запомнили.
2: Тогда скоро пора и на вокзал ехать.
3: А мы такси возьмем?
2: Нет, почему такси?
3: Вот сколько у тебя вещей набралось.
2: Нет-нет, Сереженька, не стоит такси брать, очень дорого. Ведь вы с Вадимом пойдете меня провожать.
4: Конечно, пойдем.
2: Ну вот, тогда для троих у меня не так уж и много вещей.
3: Жалко, а такси интереснее.
2: Как-нибудь в следующий раз, Сережа. Ну вот, все готово.
6: Давайте помолимся на дорожку и поезжайте, чтобы не торопиться потом.
2: Да, лучше вовремя поехать. Я не люблю спешки. Люблю минут за 15 до отправления приходить к поезду.
6: Да, лучше так.
2: Да. А где Люда? Люда! Люда! Иди сюда.
7: Иду, мама.
2: Давайте помолимся все вместе, и надо уже ехать.

0: пусто без мамы.
1: Ну вот мама только кто уехала, и ты уже раскисла.
0: И не раскисла, просто мне грустно.
2: Ничего, Верочка, не грусти. Ты не заметишь, как быстро пролетит время.
3: Конечно, время-то быстро пролетит. Ну хорошо, я пошел. Мне еще чертеж надо на завтра доделать.
2: Правильно, иди, Вадим.
3: Ого, смотрите, что здесь написано на дверях.
0: Что? Что?
3: Наша мама просто чудо.
2: Ну что там?
3: Так, Вадим, не забывай заводить будильник и ежедневно менять носки. Сережа, собирай портфель с вечера. Не вытирай нос рукавом.
1: Но, мама.
3: Бери чистый носовой платок в школу. Вот это да.
1: Наша мама должна расстояние руководить.
3: Да.
4: Смотрите, нам с Верой тоже написано.
2: Вот видите, как мама вас любит. О каждом позаботилась.
0: Да я почитаю. Людочка, не забывай поливать цветы. Много не читай по вечерам.
3: Люда, запомни.
0: Верочка, одевайся потеплее и не забывай свои рукавицы.
2: Ну вот.
1: Наша мама прямо как бог.
3: Ну скажешь тоже, как бог.
1: А что? Она ведь дала нам устные указания, а теперь еще и письменные.
2: Что поделаешь, если у человека иногда бывает такая короткая память, что ему приходится напоминать. А вы, между прочим, заметили, что мама указала каждому из вас только на ваши слабые места?
3: Ну, да.
2: Она знает слабую сторону каждого и хочет, чтобы вы исправились, потому что она вас любит.
1: Конечно, любит. Но иногда ведь надо дать людям самостоятельно пожить, без всяких приказаний. А то не делай, то не забудь это. Туда не ходи, сюда не ходи. Надоело уже?
0: А я очень рада, что мама так написала.
4: Я тоже.
0: Ее нет, а она как будто здесь дома. Ведь это она своей рукой написала.
2: Да.
0: Я буду каждый день читать и как бы слышать ее голос.
2: И Людочка тоже, да?
4: Да.
2: Когда есть любовь, то есть когда кого-то любишь, тогда совсем не трудно повиноваться ему. И наоборот, даже радостно. И Господь нам так говорит в своем слове. Помните, что он сказал?
4: Помним.
1: А я что-то не помню. Что вы имеете в виду?
3: Вот тебе и доказательство того, что у человека бывает очень короткая память. Только что недавно читали 14 главу от Иоанна, где сказано, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И не любящий меня не соблюдает слов моих.
1: А это?
0: Значит, ты, Сережа, и не любишь маму, раз тебе не хочется выполнять все, что она сказала.
1: Я не люблю маму! Да я, может, больше всех вас люблю ее.
0: Говорить-то все умеют. А вот ты возьми и докажи делом, что ты ее любишь.
1: Ну и докажу. Посмотрим еще. Кто без мамы лучше обойдется?
3: Ну, хватит спорить. Разошлись.
2: Я вижу, что эта неделя может стать для вас своего рода экзаменом.
3: Ну да, это уж точно.
2: У каждого из вас есть возможность показать свою самостоятельность и доказать на деле свою любовь к маме.
3: Да, у нас Люда, по-моему, самая быстрая в этом отношении. Смотрите, она уже на кухне хозяйничает.
4: Смотрите. Мама даже на банке написала нам. Вот.
0: Ну-ка. Дай. Не спеши и думай, что делаешь.
3: Да, соками раз резали себе руки, открывая консервы.
0: Наша милая мамочка все-все помнит.
2: Да, мамы есть мамы. Ну ладно, я пойду приготовлю ужин. Людочка там уже начала, наверное, его готовить.
4: Да.
2: А вы проверьте все и приготовьте к школе. Хорошо?
3: Угу. Хорошо.
2: Потом покушаем. И если хотите, то почитаем вместе. У меня для вас припасена очень интересная книга.
0: Как здорово!
1: А про что книга?
2: Про одно интересное путешествие.
1: Тогда быстрее. Давайте все сделаем и будем читать.

Мама сделала как Бог. Такое сравнение сделал сегодня Сережа, обнаружив, что перед тем, как поехать на похороны родственницы, мама, кроме устных указаний, оставила им еще и письменные. Мама знала, что если она не напишет детям на бумаге, что и когда нужно сделать, они все забудут. Материнская любовь все предусматривает и учитывает. И эта любовь проявляет себя иногда даже в форме указаний, как отметила Хельми Ивановна. 2000 лет назад вечный Бог, наш Небесный Отец, обращался к человеку устно в лице своего Сына Иисуса Христа. Сегодня Бог общается с человеком посредством своего написанного слова — Библии. Библия — единственная в мире книга, которая дает ответы на все вопросы, возникающие у человека в течение его жизни. Без этого слова Божия, Библии, человек не знал бы, как жить правильно и как умирать. Без освящения и указаний Библии поведение и стремления человека — эгоистические, алчные, и в его жизни много горечи и отчаяния. Когда же человек принимает в свою жизнь Слово Божие, его жизнь получает свет и направление. Повеление и наставление Слова Божия приносит с собой мир, радость и удовлетворение неудовлетворенной и беспокойной душе. Послушайте, что говорит апостол Павел в своем послании к Титу. «Ибо и мы были некогда несмысленные, непокорные, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по Своей милости». Без знания библейских указаний человек возлагает свое упование и веру на неправильные объекты, на беспомощных идолов, будь они живыми или мертвыми. Идолы молодежи сегодня в большинстве своем – живые идолы, звезды рок-музыки, олимпийские спортсмены, артисты и так далее. Идолы взрослых в основном неживые. Это мертвые идеологии, или уже давно умершие личности, или материальные богатства, деньги, дачи, дома, машины. То, что занимает первое место в нашей жизни, чему мы уделяем больше всего внимания, это наш идол, наш Бог. Библия требует от своего читателя полного послушания и повиновения. Когда Бог обратился к Иисусу Навину, Он сказал ему: «Будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Что вы скажете о только что прочитанном? Довольно большое требование, не так ли? Что это за книга, которая требует такого безусловного и полного послушания от человека и так много обещает в награду? Прежде чем начать осуществлять такие большие требования, надо убедиться в достоверности того, о чем говорит эта книга, скажете вы. И вы правы. Однажды, отвечая своим критикам в Иерусалиме, Иисус сказал: «Кто хочет творить волю Его, то есть Бога, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Безусловно, самый верный и надежный метод определения истинности Слова Божия — это начать самому исполнять и испытывать его, то есть приобрести личный опыт. Однако существуют и другие аргументы и доказательства истинности Библии. Археология — один из наиболее громких свидетелей,
достоверности Библии. Люди, народы, места и события, описанные в Библии, соответствуют открытиям современной археологии. Никакое археологическое открытие до сих пор не опровергло библейских справок, говорит археолог Нелсон Глуэк. Одна из археологических находок была сделана итальянскими учеными около селения Элба в северной части Сирии. Международный журнал «Тайм» так охарактеризовал это открытие. Эта находка снабжает нас документальным материалом, доказывающим существование малоизвестного царства 2400 лет до нашей эры. Эта находка также лучшая из всех бывших до этого доказательств о том, что описанные в Библии в Ветхом Завете лица существовали. Второй фактор, который подтверждает достоверность Библии, это ее целостность, логичность. Библия писалась в течение 1500 лет 40 авторами, жившими на трех разных континентах. Она писалась на трех разных языках – еврейском, греческом, арамейском. И она состоит из 66 отдельных книг. И несмотря на это, каждая книга говорит одно и то же о самых спорных аспектах человеческой жизни. Учтите еще разные жизненные фоны авторов. Моисей был образованным политическим руководителем. Иисус Навин был военным человеком. Соломон – царем. Даниил, говоря на современном языке, премьер-министром. Неемия – виночерпием. Амос – пастухом. Петр – рыбаком. Матфей – сборщиком пошлин. Павел – раввином и так далее. Каким образом эти люди написали бы одни и те же мысли, если бы один и тот же Бог не вдохновил их написать безошибочно каждое слово? Люди не так уж и просто приходят к единомыслию. Попробуйте сравнить хотя бы медицинские учебники или справочники, написанные в течение 1500 лет. Вы найдете хаос в рецептуре лечения разных болезней. В тех учебниках химии, из которых я черпал знания 20 лет назад, изложены некоторые такие научные факты, которые сегодня лишены всякого фундамента. Выбери два человека, работающих вместе и хорошо знающих друг друга, и попроси их написать об одном и том же предмете, и ты обнаружишь целый ряд расхождений в их точках зрения. Откуда же эта гармония в Библии тогда? Апостол Павел отвечает, «Изрекли ее святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, исполнившие все библейские пророчества, также веское доказательство достоверности Библии. В Ветхом или Старом Завете написаны десятки пророчеств о том, что произойдет с определенными народностями, городами, людьми. Многие из этих пророчеств уже исполнились. Многие исполняются в наше время, и остальные исполнятся в будущем. Вавилон, Персия, Греция, Рим. Все эти царства поднялись и разрушились точно так, как о них было и предсказано в книге Даниила. Город Тир был разрушен согласно 26 главе книги Иезекииля. В книге Бытия дано обещание потомкам Авраама, согласно которому они никогда не будут уничтожены. Сегодня евреи и арабы, потомки Исаака и Измаилия, первых двух сынов Авраама, все еще живы, как народности. И наоборот, вавилонян уже нет, медьян, персов, амореян, хананеян нет. Бог обещал Аврааму, «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
Даже самый поверхностный взгляд на страницы истории подтвердит, что проклинающие и преследующие еврейский народ сами были стерты с лица земли, согласно Божьему обещанию. Начиная с древних ассирийцев и кончая Третьей империей Адольфа Гитлера, еврейский же народ живет и здравствует. Ну а в отношении состава библейских книг, как можно быть уверенным, что он правильный? Может быть, церковные отцы выбрали его по своему усмотрению и вкусу? Кто так говорит, им следовало бы помнить, что не церковные отцы или церковные советы решали, какие книги будут включены в Библию, а сам Бог. Церковные отцы только заметили те книги, которые производили влияние на жизнь человека, которыми Бог пользовался в течение столетий. Эти книги были избраны в состав Библии, которой мы и сегодня пользуемся. Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, возьмем следующий пример. Предположим, что мы подразделили все книги Библии на отдельные тома и разложили их на разные полки в разные отделы книжного магазина. Далее предположим, что нам удалось стереть с памяти людей, что эти книги когда-то были собраны вместе и написаны под воздействием Духа Святого. Спустя 20 лет большая часть книг из магазина исчезла бы совсем. На их месте появились бы новые книги. Но издания этих 66 библейских книг были бы и впредь на полках. И книжное издательство и впредь выпускали бы их, потому что они все еще пользовались бы спросом. И причина, почему люди все еще покупали бы их, в том, что Бог именно через эти книги влияет на жизнь человека. Эти книги не сходят с книжных полок магазинов. Первоначальная церковь потратила 300-400 лет на объединение этих книг. В наше время у какого-нибудь издателя, возможно, эта идея возникла бы намного быстрее. 2000 лет прошло, а популярность этого набора книг только возрастает. Они все больше и больше читаются людьми, и все больше переводятся на разные языки. После всего этого вы можете возразить, что если книги Библии так едины и логичны, то почему имеется так много разных противоречащих друг другу толкований, интерпретаций этой книги? Ответ на этот вопрос простой. Слова и предложения можно вырвать из своего контекста и применить их согласно своим личным мнениям. И доклад или выступление будет выглядеть веским. Атеисты, можно сказать, в этом отношении большие специалисты. Таким образом, можно злоупотреблять любой книгой. Если бы, например, авторитет произведений Толстого или Достоевского возрос бы до авторитета Библии, то, несомненно, многие организации и группы людей начали бы пользоваться изложенными в этих трудах мыслями для подтверждения своих собственных идей. Библия – живое Слово Божие, воистину достойна не только нашего серьезного внимания, но и нашего полного послушания. Иисус Христос сказал: «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Как я уже и сказал, самая лучшая возможность убедиться в достоверности Библии – это личный опыт. Твой личный опыт, мой друг, начнется от личного принятия Иисуса Христа в свою жизнь как Бога и властелина. Я советую тебе найти христианскую церковь в своей области и одолжить у верующих Библию. Или напиши нам, мы постараемся выслать ее тебе. Начни читать эту книгу книг. Читай ее с молитвой.
Проси Бога, чтобы Он открыл твое разумение, понять написанное. Помни, что эта книга содержит неисчерпаемые глубины. В ней ответ на все твои вопросы. Да благословит тебя Бог, который и сегодня еще говорит нам, людям, через свое святое слово.

Вот книга заветов Божьих. Но где ее купишь в России? Где добрые те книгоноши, что Библию в сумках носили? Греха суховеи дуют, без Библии души вянут. Я просьбу помню такую, дайте мне в Библию глянуть. Студентки из храма науки, такая возможность впервые я дал. Она вытерла руки, открыла страницы святые. Стремилась душа ее к свету сквозь дебри превратных понятий. И книгу, увидев эту, сказала: «Какой вы богатый!» Безбожье успело во многом, причислила Библию к мифу. Но девушка молвится вздохом: «О, где же достать эту книгу?» «Да, Библия много значит, чтоб люди в грехах не гибли и стали духовно богаче, дайте им больше Библии».

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Стихи с 37 по 40. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». В первой части этой проповеди Спержен призывает детей Божьих петь Богу самые прекрасные песни, на которые только способны наши немощные уста. Он предлагает стихи из Евангелия от Луки взять как образец хвалы, которую мы можем вознести Господу. Церковь в наши дни многое теряет, когда не благодарит Бога за то малое, что у нее есть. У нас много молитвенных собраний, но слишком мало собраний прославления. Получается так, словно у церкви есть силы возвышать голос, когда ей что-то нужно, но ее поражает немота, когда надо прославлять Господа. Обратите внимание, что не множество, а все множество учеников радостно хвалило Господа. Никто не молчал, не было никого, кто бы не пел. Но я уверен, что жизненные проблемы тех учеников были не проще наших. Давайте попросим Господа настроить наши арфы. Не оставайтесь в молчании, не молчите, благословляйте Его имя. Если вы не можете возблагодарить Его за приходящее, воздайте Ему хвалу за духовное. А если ваша духовная жизнь не очень насыщена, тогда прославляйте Его за то, кто Он есть, за кровавый пот на Его челе, за пронзенные руки и сердце. Хвала должна быть единодушной. Ни одна нота не должна звучать фальшиво, чтобы не испортить всю мелодию. Однако, когда Христа прославляло все множество учеников, фарисеи не прославляли Его, они роптали. Истинная хвала может звучать только из чистых сердец. О, если бы вы стали Его учениками! Далее мы обращаем внимание на то, что люди радостно славили Христа. Все множество учеников начало в радости славить Бога. Кроме того, прославление Христа было эмоциональным. Ученики славили Его своими голосами велигласно. Несмотря на то, что прославление было эмоциональным, оно было не беспричинным, так как указана причина, по которой люди славили Господа, за все чудеса, какие видели они. Я думаю, у нас есть похожие причины для прославления. Следует заметить, что у учеников Христа были и личные причины для радости. Самая прекрасная хвала звучит из уст того человека, который вкусил, как благ Господь. Он извлек нас из страшного рва и из тенистого болота и поставил наши ноги на камень. Пусть сегодня исполнится слова: все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Мы переходим ко второй части беседы. Хвала была выражена своевременно в хвалебной песне. «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Песня была своевременной, потому что в ней говорилось о Христе. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о Царе». Ни одна песня не звучит так сладостно из уст верующих, как песня о возлюбившем нас и предавшем себя за нас. В песне учеников говорилось о Христе как о Царе. Именно поэтому она была своевременной. Она была предназначена для дня коронации. «Венчайте Его! Венчайте Господа всей вселенной!» Припевом в этой песне были слова «Благословен Царь!» А в куплетах говорилось о том, что Он был послан Всевышним. «Грядущий во имя Господне». Христос облечен божественной властью. Он пришел

0: людям от имени нашего Бога Отца, поведал о виденном на небесах, и при этом он не без поручения Бога взялся за это дело. Он был послан Отцом в соответствии с его замыслами. О, благословите Господа, святые, вспоминая о том, что ваш Спаситель помазанный Господом. Христос воцарился на его престоле. Сущий Бог, которому было угодно поразить его, сказал о нем: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Ваш Спаситель божественен. Тот, кого вы почитаете, сын Марии, есть Сын Божий. Ехавший на осле восседает на херувимах и проносится над мраком бездны. Люди постилали свои одежды и резали ветви деревьев, слишком просто для царя, но вскоре ангелы устилали его путь своими песнями поклонения. От блистания перед ним бежали облака его, град и угли огненные. Благословен царь! О, прославьте его в этот день! Прославьте царя, ибо он божественен и послан Отцом. Ученики радовались, что Христос был рядом с ними. Именно от того, что Он был рядом, их радость умножалась. Источником и центром их веселья был царь на молодом осле, царь-победитель. Они не могли не радоваться, когда увидели Его. Возлюбленные, наш царь с нами. Он въехал в Иерусалим, въехал торжественно. Пробудите все струны своей души для горячей хвалы, и пусть песни вашего сердца будут о Христе. Хвалебная песнь была своевременной также потому, что она была предназначена Богу. Когда люди пели эту песню, они превозносили Бога, Бога во Христе. Они пели «Мир на небесах и слава в вышних». Когда мы воспеваем Христа, мы желаем благословить божественное величие, даровавшее Его нам. Да будет хвала Отцу за Его неизреченный дар. О, вечный Бог, мы Твое творение, желаем искренно прославить Тебя, живя в этом ничтожном мире, за Твое великое решение избрать нас предметом Твоей величественной любви. Мы благословляем Тебя за то, что Ты еще прежде того, как простер звездное небо, дал нам благодать во Христе, Твоем Сыне. Мы прославляем Тебя, о Боже, и возвеличиваем Твое имя, спрашивая самих себя, что есть человек, что Ты помнишь его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его. Как Ты, обладавший бесконечной славой, смог снизойти до того, чтобы стать человеком, страдать, истекать кровью и умереть за нас. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. О, если бы мое место занял вдохновленный Богом певец или древний пророк, который со святым красноречием превознес бы перед вами того, кто был убит, но теперь жив, который прославил бы Бога, пославшего Сына в этот мир, чтобы Он искупил себе народ, возвещающий Его совершенство. Эта песня была бы своевременна еще по одной причине. Она охватывала весь мир. Хвала тех людей не была ограничена стенами, как наша сегодня. Множество учеников пело под открытым небом. Вместо стен у них был горизонт, а вместо крыши — свод небес, которые ни на что не опирались. Их песня, родившаяся на небесах, не имела границ. Она охватила собой весь мир. Мир на небесах и слава в вышних. Эта песня так же необычна, как песня ангелов, воспевших в ночь Рождества. Но она отличается от нее, ибо в ту ночь ангелы пели «На земле мир», а у ворот Иерусалима звучали другие слова «Мир на небесах». Суть любой песни — ее распространение. Священная радость началась на небесах и достигла земли, поэтому ангелы пели «На земле мир». Но теперь песня началась на земле и полетела в небеса. Мир на небесах и слава в вышних». Разве не удивительно, что такие несчастные существа, как мы, могут, находясь на земле, прикоснуться к небесам? Благодарность, наполняющая наши сердца, проникает на небо. Слава Божья не может быть увеличена творением, ибо она бесконечна, но творение может отражать ее. Благодарность человека на земле, в чьем сердце горит огонь любви, согревает сами небеса. Множество людей пели о мире на небесах, словно Спаситель даровал ангелам полный покой, словно война Бога против греха закончилась, благодаря тому, что пришел Царь-победитель. О, давайте петь такие песни, которые подойдут для высшего мира. Я желал бы вместе со звуками музыки вознести свою душу к небесам. О, если бы какие-нибудь небесные слова могли поднять мои чувства до неба! Песня учеников была своевременной, потому что она охватывала весь мир. Кроме того, она была своевременной, потому что люди пели ее в духе благодарности. Они громко восклицали: «Благословен! Благословен Царь!» Мы не можем благословить Бога, и все же благословляем Его. «Благословен Господь!» Братья мои, не возникало ли у вас желания сделать Иисуса счастливее? Не хочется ли вам возвеличить Его? Да будет Он превознесен, да воссядет Он в вышних. Я почти допускаю эгоистичное желание, чтобы Он не был так превознесен, чтобы у меня была возможность превознести Его еще больше. О, если уничтожение моего тела, души и духа могло прибавить Ему хотя бы чуточку славы, я бы не только согласился на жертву, но благословил бы Его имя за то, что Он удостоил меня такой чести. Все, что мы делаем, не добавляет к Его славе. И все же, братья, я желаю, чтобы люди воздавали Ему должное, если бы Он, как победитель, проехал по нашей стране. О, если бы Царь Иисус был так же хорошо известен в наше время, как во времена пуритан. О, если бы Иисус был велик в глазах всех людей. Мы молимся об этом, мы стремимся к этому. Среди величайших радостей, самая великая радость, которую нам приносит знание того, что Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено.
1: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из его книги «12 проповедей о прославлении». На текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Илионской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословлен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних“. И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“.
0: В-третьих, очень коротко, ибо я не намерен уделять много внимания подобным людям, мы поговорим о несвоевременном вмешательстве. «Учитель, запрети ученикам твоим». Нам знаком этот голос, неизменное ворчание фарисеев. Ничего другого они сказать не могли. Таковы эти люди, и таковы их речи. Они осмеливаются говорить: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди», и вместе с тем не желают присоединиться к хвале других людей. Чем были недовольны фарисеи? Первая причина заключается в том, что они боялись, что люди перестанут прославлять их самих. Если бы люди говорили: «Благословенный фарисеи! О, прекрасные фарисеи! Как широки их филактерии! как красива их одежда, как аккуратно они отдают десятину с аниса и мяты. Какое чудо, что Бог позволил нам, несчастным созданиям, взирать на это величественное воплощение добродетели. Я уверен, что среди фарисеев не нашлось бы ни одного, кто бы сказал: «Учитель, запрети ученикам твоим». Гордое сердце никогда не прославляет Бога, потому что оно тайно желает хвалы себе. Далее, они завидовали людям. Сами они не испытывали такой радости, как ученики, и для них было невыносимо зрелище чужого счастья. Они, подобно старшему брату из притчи о блудном сыне, думали про себя: «Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Неужели это причина, чтобы другие не могли веселиться? Воистину, это скверная причина не давать другим радоваться. Если мы сами не можем радоваться, мы не должны мешать другим. Если в нашем сердце не звучит музыка, то пусть в нем, по крайней мере, не будет желания остановить музыку в других сердцах. Но я думаю, главная причина их требования заключалась в зависти к самому Иисусу. Они не могли видеть его в венце величия. В этом суть человеческого сердца. Оно не желает видеть Христа прославленным. Проповедуйте нравственность, сухое богословие или обряды, и большинство будет довольно. Но начните проповедовать Иисуса Христа, и послышатся возгласы: «Учитель, запрети ученикам твоим». Один опытный проповедник дал отличный совет начинающему, сказав: «Не уничижай ничего, кроме греха, и не превозноси никого, кроме Христа». Братья, давайте не будем воспевать никого другого, кроме Христа. Ничего не говорите о своей церкви, о своей деноминации, молчите о своем проповеднике, но прославляйте Христа, и вы увидите, как это не понравится фарисеям. Но это лишь еще одна причина для нас больше славить Христа. Пусть сатана получит побольше того, чему ему не по нраву. Проповедь Христа — это бичевание сатаны. Это гром, который заставляет ад трястись. Давайте же не будем молчать. Мы сомнем нашего врага, если будем просто превозносить Господа Иисуса Христа. «Учитель, запрети ученикам твоим». К сожалению, Господь вряд ли услышит подобные слова, высказанные в адрес современной христианской церкви. Редко, очень редко мы слышим о том, что в миру принято называть фанатизмом. Было время, когда ремесленник отправлялся проповедовать Христа в Индию. Были люди, которые отправлялись к язычникам проповедовать Евангелие, не дорожа своей жизнью. Было время, когда церковь была настолько глупа, что расставалась с жизнью своих святых ради славы Христа. Но сейчас-то она намного осмотрительней. Увы, увы твоей осмотрительности. Церковь так спокойна и уравновешена. Пропала методистская пылкость, даже деноминация, чье имя всегда ассоциировалось с жизнью, стала благочинной и застывшей. И мы тоже очень великодушны, позволяем проповедовать самые богохульные учения и приставляем палец к своим устам, ведь многие хорошие люди придерживаются этих учений. Ни о каком запрете в наши дни не может идти и речи. Братья, как порой устаешь от этого! О, если бы зажегся древний огонь! Церковь не расцветет, пока он не зажгется вновь. О, пусть вернется прежний фанатизм, ибо благодаря ему Дух Божий делает людей ревностными служителями Бога. О, пусть вернется к нам былая отвага, которая рисковала всем и всеми, лишь бы прославить того, кто пролил кровь на кресте. Да продлит Бог наши дни, чтобы мы еще увидели эти времена. Мир может роптать, но Иисус на стороне своих учеников. Мы переходим к последней части беседы, уверенному ответу Христа. Иисус сказал: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Братья, я думаю, ситуация очень похожа на нашу. Если мы не прославим Господа, камни возвысят голос против нас. Мы должны прославлять Господа. Горе нам, если мы этого не делаем. Мы не должны сдерживать свои уста. Спастись от ада и молчать? Иметь твердую надежду на небеса и оставаться неблагодарным? Быть искупленным кровью и сомкнуть уста? Быть исполненным духом и не говорить? Не давать проявиться духу из-за страха перед ничтожными людьми? Боже, упаси нас от этого! Во имя Всевышнего Бога пусть подобные мысли развеются по ветру. Наши дети спасены. Плод чресел наших в руках у Христа. Они растут на наших глазах, как деревья у потоков вод. Но где же песни? Где радость? Где восторг? Мы уподобляемся животным. Наши сердца сделаны из гранита. У некоторых, возможно, из стали. Мы должны славить Бога. Царь среди нас. Царь Иисус улыбается нам, садится с нами за один стол, одаривает нас своим словом, а мы не будем прославлять Его? Если бы сатана познал радость общения со Христом, он бы научился любить. Но мы будем хуже бесов, если не будем прославлять имя Иисуса. Сила царя явилась во всей красе. Его враги повреждены. Его победоносная колесница проносится по улицам города, а песен нет. Величайшая радость для нас — победа нашего царя. Он грядет, его пришествие все ближе. Знамения благословения окружают нас в воздухе и на небе. Так неужели не зазвучит песня? О, мы должны благословлять его! Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Но могли ли камни возопить? Да, могли. И если бы они заговорили, то оказалось бы, что могут многое рассказать. Если бы камни заговорили, они бы рассказали о своем Создателе. Так не поведаем ли мы о нем, сотворившем из нас камней, детей Аврааму? Они могли бы рассказать о долгих столетиях, ушедших в прошлое. Древние скалы описали бы хаос и порядок, рассказали бы о разных стадиях творения. Не можем ли мы рассказать о Божьем замысле, о Его великих делах прошлого, совершенных ради Церкви? Если бы камни заговорили, они бы рассказали о том, кто тесал их, как Он придавал им форму и сделал их пригодными для строительства храма. Разве не можем мы рассказать о нашем Создателе, сокрушившем наши сердца молотом своего слова, обтесавшем нас, чтобы мы стали частью Его храма? Если бы камни заговорили, они бы рассказали о строителях, которые укладывали их в храмовые стены. Так станем ли мы молчать об архитекторе и строителе, который поместил каждого из нас на свое место в храме Бога Живого? О, если бы камни возопили, они бы поведали длинную историю о памятниках, ибо часто камни становились памятниками Богу. И мы тоже можем рассказать о своем Авен-Езере, камне помощи, камне напоминания. Камни, нарушенного нами закона, вопиют против нас. Но Христос, отваливший камень от двери своей могилы, возвышает голос за нас. Камни могли бы заговорить, но мы им не позволим. Мы заглушим их шум священной песни и будем благословлять величие Всевышнего все дни жизни нашей. Пусть сегодня и завтра мы будем особенно посвящены святой радости, и пусть Господь в своей необъятной милости наполнит радостью наши сердца, радостью отдел милосердия и любви и радостью прославления Его имени. Да будет благословен живущий во веки веков.

Вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Хвали Бога своего, о Сион» из книги Спеджина «12 проповедей о прославлении». На текст из Евангелия от Луки, 19 главы, стихи с 37 по 40. «А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни вас запьют». До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные». Здравствуйте! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ о человеке, пострадавшем от клеветы и который чуть не погубил себя из-за своей ограниченности. Оказались ли превратности судьбы для парня лишь результатом нелепого стечения обстоятельств? Или же был в этом какой-то высший смысл? Герой нашей истории смог найти ответ на этот вопрос, лишь когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.
3: О, Господи, Господи!
4: Даже я привал.
5: Может, перекурим уже?
6: Ну ладно, ладно, ребята, ладно. Ну давайте отдохнем здесь несколько минут.
4: Нужно остановиться и как следует отдохнуть. А то мы так не дотянем до снабжения.
7: Ложи!
6: Ложись, ребята! Засада! Засада! Рассредоточиться! Рассредоточиться!
4: Посмотрите, сколько их на этой горе!
7: Справа! Справа!
8: Помогите!
7: Тихо, врача!
6: Черт! Потерпи, потерпи, Майкл, я иду! Я иду, Майкл, потерпи!
8: Я не выдержу, помогите мне!
6: Я уже здесь, Майкл!
8: Помогите!
6: Не шевелись, Майкл! Я сейчас вколю тебе обезболивающее!
8: Не ранило! Доктор, я не могу идти!
6: Потерпи, потерпи, это поможет!
8: Я не хочу умирать во сне, доктор!
6: Майкл, успокойся, успокойся! Это морфин! Просто обезболивающее, а не снотворное!
8: Я не хочу оставаться умирать здесь один! Не бросайте меня!
6: Я не брошу тебя! Эй, кто-нибудь! Эй, помогите! Помогите! Помогите мне вытащить его отсюда!
8: Господи, я умираю! Я умираю! Я попаду в ад!
6: Держись рядом со мной, Майкл! Мы должны выбраться отсюда! Он синеет у меня на глазах! Срочно нужен вертолет! Его нужно как можно скорее доставить в город! Иначе парню конец. Эй, помогите, ребята, помогите, пожалуйста. Его нужно вытащить отсюда, иначе парню конец. Помогите.
9: Я попал на войну еще совсем желторотым птенцом. Я никогда в своей жизни не видел своего отца. Они с мамой развелись, прежде чем я родился. Мама целыми днями была занята на работе, а я оставался с бабушкой. Они очень меня любили, но все же мне не хватало отца. А когда мне исполнилось 18 лет, у мамы обнаружили рак. Это привело ее к Богу. Мы начали ходить с ней в церковь, но я там ничего не понимал и мне было просто неинтересно.
10: Мама, ну скажи, ну зачем мне ехать на эту службу? Я не хочу.
11: Хуже тебе от этого не станет. Не ной, пожалуйста. Ну ладно, не обижайся. Ума не приложу. Ну почему ты не хочешь ходить в церковь? Мне, например, там очень нравится.
10: Да я просто не понимаю всех разговоров эти о Боге.
11: Ну хочешь, верь, хочешь, нет. Но все это очень важно.
10: Можно подумать. Я вообще сомневаюсь, что Бог существует.
11: Когда-нибудь ты в этом убедишься.
10: Вот еще. Лучше бы я остался играть с ребятами в футбол.
11: Не спорь. Больше мы это обсуждать не будем. Когда зайдем в церковь, веди себя спокойно, Майк. И внимательно слушай священника.
10: Ой, сдохнуть можно от скуки. Ну да ладно. Мне все равно все это до лампочки.
9: Посещение церкви тогда мне ничего не дало. У меня были свои интересы. Ими я и занимался. Мне нужны были деньги. Я не брезговал тогда ничем ради пары долларов в кармане. Работать или воровать мне было без разницы. Нет, конечно, я не угонял машины, не грабил банки, но тянул по мелочи все, что плохо лежало. Чего я только не вытворял в те подростковые годы. Но совершенно неожиданно для меня моя вольная жизнь вдруг закончилась. Однажды мама достала из почтового ящика повестку в армию.
11: Ты же знал, что это рано или поздно должно было случиться, Майк. В чем, собственно, дело?
9: Просто я не хочу идти в армию.
11: Странно. А мне казалось, что ты с детства мечтал стать военным.
9: Мечтал. Ну пойми, это же совершенно разные вещи. Идти служить добровольно или по призыву, когда кто-то приказывает.
11: Ну что мы можем сделать?
9: Мама, меня же могут послать во Вьетнам.
11: Ой, может, все обойдется?
9: Вся моя жизнь пойдет под откос. С утра до вечера маршировать и бесконечно подчиняться чьим-то дурацким приказам.
11: А где ты будешь проходить подготовку?
9: Не знаю. Еще не сказали. Мам, ты прилетишь ко мне?
11: О чем ты говоришь, Майк? Ни за что на свете. Ты же знаешь, как я до смерти боюсь самолетов.
9: Впервые в своей жизни я оказался в ситуации, когда мои интересы никого не интересовали. Уже была пройдена начальная военная подготовка, а я так толком еще и не понял, что со мной происходит. И вот, пожалуйста, я оказался крайним. Произошло именно то, чего я больше всего и боялся. Меня все-таки отправили воевать во Вьетнам. Я был зачислен в 4-ю пехотную дивизию, а пуля нашла меня на 3-й месяц службы. Она ударила меня в позвоночник, как раз под левой лопаткой. Боль была просто адская. Под бешеным огнем врач все-таки не бросал меня. На помощь пришли и другие ребята.
12: Командир, вертолет на подходе!
13: Билл, я приказываю быстрее подготовить раненых.
14: Он, кажется, потерял сознание. Нельзя терять ни минуты! Вроде бы морфин начинает действовать. Он пришел в себя. Майкл, ты меня слышишь? Майкл, ты меня слышишь? Майкл, да. Очнись!
13: Секунду могут начать атаку.
14: Да.
13: Любую секунду.
14: Сейчас тебя отправят на вертолете в госпиталь. Ты меня слышишь?
9: Да.
14: Отправят тебя на вертолете в госпиталь,
9: доктор.
14: Майкл!
9: Доктор, возьмите, пожалуйста, мои часы и бумажник. Отправьте их маме, ладно? Там, куда я попаду, мне это уже не понадобится. Я знал, что попаду в ад, и все мое существо содрогалось от ужаса. Поскольку я не принял Иисуса, когда был здоров, то не хотел лицемерить, призывать его в последнюю минуту. Теперь-то я понимаю, что мне мешало сделать это моя гордыня. Вертолет доставил меня в полевой госпиталь, а через 10 дней меня послали на лечение в Японию. Это продолжалось несколько недель. Я был на волосок от смерти.
3: Майк! Майк, ты слышишь меня? Твоя мама приехала.
11: Майк! Господи, сынок! Какой ужас! Ты весь в трубках! Худал, кожа до кости.
9: Мама. Мама. Как ты здесь оказалась?
11: Я очень переживала за тебя. Вот и приехала.
9: Ага. Где я?
11: В Японии. В больнице.
9: А как... как ты сюда добралась?
11: Я прилетела на самолете.
9: Меня подстрелили, мама.
11: Я знаю. Знаю, Майк. Не переживай, я буду рядом с тобой.
9: Мама, как я рад, что ты приехала. Я...
11: Доктор, он выживет.
3: Ваш сын то и дело теряет сознание. Успокойтесь. Видите ли, инфекция попала в спинномозговую жидкость и, как результат, бактериальный менингит.
11: Менингит? Это помимо того, что он ранен?
3: Мы делаем все, что в наших силах. Мы уже испробовали все средства, но справиться с заражением так и не удается.
11: Если бы я только могла приехать хоть немного раньше.
3: Его доставили из полевого госпиталя с очень высокой температурой. Врачи на месте так и не смогли поставить диагноз. Только дополнительное обследование здесь, в клинике, показали, что у вашего сына менингит.
11: Мой бедный мальчик. Какой он несчастный. Я его просто не узнаю.
3: Я хочу, чтобы вы знали всю правду. Он в критическом состоянии.
11: Откуда у него воспаление?
3: Ну, вероятнее всего, заражение произошло, когда его ранило.
11: Ну, я надеюсь, Майк выживет.
3: У нас есть еще один препарат. Попробуем его. Но если это лекарство не поможет, то, увы, сами понимаете.
11: Господи, прошу тебя, не дай моему мальчику умереть.
9: Через 3 месяца стало совершенно ясно, что я выкарабкался. В общей сложности я провел около 1.5 года в разных клиниках. Наконец, меня выписали. Но я вышел оттуда в мир полным инвалидом. Ноги у меня были полностью парализованы. Я страшно ослабел и телом, и душой. В больницах меня постоянно пичкали наркотиками, и, конечно, я к ним привык. И вот теперь они с выпивкой хоть как-то скрашивали мое существование. Почти все друзья от меня отвернулись. Однажды вечером я пригласил прийти поиграть в карты знакомых ребят.
12: Ты посмотри.
15: Да,
12: ты
15: вещь, посмотри, что надо. Да,
12: посмотри,
15: ну еще бы.
12: Посмотри,
15: а еще один я держу себе под матрас.
12: Я тебя достал,
15: вот.
12: Май.
15: О, видишь?
12: Я тебя достал. А,
15: ну, с такими пушками ты хоть на медведя готов идти. Люблю оружие. С детства. Ты парень не промах. Ну, ладно. Что, как говорится, ближе к телу.
12: Ну.
15: В покер сыграем?
12: А как же? Поехали, ребята. Почему? Да, поехали.
15: Если кто хочет пить, пожалуйста.
16: Я не против. Тебе налить, Майк?
15: Нет, мне не надо пока.
12: Кто не пьет?
15: Мозги мне нужны для игры.
16: Так, кто раздает?
15: Кто раздает-то?
12: Я. Ну, давай, раздавай. Давай, поехали.
16: Мне еще одну.
12: Так.
16: Еще?
12: На.
16: Так, хорошо.
12: Так, я пас. Так, убери руки.
16: Так, все. Мне еще одну.
12: Налей сюда, Виза.
15: Мне. Слушайте, этот парень махлюет.
12: Не понял?
16: Мне очень жаль, ребята, но кажется, я выиграл эту партию.
12: Погоди, как это ты выиграл?
15: Смотрите на его карты. Да,
12: погоди,
15: да он же жульничает.
16: Ты назвал меня жуликом?
15: А кого ты думал?
16: Ах ты!
9: Когда он попытался схватить пистолет, лежавший под матрасом, то я успел первым выхватить из-под подушки другой пистолет, о котором он еще не знал, и выстрелил ему прямо в голову. Его приятели выбили у меня пистолет из рук и увезли парня в больницу. Меня обвинили в стрельбе из огнестрельного оружия в городе. Я был так туп, что даже не нанял адвоката, не просил никакой защиты в суде. После недолгого пребывания за решеткой я запил еще больше. Однажды вечером я начал развлекаться в баре. Окончилось все разбирательством у шерифа. Чтобы помочь мне выпутаться из этой ситуации, приехала мама.
11: Ради бога, что случилось, Майк?
9: Я ничего не помню, мама.
11: Шериф говорит, что ты проехал мимо него по дороге. Он сразу понял, что ты был в нетрезвом состоянии. Тогда он поехал за тобой, а потом ты попал в аварию.
9: Да? Ну надо же.
11: Ты пьешь слишком много, Майк.
9: А как иначе? Как иначе, если жизнь для меня потеряла всякий смысл?
11: Но ты позволяешь себе такое, что просто волосы становятся дыбом. Особенно после того, как ты подстрелил того парня.
9: Он меня в покое не оставит. Этот подонок выслеживает меня.
11: Ты стал слишком невменяемым. Я с тобой как на вулкане. Каждую минуту в напряжении. Шериф, мне кажется, суд должен принять какое-то решение, как быть дальше, потому что я не могу ручаться за своего сына. Он опасен и для себя, и для окружающих.
9: Мама! Мама, так... Как ты можешь?
11: Это ради твоего блага, Майк. Если бы ты видел себя со стороны.
9: После этого случая меня отправили на 3 месяца в психушку. Но врачи никаких отклонений не обнаружили. И через неделю меня выписали. Вернувшись домой, я вдруг... ясно осознал, что, по сути, я был никому не нужен. Нет, у меня были какие-то приятели, но настоящих друзей, на которых бы я мог положиться, у меня не было. И я понял, что мне оставалось надеяться лишь на собственные силы. Тогда я бросил пить и начал читать. Через некоторое время я решил поступить в университет, и меня приняли, несмотря на низкие оценки в аттестате. В первый же день учебы я увидел необыкновенно красивую девушку. Ее звали Сьюзан. Но прошло еще несколько месяцев, прежде чем мы начали с ней встречаться.
17: Я тоже обратила на тебя внимание в первый же день, когда я пришла на занятия. Захожу в вестибюль, а вокруг столько народа, и вдруг вижу парня с такими очаровательными карими глазами, каких я еще ни у кого не видела.
9: Правда?
17: Да, ты мне сразу показался очень привлекательным.
9: А я в тебя влюбился с первого взгляда.
17: Я и несколько недель надеялась увидеть тебя снова. Но у меня не получалось. Я не знала, что ты учишься вечером.
9: А я тогда и не мечтал, что смогу тебе понравиться.
17: Вот глупый. А, я тебя заметила почти случайно. Ты разговаривал с моей подругой по комнате.
9: Да-да-да, помню.
17: Угу. Ты тогда сказал мне, что не любишь светских разговоров.
9: Я люблю в тебе все, Сьюзан. Все без исключения. Твое лицо, походку, волосы. Я просто схожу с ума от любви к тебе.
17: Майк тогда даже не подозревал, что я ходила в церковь, которая заставила меня выбирать между ней и Майком. Я решила остаться с возлюбленным. Мы поженились. Но меня очень интересовали вопросы духовной жизни. А Майку до этого не было никакого дела. Однажды я зашла в магазин христианской литературы и, просматривая книги, наткнулась на комментарий к Откровению, которые, как мне показалось, могли бы быть интересными и Майку. Я их купила, почитала немного сама, а потом дала мужу.
18: Сьюзен!
17: А!
10: Сьюзан, пойди сюда на минутку, милая.
17: Что случилось?
10: Сьюзан, ты только послушай, что здесь написано. Вот. Угу. Откровение, глава 1, стих 18. «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Сьюзан, это означает, что Иисус Христос – Бог.
17: Бог?
10: Конечно.
17: А я этого и не знала.
10: А здесь также сказано, вот послушай, здесь также сказано, что все мы – грешники. Но я это знал и раньше, я ведь всю жизнь только тем и занимался, что грешил.
17: Погоди, что ты читаешь? Книгу, которую я купила?
10: Да.
17: Я рада, что ты нашел в ней кое-что интересное для себя.
10: Вот послушай, что здесь еще написано.
17: Угу.
10: Все, что вам нужно сделать для спасения, это уверовать в то, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи.
17: И это достаточно?
10: Сьюзан, я только что обратился к Господу с молитвой и попросил Его стать моим спасителем.
17: О, Майк, я рада за тебя.
10: Почему бы тебе не сделать то же самое?
17: Да, я тоже хочу помолиться с тобой. Господи, я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, был погребен и на третий день воскрес. Прошу тебя, освободи меня от грехов и стань моим спасителем. Аминь.
10: Аминь. Сьюзан, давай начнем изучать Писание и ходить в церковь. Тогда мы точно не ошибемся.
17: Я согласна.
10: Ты у меня просто замечательная жена. Я тебя так люблю. Как я рад, что мы вместе. Ну, не просто ли это? Ну, скажи, ну, вот не просто ли то, что мы сделали с тобой?
17: И мне кажется, таким образом мог спастись каждый.
10: Ты знаешь, читая все это, я вспомнил о том, о чем уже не вспоминал целых 7 лет.
17: О чем?
10: Ну, тогда, во Вьетнаме, когда меня ранило, я был уверен, что попаду в ад. И хотя я тогда не верил в Бога, я все равно обратился к Нему и сказал, что знал о грозившей мне гиене огненной.
17: Но, Майк, ты уже вне опасности.
10: Да, это так. Иисус спас меня. Сначала врачи спасли мне жизнь, а сейчас Иисус спас мою душу.
17: Наша жизнь невероятно переменилась. Майк бросил пить, курить и даже принимать обезболивающее. Мы стали прихожанами местной церкви, а со временем Майк был посвящен духовный сан и назначен деканом библейского института. Бог дал нам 3 детей. Майк вел активную миссионерскую работу, он свидетельствовал и проповедовал Евангелие на улицах. Но весной 1996 года у Майка вдруг начались проблемы с речью. Он не мог четко выговаривать слова. И мы обратились к врачам и были потрясены страшным диагнозом. Болезнь Лу Гейрига. Болезнь Лу Гейрига. Какой ужас, Майк!
10: Мне просто не верится.
17: Нет, нет, этого не может быть. Нервная дегенерация, притом неизлечимая.
10: Вот почему мне в последнее время так трудно говорить. Рано или поздно меня совершенно парализует.
17: О, Майк!
10: Мне очень жаль, Сьюзан, что тебе придется из-за меня еще столько претерпеть в жизни.
17: Ты об этом не волнуйся. Я знаю, Бог даст нам силы пережить все испытания.
10: Я согласен, если Господу угодно обречь меня на эти мучения, но я боюсь за тебя.
18: Все будет хорошо, Майк. Вот увидишь. Я люблю тебя. Пути Господни неисповедимы. Я верю, что есть и в этом какой-то смысл. Он должен быть.
9: Ну что ж, сегодня вечером мне придется обо всем рассказать в собрании.
18: Но на собрании Майк уже не мог говорить. Как люди плакали. Я никогда и не думала, что они так любили моего мужа. Он был так нужен каждому члену нашего собрания. Накануне Рождества Майку исполнилось 47 лет. Вся община праздновала его день рождения. А один из его ближайших друзей приготовил для Майка сюрприз.
19: Братья и сестры, вы все помните, конечно, свидетельство нашего Майка. Как он был тяжело ранен на войне во Вьетнаме. Чуть было не погиб. Но у Бога, у нашего Бога были другие намерения. Если бы тот врач не вынес его с поля боя, из той ужасной мясорубки все для нашего Майка обернулось бы по-другому. Майк все эти годы пытался хоть что-то узнать о судьбе спасшего его 26 лет назад человека. И вот сегодня, в свой день рождения, Майк наконец сможет увидеть своего друга, Пол Маккомби.
18: Какой это был волнующий момент. Друзья долго не могли выпустить друг друга из объятий. По их щекам текли слезы. Мы с Майком были просто вне себя от радости.
19: Друзья мои, если бы вы знали, как нелегко было мне организовать эту встречу. Я нанял детектива, который тоже воевал во Вьетнаме. Да-да-да, он отказался брать деньги за эту работу.
20: Молодец!
19: Он долго искал, и, наконец, его усилия увенчались успехом. И представьте, Пол тоже все эти годы мечтал узнать, что случилось с Майком после того, как его забрали на вертолете. Представляете?
18: После встречи Пол вернулся к себе домой в Луизиану. Поскольку он не знал Христа, сотни прихожан начали молиться о том, чтобы Бог открыл его сердце. И через полтора месяца Майк получил звонок от своего боевого товарища. О, Пол, я так рада слышать тебя. Я слушаю.
21: Я хотел рассказать вам, что тоже принял Христа как своего спасителя.
18: Слава Богу!
21: Слава Богу!
18: У нас здесь все молились за тебя, Пол.
21: Ну вот, Сьюзан, ты видишь, теперь круг замкнулся. Господь в своем милосердии позаботился о двух заблудших существах, которыми мы были тогда в джунглях. Он использовал меня для спасения жизни Майка, а затем он воспользовался вами, чтобы спасти мою душу.
18: Мы так счастливы за тебя, Пол. Ты не можешь даже представить, как мы рады.
21: Спасибо вам. Хвала Господу!
18: Хвала Господу!
21: Впервые в своей жизни я чувствую себя, наконец, спокойно.
18: Майк рассказывает о своей жизни для того, чтобы донести до страждущих чудесную благую весть. Она состоит в том, что Иисус умер ради искупления наших грехов и ради новой жизни для нас. Дорогие друзья, не поддавайтесь страху. Не бойтесь неудач. Позвольте Господу изменить вашу жизнь прямо сейчас.
2: Мы надеемся, что свидетельство Майка помогло вам увидеть, что у Бога есть замысел для вашей жизни. В каком бы сложном положении вы ни оказались, Господь сможет дать вам мир и надежду на будущее. Его любовь способна творить чудеса. Не ждите, Доверьтесь Иисусу прямо сейчас. Пригласите Его войти в свое сердце, и Всевышний наполнит вашу жизнь с избытком.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга пророка Иаиля. Глава вторая.

Колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своею стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Пред ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его, ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не жалится ли Он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую. Переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того: излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего». И покажу знамения на небе и на земле:
кровь и огонь.

Из толпы дыма солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь.

Глава третья. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали отрока за блудницу и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их совеям народу отдаленному, так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы, перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья, слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно и подточили переливается, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе.

Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из пастухов фикольских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии царя Иудейского и во дни Иеровоама сына Иоасова царя Израильского за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит Сиона и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада, и сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Эденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их дому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за 3 преступления Эдома и за 4 не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Вассора. Так говорит Господь: за 3 преступления сынов Аммоновых и за 4 не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Равы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь. Глава вторая. Так говорит Господь: за 3 преступления Моава и за 4 не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его, и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике,
и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля, говорит Господь? А вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. Ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: только вас призвал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет пред ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для ней? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю. И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4. Слушайте слово сие, телицы васанские, которые на горе Самарийской.
вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: «Подавай, и мы будем пить». Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждое как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите в Галгал, и умножайте преступление. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне, говорит Господь. И удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших и смоковниц ваших и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской. Убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру. И вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и как я так поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог: город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтоб Он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю!
кто сотворил семизвездие и Орион, и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли. Господь — имя Ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите». Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» И призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, и если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение которые вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь. Бог Саваоф, имя Ему. Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите, оттуда перейдите в Эмав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов из тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных.
Клянется Господь Бог самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останутся 10 человек, то умрут и они. И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: „Есть ли еще у тебя кто?“ Тот ответит: „Нет никого“. И скажет сей: „Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: „Не своею ли силою мы приобрели себе могущество?“ Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Эмав до потока в пустыне». Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: „Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал“. И пожалел Господь о том. „Не будет сего“, сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли, и сказал я: „Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал“. И пожалел Господь о том. „И этого не будет“, сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес, и сказал мне Господь: „Что ты видишь, Амос?“ Я ответил: „Отвес“. И Господь сказал: „Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова“. И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму царю Израильскому сказать: „Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей“. И сказал Амасия Амосу: „Провидец, пойди и удались в землю Иудину. Там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский“. И отвечал Амос и сказал Амасии: „Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: „Иди, пророчествуй к народу моему Израилю“. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: „Не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков“. За это вот что говорит Господь: „Жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли
своей.

Глава восьмая. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина с спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину с спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля? Не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Вирсавию!» Они падут и уже не встанут. Глава девятая. Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: «Ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись, хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их, и хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их, обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь — имя Ему. Не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Каира?
Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь. Ибо вот я повелю и рассыплю дом Израиля по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: «Не постигнет нас и не придет к нам это бедствие». В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Эдома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 34 и 35. На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда».
0: Иисус пробудил в своих слушателях голод по Божьему хлебу и освободил их от обязанности совершения особых дел для получения этого хлеба. Он даровал им желание ко спасению, готовя их принять Божий дар и объясняя им необходимость веры в Него. Собравшиеся откликнулись на сказанное Иисусом следующими словами: «Ты податель божественного хлеба, давай нам этот уникальный дар всегда, чтобы избавить нас от труда. Мы полагаемся на Тебя, наполни нас вечной жизнью, дай нам от Твоей силы». Они все еще думали о земном хлебе, но, по крайней мере, узнали, что Божий дар уникален. Иисус не отвергает приходящих к Нему. Он объяснил, что от начала был Божьим хлебом для всего мира, а не просто тем, кто греет и питает нас. В своей личности Он предоставил избранным вечную жизнь. Он сказал: «Без Меня не можете найти вечную жизнь. Я есть дар от Бога. Без Меня вы обречены на смерть. Как хлеб дает вам силу для жизни, так и Я желаю прийти к вам, возродить ваш дух, чтобы вам жить по духу. Без Меня не можете делать ничего. Я нужен вам каждый день. Я даю вам себя, ничего не требуя взамен. Вам не нужно что-то платить за этот дар. Просто позвольте мне войти в ваше сердце». Брат, и тебе нужен Иисус. Просто читать Его слова и постигать Его мысли недостаточно. Тебе нужен Иисус сам. Он необходим тебе так же, как и ежедневная пища и питье. Примешь ли ты его или отвергнешь, это зависит только от тебя. Ты спросишь, как же он может войти в твое естество? Он отвечает: «Позволь твоему сердцу возжаждать меня, приблизиться ко мне и с благодарностью принять меня, поверить в меня». Принятие Иисуса в сердце осуществляется верой. Возблагодари Иисуса за то, что Он Божий дар. Причем дар совершенно бесплатный, и радостно прославь Его, потому что Он готов пребывать в тебе. Он придет, если ты попросишь Его об этом. Попроси Его, чтобы Он остался в тебе навеки. Тогда за то, что ты принял Его, Он будет жить в тебе и утолит твой голод к жизни. Не занимайся больше изучением мировых религий и философий, чтобы выявить, какая из них лучше. Не обращайся к каждой луже, чтобы пить из нее. «Я наполню твою жизнь силой, смыслом и миром», — говорит Христос.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 36 по 40. «Но я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете. Все, что дает Мне Отец, ко Мне приходит, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день».
0: Иисус по милости своей дал галилеянам хлеб. Это свидетельствовало о его безграничной власти. Но это не привело их к вере в него. Они все еще сомневались. Они шли к Иисусу как господину хлеба, но не доверяли ему как личности, потому что не приняли его. Иисус открыл им разницу между собой и ими, как сделал это в Иерусалиме. Почему же многие все еще не доверяли ему? Но, как ни странно, Иисус не упрекнул их, говоря: «Это ваша вина». Он просто указал им на Отца и на то, что вера является даянием Бога. Иисус не хочет подчинить себе кого-то либо обманом или вескими аргументами. Бог приводит к Нему грешников, потому что знает правду о каждом человеке и видит его готовность к покаянию. Только водимые духом тянутся к Иисусу. Христа не отвращали обманщики, прелюбодеи и другие грешники, ведь они шли к Нему каяться. Он не отверг никого, кто приблизился к Нему, даже своих врагов. Он проявлял милость к ним и дарил им свое спасение. Христос жил не для себя. Он не планировал свою жизнь по собственному желанию, а пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца. Любовь Иисуса сочеталась с его целью спасти жаждущих спасения и сохранить доверяющихся ему. Его щедрость и спасительная сила велики. Ни смерть, ни сатана, ни грех не вырвут из его рук тех, кто с ним. По милости своей в день суда он воскресит своих последователей для вечной жизни. Знаешь ли ты волю Божью о себе? Бог хочет, чтобы ты взглянул на его сына, познал его и доверился ему. Иисус, рожденный от Духа Святого, полон благодати и истины. Он хочет, чтобы ты следовал за Ним, своим Спасителем, вместе со всеми верующими в Него и находящимися в нерушимой связи с Ним. Тогда исполнится Божий замысел относительно тебя. Верующий получает вечную жизнь через Духа Святого, который входит в его смертное тело. Твоя вера в Иисуса подтверждает эту вечную жизнь в тебе, жизнь, исполненную любви, радости, мира и кротости. Жизнь Божья не имеет границ, она бесконечна. Его труд над тобой закончится тогда, когда Иисус воскресит тебя из мертвых. В этом великая надежда всех верующих в Сына Божьего. По воскресении они воссияют в Нем, как солнце, и увидят Его, как Он есть. Молитва. Мы славим Тебя, Отец, Сын и Дух Святой. Ты недалек от нас. Ты пришел к нам, когда толпы теснили Тебя. Ты просветил нас, чтобы мы увидели и приняли Тебя как истинный хлеб. Благодарение Тебе за то, что Ты не отверг нас. Ты насытил наши изголодавшиеся души, и Ты воскресишь нас для вечного блаженства и радости. Вопрос 47. Что означает хлеб жизни?
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, 41 и 42 стихи. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес», и говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: «Я сошел с небес»?»
0: Евангелист Иоанн называл галилеян иудеями, несмотря на то, что они не были ими. Они отвергли Дух Христа и были не лучше, чем иудеи и те, кто жил на юге страны. Книжники не принимали Иисуса из-за своего чрезмерного законничества и, веря в свою собственную праведность, противоречили любви Иисуса. Галилеян соблазняло простое происхождение Иисуса. Они знали его семью, его отца Иосифа, который был плотником, а не пророком, его мать, Мария, тоже особо ничем не отличалась от других женщин, за исключением того, что позже она овдовела, что было для них знаком Божьего гнева. Поэтому галилеяне не верили в то, что Иисус был небесным хлебом.
1: Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи с 43 по 46. Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «И будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца».
0: Иисус не пытался объяснить чудо своего рождения тем, кто отверг его. Они все равно бы не поверили. Так и мы не можем сами по себе постичь божественность Иисуса, как только через Духа Святого. Лишь приходящий ко Христу через веру увидит и познает великую истину о Нем. Иисус запретил толпам роптать против Божьих откровений. Противящийся Богу дух ничего не воспринимает о Божьем Царстве, но тот, кто внимает Ему и ощущает нужду в этом, испытывает Божию любовь. Бог в своей любви приблизил людей к Иисусу, Спасителю, желая их просвещения и уча каждого, как мы читаем в Иеремии 31:3. В Новом Завете речь идет не о человеческом желании или мысли, которые приводят к вере, а о Духе Святом, который освящает нас и созидает в нас духовную жизнь, чтобы мы, наконец, осознали, что всемогущий Бог поистине есть наш Бог и Отец. Он учит своих детей и сам говорит с ними. Он творит веру в наших сердцах и влечет нас к себе Духом Святым. Ощутил ли ты действие этого Духа в своей жизни? Открыт ли ты для Божьей любви?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Он мучим был. Его палач, столикий грех, сидевший прочно в сердцах жестоких и порочных, торжествовал. Порывы зла, как ветер, на него бросались, души истерзанной касались. Он мучим был. Как жало змея впивались гвозди, зло и смело в его израненные ноги, святей которых в мире нет. Пронзали руки, ими многих он выручил от слез и бед. Детей ласкали эти руки, давали хлеб, благословив. Теперь в невыразимой муке, объятья миру растворив, на двух гвоздях держали тело. Насмешкам, шуткам нет конца, жестоким пыткам нет предела. Струится пот с его лица, святая кровь из-под венца из ран потоками стекает. А он, кого так близко знает, вся тварь несметная Творца, кому подвластны бури, волны, кому послушны небеса, ужель теперь страдания полны, бессилен делать чудеса? Ужель не властен над толпою? Ведь мог бы муками томим свершить знамение такое, чтоб ахнул удивленный мир, чтоб отступил и изумленный увидел, что пред ним сам Бог сиянием славы окруженный. Он мог, он все, конечно, мог, но не затем

сошел на землю, чтоб славу Вышнюю небес перед неверием надменным здесь разменять на звон чудес. Он не искал ни скромной славы, и зло терпел от злых сердец. Он их любил. Страдая, знал он, зачем послал его отец. Он видел мир в грехах заблудший, как стонут люди на пути, как рвутся, ищут жизни лучшей, не зная, где ее найти. Досадой, завистью пылают, жестоким льстят, бессильных бьют, от недоверия страдают, и все равно друг другу лгут. Он видел все, и сердцем нежным, безмерно каждого любя, за этот мир, заблудший, грешный, он в жертву предложил себя. И смерть, приняв в конце страданий, на третий день, как говорил, до наступления зари воскрес, и людям подарил для вечной жизни оправданье. Он мучим был и умершлен, но не остался в гробе он, чтоб грешник, Бога возлюбивший, придя к концу житейской битвы, мог во Христе живою верой иметь надежду жизни вечной.

Спящие в прахе земном пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Блаженны умирающие в Господе. Люди умирают, и кладбище, раскрывая жадные уста, принимают их в свои жилища, им судьбой безрадостную став. Смерть имеет и над сильным силу, поражая огненным мечом, но и ей не выкопать могилы, умершим в скорбях, но со Христом.

рожден умереть. Ты предвечен, мой любящий Бог, ты творец и начало причина. Умолившись, однажды ты смог в мир прийти человеческим сыном. И отныне тот день Рождеством на сердечных скрижалях отмечен. Мир к нему приступает со злом, но из сердца изъять его нечем. Низко-низко колено свои пред тобою склоняю, Спаситель, разреши за подарок любви мне по-детски сказать спасибо. Уяснила себе, наконец, Гефсиманской ночи томление, крест Голгофский, терновый венец, незаслуженные мучения. Дорогая пречистая кровь, раны в изнеможденном теле, это, Боже, Твоя любовь, мне показанная на деле. Надо ж сердце такое иметь, ты предвечный рождения не знавший, был рожден и рожден умереть за грехи смертоносные наши. Как же мне от хвалы умолчать, и имею ли на это право, я обязана, буду взывать, слава Господу, слава!

Ты думаешь, Голгофа миновала? При Понтии Пилате пробил час, и жизнь с тех пор уже не повторяла того, что быть могло единый раз? Иль ты забыл? Недавно мы с тобою по площади бежали к судилищу, где двое пред толпою стояли на высоких ступенях. И спрашивал один, и сомневался, другой молчал, как и в былые дни. Ты все вперед к ступеням прорывался, кричали мы: «Распни его, распни!» Шел в гору он, ты помнишь, без сандали, и ждал его народ из ближних мест. С молчащего мы там одежды сняли и на веревках подняли на крест. Ты, помню, был на лестнице направо. К ладони узко я приставил гвоздь, ты стукнул молотком по шляпке ржавой, и вникло острие, не тронув кость. Мы о хитоне спорили с тобою, в сторонке сидя у костра вдвоем. Не на тебя ль попала кровь с водою, когда ударил я его копьем? И не с тобою ли у двери гроба мы тело сторожили по ночам? Вчера и завтра, и до веки оба мы повторяем казнь ему и нам».

ты отступил, но Нива Божья тебя как труженика знает, и сводишь ты на бездорожье идущих к неземному краю. Не видеть дел твоих нельзя, болят нанесенные раны, но пьешь и пьешь, закрыв глаза, как воду, грех самообмана. О, как бы я теперь желал, чтоб к Богу ты возвал в смиренье и, осознав грехи, принял спасительные обличения.

летопись скорбей. Молчать нельзя, и снова я за арфу должен браться, мое седоголовое страдающее братство. За 100 небестревожных лет от своего рождения познала ты в минорах бед мажоры утешенья. Но сколько рук, недобрых рук, твоей души касалось, казалось, не избегнуть рук, но если б лишь казалось, на пленках вьюги и цепей Сибирь рукой суровой писала летопись скорбей учеников Христовых, их верных Библии святой, за имя Иеговы большим этапом гнал конвой в Сибирь, как на Голгофу. Написанным законов зла всего, как есть, лишали, но Божья слава следом шла в заснеженные дали. Теперь день встречи со Христом на целый век стал ближе, и чтоб желала ты о чем, я этого не вижу. Невеста рвешься к небесам на пир святого брака, столетняя, как Авраам, родивший Исаака.

Разлука с юностью. Юность дорогая, ты уходишь, да? Ты ко мне вернешься или навсегда? Может быть, еще бы на немного лет ты со мной осталась. Заключи завет. Милые извинения мне свои несешь, и прощальных песен нежно звуки льешь. Вслушаюсь, и вторит голубая высь. Не сердись, любимый, слышишь, не сердись. Нам обоим это очень тяжело. Что поделать? Надо, время подошло. Я не прекословлю. Годы, как слова, жизнь, как сокращенный, да нельзя словарь. И мне жаль, что поздно это понял я, и вполне теперь лишь оценил тебя. Больно, что и видел пустоту во всем, но пошел к Голгофе окружным путем. А теперь разлуку час прощальный бьет, и тебя торопит, и к другим берет. Нива побелела, ждет руки твоей, и сидеть без дела не придется в ней. Предстоит подростков на земном пути к своему порогу с детства привести, терпеливо словом истины учить, черенки святые в их сердца привить, и чтоб не губили драгоценных лет, разъяснить причину жизни на земле. Много дела, только что ты стоишь, то спешишь, то медлишь, то опять спешишь. Говоришь, не можешь без меня ты жить, и совсем не хочешь нынче уходить. Поминутно время смотришь на часах, пожимаешь руку, а сама в слезах. Я согрет признанием истинным твоим, и не сомневаюсь, истинно любим. Ты учила к Богу приходить с мольбой, убедила, есть Он, сильный и живой. Библию открыла и читать дала, в ней источник счастья отыскать смогла. На кого оставишь ты теперь меня? Но противоречить не решаюсь я. Ждут тебя другие души впереди. До свидания, юность, не сержусь, иди. В радости блаженной вечною весной у Отца Вселенной встретимся с тобой.

Испив до дна греха отраву, народ приветствует вораву, а беспорочного Христа клеймят зловонные уста. Представь, что ты живешь в ту пору, когда Христа ведут на гору, на издевательство и муку. Пигмей, подняв на Бога руку, над ним расправу учинил. И лишь любимый ученик, да группа малая сестер, злодеям всем наперекор, не отреклись от Иисуса, когда вокруг него замкнулся враждебности зловещий круг. Где был бы ты тогда, мой друг, среди христовых палачей или среди его друзей? С кем стал бы ты? Ответь им это. Ты затрудняешься с ответом, так знай. Хотя прошли года, с кем ты сейчас, с тем был тогда. Друзья Христовы и до ныне в числе немногих и гонимых. И находясь среди них сейчас, ты с ними был в Голгофский час. И если ты стоишь сегодня на стороне врагов Господних, то и тогда ты там стоял, когда Иисус Христос страдал. Тебе дано сегодня право избрать Христа или Варавву и стать на сторону Христа или, увы, Антихриста. Когда же вдруг перед тобою откроет вечность ворота, свой выбор ты возьмешь с собою и с Богом или с сатаною соединишься навсегда».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Посвящению отца сыну. Ты крепко спишь в уютной колыбели, теплом согретой мамы дорогой. В окно стучат дождливые капели, не нарушая мирный твой покой. Тебя лелеют бабушка и мама, любовь свою всю детям отдают. Отец идет работать очень рано, чтоб в доме был порядок и уют. Тебя хотел бы я увидеть взрослым, но, кажется, мне счастье не дано ответить взрослому на все твои вопросы, и потому пишу тебе в грядущее письмо. Быть может, в будущем твое сознание смутится вдруг в отчаянной борьбе. Прочти тогда отцовское послание, с молитвою пишу его тебе. Услышь, всевидящий, мое моленье, в смиренье пред тобою я стою. Возгрей, Господь, отцовское стремленье поведать сыну истину твою. Тебя молю, мой царь и мой спаситель, на сыне не оставь моих грехов. Раскрой пред ним небесную обитель, даруй ему твой мир и твой покров. Зажги в нем огонек любви священной, чтоб яд неверия в душу не проник, чтоб славил он тебя, Творца Вселенной, как милосерден ты и как велик, чтоб христианскую любил свободу, и чтобы жизнь его была чиста. Пусть проповедует Христа народу, доколе не закроются уста. Пусть не страшит его земная доля, в борьбе с грехом его ты не покинь. Во всем твоя, Господь, да будет воля. Хвала тебе за все. Аминь. Мой милый сын, я все поведал Богу, что так волнует душу день и ночь. Пишу последнее напутствие в дорогу, совет последний, чтоб тебе помочь. Найди стезю среди людских блужданий. Она надежно к истине ведет. На ней ты встретишь множество страданий. Не ужасайся, это легкий гнет. Все ищут истину на белом свете, за ней ракеты устремились ввысь. А нам Христос давным-давно ответил, что только Он есть истина и жизнь. Ищи Его, цени дороже жизни, любовью беззаветною служи. Он – путь надежный к радостной отчизне, Он – мир святой для сердца и души. К Нему беги со всякою нуждою, Он – чудный врач, источник новых сил. Любил людей всем сердцем и душою, как некогда Господь их возлюбил. Запомни, все, что нужно для спасения, ученикам завещано Христом. Не принимай иные добавления, чтоб горько не раскаяться потом. Прибудь всегда в евангельском законе, люби премудрость с отроческих дней. Создателя, о сын мой, свято помни, во дни прекрасной юности своей. Молись всегда, со счастьем ли, в беде ли, будь совестью, мой сын, пред Богом чист. Писал тебе отец у колыбели, евангельский христианин, баптист. Евгений Никифорович Пушков, в сокращении, прислала Г. Меконтсева, USA.

Музыка. Юрий Каминский. Откуда-то, наверное, с небес, полна щемящей нежности и мужества, в наш мир приходит чудо из чудес, нас за сердце хватающая музыка. Она приходит в мир наш непростой, не нотными стреноженная знаками, но в горних высях скошенной звездой, но щедрыми некошенными злаками. Она приходит шелестом осин и дождика значения окрестного, и столько нержавеющих седин солдата и до ныне неизвестного. Она приходит так, как трубный глаз, а то, как голос девочки застенчивой. А час придет для каждого из нас, взойдет улыбкой самой лучшей женщины. Неисчислимых жгучих тайн полна, возвышенная светлыми печалями, дарованная Господом она, приходит к нам, чтоб вдруг не одичали мы».

А время словно музыка течет, течет сквозь дни из века и века, и ритм его не просто вдаль влечет, расписан путь, как нотная строка. Бог эти патритуры расписал, симфонии, текущие из него, и тот, кто сердцем Библию читал, живет по нотным знакам слов его. Прекрасная симфония небес, безжалостно людьми искажена, и рвется в сердце за струной струна от ритма, что задал бездушный стресс. Дай Бог вам всем, родившимся на свет, не затеряться в музыке чужой, но заключить с Создателем завет и жить в его гармонии святой. Послушайте, как музыка течет по Млечному пути, по руслам рек. Та музыка безудержно влечет к святому и прекрасному весь век. День дню и ночь ночи передает тягучих звуков стройность и тепло. Бог нужный тон и ритм нам задает, чтоб все у нас как бы по нотам шло. Анна Вельк.

Пришло письмо в редакцию. Поверьте, что он есть. Сколько раз мысленно писала вам, но никак не хватало времени написать на бумаге. Благодарность тем, кто жертвует свои средства для тех, кто не имеет возможности выписать. Может быть, кто-нибудь сможет нам прислать книги вашего издания. Когда я прочитала, что они закончились, мне было очень жаль. Так хотелось бы прочитать. Мне неудобно просить друзей, которые много позаботились о нас, и не только о нас, но будем молиться, может, кто-то расположится. Как чудно, что мы имеем такое средство, как молитва, и как жаль тех, кто не верит в силу молитвы. Недавно мы с сестрой Леной из нашей церкви согласились вместе молиться за ее мужа. Он стал пить, и его даже могли уволить с работы. И Бог начал действовать. Муж ее говорит, что не могу больше пьянствовать, а сил нет бросить. На следующий день, после начатого нами поста, его увезли в больницу с пневмонией. Сестра Лена говорит, что это Господь так допустил. И с работы его теперь не уволят, и больничный заплатят, и он там отойдет. Молитесь, пожалуйста, за их семью тоже. Мужа зовут Юра, сестру Лена, у них трое деток. Однажды я подумала, может, не надо каждый раз, когда дети уходят в магазин или еще куда, молиться с ними. До этого я всегда с ними молилась. Дети мне говорят: «Мам, мы же тут рядышком сбегаем до магазина». А я им отвечаю: «И рядышком без молитвы нельзя». А потом я допустила такую мысль. И буквально на следующий день приходит письмо от сестры Лили. В нем статья про девушку, на которую возле дома напал маньяк, а она тоже перестала молиться. Я поблагодарила Господа за мое вразумление. И таких случаев сколько угодно. Не зря написали: «Не смотри на людей, усомнишься, а смотри на Христа, укрепишься». Сколько раз я посмотрю на людей и начинаю не так идти, как Господь хочет. Слышу, Господь говорит: «Ты хорошо шла, кто остановил тебя?» Помогает Господь, и сколько раз через Лилю правильно идти, или через других, или через статьи, проповеди. Благодарность Господу за все. Также хочу поблагодарить сестру Ирину К. и ее мужа Толика. Всегда молюсь о них. Ирочка много позаботилась о нашем малыше. Благодарю Господа за эти души, за всю милость, проявленную к нам с их стороны. Я иногда удивляюсь, как Господь посылает все вовремя. Как-то я очень сильно болела. Неделю лежала в постели. И думаю, ну хоть кто-нибудь бы позвонил. И тут звонит Ира, и мы поговорили. Мне даже легче стало. Но скажите, кто, как не Господь это? Мы на таком расстоянии, разница во времени 6 часов, и Господь посылает свою помощь. Нам главное быть Ему послушными. Дорогие друзья, кто еще сомневается в Его существовании, поверьте, Он есть и желает иметь с вами общение. Доверьте Ему себя по-детски, искренно. И этот случай не единственный, когда сестра мне звонила во время нужды. Да, благословит и Господь и воздаст. Когда читаю в газете или журнале благодарственные письма о тех людей, которым помогли, то тоже прошу Господа, чтобы Он благословил тех, кто оказывает помощь, так как сама знаю, какая это большая поддержка и свидетельство миру, неверующим родственникам о нашей христианской любви. Большая сила, когда мы поддерживаем друг друга молитвенно и участвуем в нуждах друг друга. Я составила себе список, за кого молиться.
В этом мне тоже подала пример одна верующая бабушка. Ведь в голове все не удержишь, а так и имя, фамилия на виду и нужда. Ольга Минина, Россия. П.С. Господь подарил нам мальчика. Его зовут Сережа. Ему уже больше года. Я писала, что тяжело ходила, и многие думали, что он родится больным. Но слава Господу, он такой хорошенький и смышленный. Спасибо вам всем, кто молился о нас. Благодарю Господа, что дал возможность написать.

удивились и не поверили. Мне 51 год. Многие годы я страдала болезнью, которую не могли определить ни в России, ни в первое время по нашему прибытию в Германию. Этой болезнью страдают многие, но пока врачи смогут определить и найти медикамент, который помогает, очень многие, знаю из статистики, помогали сами себе уйти в мир иной. Эта болезнь называется Restless Legs Syndrome. В переводе на русский означает «неспокойные ноги». Это когда человек должен все время быть на ногах. Стоит только присесть, чтобы отдохнуть, тут же начинают беспокоить. А о сне и говорить нечего. 3 года я пила таблетки и только на ночь. Днем, когда я на ногах, терпела. Во время вечери Господней, когда вспоминаем о Его страданиях, я сказала в сердце Ему: «Господи, Ты ведь не изменился. Если хочешь, исцели мои ноги. Верю, что верующий в Тебя не постыдится». И я не постыдилась. Через несколько дней я заметила, что мои ноги не беспокоят меня ни днем, когда сижу, ни ночью, когда лежу. Сплю спокойно. 9 месяцев я не принимала таблетки. Засвидетельствовала своим коллегам на работе. У одной медсестры мать болеет всю жизнь, и таблетки почти не помогают. Очень они удивились и, думаю, не поверили, что это сделал Бог. Вдруг в душу закрались сомнения. Действительно ли я исцелилась? А враг души не дремлет и не спит. Я вдруг вновь почувствовала симптомы этой болезни. Опять ноги беспокоили, но не так сильно. Я сразу за таблетки. 2 недели принимала, а совесть осуждает. Я каялась перед Богом в своем маловерии и просила у Господа прощения со слезами. Наш Господь благ, милосерден, любвеобилен. Разве Он пройдет мимо кающейся души? Никогда. Мои ноги не беспокоят меня. Я не пью таблетки. И бесконечно благодарю Его за раны, которыми Он нас исцелил. Хорошо находиться под защитой Божьих крыл. Людмила Франц.

Слышим ли мы? Хочу поделиться с вами услышанной молитвой. Моя дочь хотела приехать со своими детьми ко мне в гости. Я тогда была в Виллинген. Она задала свою цель в навигатор и поехала. Сестрами по вере я молилась о ее благополучной дороге. Проехав 30 километров, она должна была выехать на автобан. Но вдруг перед самым автобаном она поняла, что едет не туда. В Германии есть еще один город Виллинген. И она поняла, что задала не тот город в навигатор. Исправив ошибку, она поехала. Когда дочь приехала и рассказала мне о случившемся, то я сказала, что в 12:15 мы молились о ней, и в это самое время она стояла на обочине дороги перед въездом на автобан, где Бог указал ей на то, что она едет не туда. Бог слышит молитвы и отвечает на них. Отвечает всегда. Но слышим ли мы Его ответ? Или пытаемся поставить свою волю выше Его воли и требуем того, чего мы хотим, даже если нам это не во благо, и мы прекрасно это знаем? В Библии написано: «Дом мой домом молитвы наречется». А жаль, если в наших собраниях мало молятся. Разве мы забыли, что молитва – это разговор с Богом? С Богом. Или нам нечего Ему сказать, и мы молчим в собраниях, не молимся? Один проповедник сказал, что молиться нужно в простоте сердца. Он сравнил это с речью маленького мальчика, который приходит к отцу и говорит: «Уважаемый господин папа, к вам пришел ваш сын, и позвольте доложить о том, что я имею желание получить от вас конфету». Мы улыбнемся, если услышим такое в действительности. Ведь сын в простоте подходит к отцу и просит: «Папа, дай мне конфетку». И папа дает. Так и нам. Не нужно говорить много заумных и заученных слов, а говорить с Богом в простоте сердца. В Библии очень много мест о молитве. Например, в 1 Тимофея 2:1-4. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Или еще в 1 Петра 4:7. «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Будем же бодрствовать и молиться. Не дадим умереть нашей молитве». Ирина Шауфлер.

смывая грязь. Анатолий Гуслистов. Самовар уже пыхтел, призывая к вечернему чаю. Ребята развели костер. Был теплый летний вечер. Вновь ожидалось приятное вечернее общение после долгого трудового дня. Но вот брату Гану что-то не здоровилось. Его знобило, не помог ему даже горячий чай с травами и медом. Брат Ган, извинившись, пошел в свой вагончик, ставший для него родным домом, вот уже более 2 месяцев. Буквально в считанные минуты у него поднялась высокая температура. В чем дело? Ничто не предвещало плохого. Он не простывал. Да к тому же еще было лето. Кажется, никакое зловредное насекомое не жалило его. Хотя, кто знает, вокруг степь и пустошь. К утру ему стало невмоготу. Температура поднялась до 40 градусов. Уже кончался полевой сезон. И вот, на тебе, вместо подготовки к возвращению домой, его свалила болезнь. Он обращался за помощью к Господу, просил милости. Рано утром братья увезли его в сельскую районную больницу, где он был срочно госпитализирован. Так хорошо он проработал лето. Пора было уже собираться домой. И вот тут-то и возникли такие проблемы. И его не покидала одна мысль. «Господи, возможно, я чем-то огорчил тебя, отче, вразуми, прости и отпусти домой с миром». Но небо было безмолвно, а на душе было тоскливо. В палате, куда поместили брата Гана, кроме него лежали еще 2. Один из них был старец лет 80, который вот уже несколько месяцев не мог ходить и даже стоять на своих ногах. Второй мужчина лет 50, вообще с одной ногой, так как вторая выше колена была ампутирована, но у него почему-то чесались несуществующие пальцы, и в связи с этим он поступил в больницу. Врачам потребовалось почти 2 суток, чтобы сбить температуру у Гана. После этого он смог вступить в общение со своими соседями. Он начал со знакомства с ними. Мужчины, когда остаются одни, да еще с незнакомыми людьми, много говорят. Старец Николай рассказывал мало, ему просто нечего было и рассказывать. Семья его – старуха да непутевый сын. А вот Андрей рассказал интересную историю. Родился он с недоразвитой ногой, хотя вторая была нормальная. Мать его очень любила, жалела, как могла, и ласкала, так как ей было уже очень жалко его. У Андрея был старший брат, он рос вполне здоровым мальчиком. Мама часто посещала сельскую православную церковь и водила с собой своих сыновей. Отца у них не было, либо Андрей о нем ничего не рассказал. Шло время, мальчики росли. Следует отметить, что Андрей с глубоким сожалением рассказывал, что его старший брат из своих 55 лет жизни почти 40 провел в заключении, и даже когда находился на свободе, не обзавелся ни семьей, ни жильем. Главным его пристанищем была тюрьма. Напротив, Андрей, несмотря на свое физическое увечье, удачно женился. С женой они родили и воспитали 3 мальчишек. Он получил высшее образование, стал известным специалистом в своем районе и уважаемым человеком в своей деревне. Казалось, все было так хорошо – семья, дом, должность, достаток. Но вот беда – он инвалид. И Андрея постоянно мучила одна мысль – «Почему я такой несчастный? Родился инвалидом. За что мне выпало такое наказание?» Он пошел к батюшке в церковь с вопросом. «Святой отец, объясни мне, почему так получилось? Кто в этом виноват?» Священник, подумав, объяснил. «Бог не мог такого допустить, ведь ты в утробе не сделал никакого зла. Видимо, вина в твоей матери». Тогда Андрей очень возмутился. «Нет и нет». «Моя, очень хорошая, добрая, любящая!» Но, с другой стороны,
Я же действительно ни при чем в этой ситуации. И тогда Андрей сделал свой вывод. В этом повинен Бог. И разгневался, и возмутился, и стал проклинать Бога. Затем врачи порекомендовали Андрею обратиться на протезный завод в город. Он поехал, там ему сделали протез, в котором он походил несколько дней, пока не натер усохшую ногу. Возникла рана, которая затем перешла в гангрену, и ради спасения его жизни ногу пришлось отнять. Пуще прежнего Андрей стал ругать Бога. А здесь еще, непонятно почему, у него стали чесаться пальцы на отнятой ноге, и его жизнь сделалась невыносимой. После этого рассказа, исповеди, брат Ган предложил Андрею прочитать место из Евангелия, в котором описывается случай исцеления Иисусом Христом слепорожденного. После прочтения Андрей сказал: «Ну хорошо, Иисус слепому отверз очи. А что он сделал мне? Он может мне восстановить ногу?» Вначале Ган даже растерялся и не нашел, что ответить ему, но у Бога был ответ на этот щекотливый вопрос, который он подсказал Гану позже. Каждое утро приходили домашние Андрея, кормили его, ухаживали за ним. Одна из невесток была врачом, но вновь и вновь его охватывала тревога, и покоя его душа не находила. Как-то вечером Андрей сказал: «Ну вот, настала и твоя очередь. Что же ты, Ган, не расскажешь о себе, о своей семье, о профессии?» Ган подумал: «Рассказать о семье, конечно, можно. Женат. У меня прекрасная жена, 6 замечательных дочерей. У дочерей прекрасные мужья и семьи. Их дети все верующие, служат Господу. Их мужья служат в церквах. Прекрасные внучата тоже служат в церкви. Есть единственный сын. Короче, есть что рассказать». Но Ган решил рассказать по-другому. Он подумал: «Расскажу я лучше о Сыне Всевышнего Бога, об Иисусе Христе». Рассказ получился, на первый взгляд, хороший. Ган с детства был знаком с Иисусом, любил его и дорожил званием христианина. Ган был глубоко уповающим верующим, но, увы, рассказ Гана на соседей по палате никакого впечатления не произвел. «В чем дело, Господи?» — вопрошал Ган. «Почему они никак не отреагировали на мой рассказ, на живое свидетельство о Сыне самого Бога, которому нет равных?» — взмолился Ган. Но затем ему стало ясно, не было силы в его словах. Тогда Ган стал усиленно молиться Господу: «Вложи силы в слова мои о Тебе. Они не слушают меня, но пусть услышат Тебя». Так прошли почти сутки. Многое прошло в сознании Гана, в том числе пересмотр своей жизни, обращение с людьми, с родными, в семье, ведь ему самому уже под 70. Много дорог было пройдено. Да, были горы и фаворы, и, конечно, долины плача, и даже состояние прокаженного, когда сваливался в пропасть. Но, слава Богу, ныне мир в сердце и спокойствие на душе, а самое главное — мир с Богом, мир с людьми, с братьями и сестрами по церкви. Пересмотрел в эти часы даже свое поведение здесь, в больнице. Ну что же еще сделать? Ах, что сделать? Так надо же что-то сделать. Внимание привлекли ноги старца, которые были в ранах, струпьях и притом невообразимо грязные, хотя лежал он в больнице, в которой были и нянечки. Долго Ган отворачивался и даже когда подавал утку деду, старался не смотреть на эти ноги. Но вот возникла мысль помыть ноги этому несчастному больному. Ган поблагодарил Бога за добрую мысль и взялся за дело. Попросил у сестры-хозяйки чайник с водой и тазик, взял свое душистое мыло и предложил: «Деда, давай я тебе помою ноги». После некоторого колебания дед согласился. Был вечер,
и по обыкновению собрались больные из других палат послушать рассказы Ганна. Ганн, прочитав 13 главу Евангелия от Иоанна, подробно рассказал о случае, описанном в ней, о том, как Бога-человек Иисус Христос жил, трудился, любил и служил другим людям, и в доказательство своей великой любви омыл ноги своих учеников. Брат Ганн очень любил Иисуса, а здесь представилась возможность рассказать людям, не знающим Его, да еще и показать, как это Он делал. Ганн всем сердцем почувствовал прилив сил свыше на это доброе и нужное дело. Ему пришла на память и вся жизнь Иисуса, Его слова и Его любовь к людям, ради спасения которых Он и пришел на эту землю. Согрев в чайнике воду, взяв тазик, Ганн усадил больного на кровати и начал мыть ноги старца. Практически повторил то, что только что прочел об Иисусе и Его любви. Весть об этом быстро распространилась, и в палату зашли и медицинские работники. Было удивительное зрелище, если его так можно назвать. И казалось, можно было бы закончить мытье ног деду, но слушающих было много, и всем было интересно. Ганн спокойно и уверенно призвал к рассуждению, как Иисус мыл ноги, причем не только своим любимым ученикам, но даже и своему предателю, Иуде Искариоту. После процедуры омовения ног брат стал слегка массажировать чистые ноги больного и как-то неожиданно для себя самого вдруг сказал: «Деда, а ты веришь, что Сын Божий Иисус может сделать так, что ты утром пойдешь своими ногами? Веришь, что Он силен это сделать?» Дед ответил: «Нет». «А я верю», — говорит ему в ответ Ганн. После этого очередная ночь для Ганна оказалась, возможно, самой трудной ночью в жизни. Он мучился, как мог так уверенно сказать. Но Ганну хотелось, чтобы все убедились в реальности Бога. И он, как только мог, взмолился Господу: «Прости за маловерие, ведь так хочется привести Андрея к сознанию, так хочется, чтобы отверзлись его духовные очи. Ведь всю свою жизнь он хулил тебя за отнятую ногу, не видя в этом твоей любви и милости к нему. Помоги ему, Господи, и открой глаза и слух, пусть он покается и возблагодарит тебя, Господи, яви такую милость над ним». Всю ночь Ганн провел в бдении. Вновь и вновь просил Господа за себя, просил прощения за свое маловерие, просил прощения за огорчение, которое он доставлял Господу в своем непостоянстве. «Господи, кто я? Ты ведь прекрасно понимаешь мою сущность, но ты знаешь, как я тебя люблю. Ты так милостив и любящ. Помилуй меня, пусть прославится имя Твое, и благослови этих больных, пусть и они прославят имя Всевышнего и любящего Бога». Рано утром следующего дня, как только солнышко заглянуло в окно, старец, кряхтя, сел на своей кровати. Ганн в это время молился Богу: «Господи, пусть он пойдет!» И затем совершилось невероятное. Больной встал, потихоньку пошел к умывальнику, вернулся обратно, затем сел на кровать. Андрей наблюдал все с широко открытыми глазами. Настал кульминационный момент. Ганн встал и говорит: «Вот видишь, Господь все может. Теперь прими его в свое сердце, покайся перед ним за свои согрешения, примирись с Господом, впусти его в свое сердце, и он будет тебе ногами. Если же не покаешься, может оказаться, что никогда не встанешь». Все это произвело на Андрея сильное впечатление. Тогда брат Ганн, обращаясь к нему, сказал: «Дорогой Андрей, тебя любит Иисус. Это Он допустил тебе беду с ногой, но вспомни, сколько благ посылал тебе Господь. А были бы у тебя две здоровые ноги, где гарантия, что ты не оказался бы вместе со своим братом в тюрьме?»
Андрей только на секунду представил себя здоровым и вместе с братом на нарах, и сердце его как будто кипятком обдало. А что, если и вправду такое могло случиться? Тогда Ган посоветовал ему покаяться и в том, что он так ругал Бога за свое увечье, а не благодарил его за такую милость. И тогда Господь вместо отнятой ноги даст тебе два крыла веры, и ты на крыльях достигнешь обители, где живет Всевышний Бог, куда Он соберет всех любящих Его. Это такая прекрасная и чудесная страна, с прекрасным городом, где уже не будет бед, не будет слез, не будет смерти. Тротуары и улицы которого сделаны из чистого золота. Деревья плодоносят по 12 раз в году. Там посреди протекает чудесная река жизни. Там не будет палящего солнца, так как сам Господь будет светом и мэром этого прекрасного города, которого нам, землянам, и сравнить не с чем. Сердце Андрея стало как воск, глаза увлажнились, и только одно слово повторял он дрожащими губами. «Прости, прости!» У Гана тоже заблестели глаза, и его состояние разделяли ангелы на небесах. Он обнял Андрея, и было слышно, как одинаково бьются их сердца. Ган возблагодарил Господа краткой молитвой. В палату вошли несколько человек посмотреть на радость духовного рождения новой души, непонятную для других. Как неисповедимы пути Господни и как удивительна Его любовь! Всю свою жизнь человек ругал и хулил Бога, но Господь продолжал любить этого человека и ждал, когда его сердце обратится от проклятия к покаянию. И воздал без ноги славу Богу за его отнятую ему же во благо ногу. Как часто в нашей жизни мы не распознаем волю Бога по отношению к нам и страдаем и мучаемся в поисках избавления и мира для своей души, а Он всегда рядом с нами и желает нам добра и спасения. Друг, читающий эти строки, задумайся о своей жизни здесь, на земле. Для чего ты живешь? Почему случается то, что нам зачастую не нравится? Почему нас настигают наши страдания или беды? Ведь все в нашем мире не случайно. Бог руководит каждой ситуацией и направляет ее на благо, как нам самим, так и окружающим нас людям. П.С. Через короткое время после происшедшего события все разъехались. Андрея выписали домой. Дедушку перевели в другую больницу. За выздоровевшим Ганом приехали братья. Эта история взята из реальной жизни самого автора. В ней несколько изменены имена персонажей, участников этого события. С любовью Господа Иисуса Христа к вам и молитвой за нераскаянные души. Анатолий Гуслитов, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».